0: элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Тратрабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
1: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге, да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочные комплексы аэропорт Пулково. Топ писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
2: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там, здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
0: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
3: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
0: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
3: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как и

0: Они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его и под его патронажем, и в целом при его работе вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо-то сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
3: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
2: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
4: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
3: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
5: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
3: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 2024 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
6: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
7: Да,
6: единственный
7: это правда.
6: Популярный министр, но он тогда очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
7: Да, буквально приходил.
6: Прям буквально приходил к власти, они были его парламентской опорой.
3: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
8: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
3: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна.

0: Интересно Путину, и близкие к президенту миллиардеры в совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете Безопасности.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
2: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и, напротив, неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание. Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
1: Но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
2: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
3: Я Говорите прямо.
4: Я поддержу предложение о признании.
3: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
4: Поддерживаю предложение.
3: Так и скажите, да или нет.
5: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
6: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
5: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
7: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
5: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
7: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
5: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
4: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
5: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
1: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
2: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга, помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстрации.

администрации. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана

0: месяцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации Грана. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим и как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно

0: достаточно силен и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
2: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
0: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хаменеи и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
2: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация.

0: Ну, нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии, у него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражи Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
2: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 2022 году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на это. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима и была некая иная другая жизнь, люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 1979 года, им импонирует идея возвращения

0: шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. И вот для них образ Резы Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
2: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет. Со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
2: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
0: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения – Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется. Расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты? Как они живут? Каковы их надежды?
0: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, а сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
2: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб, он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
0: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они
0: Вопрос
1: кто?
0: Исламская Республика. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свободы.ру.

0: говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Траберс, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады.

0: надо. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
1: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы семи состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью 2 человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб 1 человек, еще 7 получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду, 6 человек, включая 4 детей, получили ранения, они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве в районе Капотня. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
2: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь — попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Алану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.
3: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.
0: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью британскому телеканалу BBC News. Согласно версии Министерства обороны России, яхта «Bright Future» опасно сблизилась с фрегатом и не собиралась менять курс, поэтому в ее сторону был открыт предупредительный огонь. А ранее на этой неделе присяжные в Центральном уголовном суде Лондона признали 2 мужчин виновными в сговоре с целью поджога в прошлом году домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Осужденные 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин, а как пишет издание «Инсайдер», этот молодой человек, российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах «Рыбаря». Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связались с Люкшиным, в Телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
4: Люкшин-старший — это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и СВРовцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело, это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец. Хотя в чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже, что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
0: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками Центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена, местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер, по горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
5: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
0: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет Фонтанка, сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером выборгской организованной преступной группировки по кличке «Антиквар», однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикаций о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существует

0: разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как совместный всеобъемлющий план действий, сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение — это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской кампании.
1: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше 2 сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания

0: у власти премьеров в демократических странах, вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
1: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Бениамина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра, как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет, ну, чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. К счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенный или быстрый, в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией, так вот, что называется, декором внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми, и по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены, предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, ну, в общем, он уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, ну что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения, в такой системе, ну в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой, и постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
0: Ну а как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, ну, фактически защищая демократию? Ведь и Петер Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером.
1: Ну, я думаю, что Мадьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было. Тут возникает другой момент. На самом деле, даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так

0: сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они в конце концов, у них отношения ухудшились, но в общем и целом каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важно и, с моей точки зрения, симпатично. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь, независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь, да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель, это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, там. Не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее? Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда буду в саперном взводе, всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас, поэтому отступление вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше в фильме говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарища генерала, не вижу, кто генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я стал сказать, а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. 57-й. После этого все-таки фильм вышел.

0: Под сурдиночку.
1: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит, меня упросили, в общем, он назвался в окопах Сталинграда. Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали, Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меня идти на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю, солдаты, что это за название? Но мне сказали так, если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уже моя гордость тут, да, называя солдаты, получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала, нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал в какую-то народную демократию, как это говорят. Есть страны народных демократий, да? Или народы странных демократий. Так вот он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал фильм, он был против этого фильма. В нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал... «Снять немедленно».
2: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. Сначала

войны в Украине, пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие

0: вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петер Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. Я занимался, в первую очередь, этой темой. И мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, возможно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про изоляцию я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они опубликованы. Часть этого опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. С Людмилой Гюсейновой, которая была в том и в другом, с этих заведений, так можно сказать, в кавычках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так вот, очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
0: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
1: Ну, тут это пытки, насильство над

0: женщинами, мужчинами сексуального характера. И все возможное. Это, не знаю, очень длинный список. Я не хотел бы что-то нужного забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема — это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке, или как-то 18-10, где было в два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор. И так далее, и так подобное. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
1: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина? Российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
0: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить, и если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
1: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
0: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и с Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибира как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плену, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали

0: сотни людей. И только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он не звонит своим родным. Только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных. И этот список придать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому предложению в письменном виде. Но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
1: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
0: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. При всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в как-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия. Тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
1: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступления против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
1: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет. Около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости. Чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петер Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петер Пойман также рассказывает в интервью. Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
0: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Инфра Украина», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Майдан Мониторинг Информационный Центр», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рузинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
1: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
0: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Майдан Мониторинг Информационный Центр Женя Титаренко отвозил

0: но лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин, документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рузинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рузинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще по другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя. И есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма. Но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
1: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
0: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной стране. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Ровно. Этого очень много.
1: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
0: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Варвинкове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
1: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
0: Я в то время основно работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь, в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки. Я уверен, что они существуют и на других местах. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации. И не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
1: рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российских

советской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере

0: военного производства. Они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждый день, каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
1: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
0: Но действительно официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
1: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физическое, и ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
0: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом
1: Да.
0: разбираются, оно происходит в Украине. Более того, есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
1: Удивительно, то есть Украина в этом смысле себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе, осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
0: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал до этого, то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
1: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа.
0: Наоборот, вот эта вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было в

0: фактически в абсолютно авральном режиме принять государствующие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
1: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
0: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
1: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
0: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
1: Зерновой экспорт продолжается.
0: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
1: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
0: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекрасно.

0: прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратится так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования. Да, то есть он был в большой степени идеологический. Надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией. Условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
0: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
1: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
0: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той стороной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
1: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
0: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink'ов для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да?
1: Ну, о маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
0: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будет...

0: будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
1: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
0: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
1: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
0: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
1: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
0: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет.

0: будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
1: Понятно.
0: А не мы в Германии производим, а в Украине живут такие косяки, которые только
1: это
0: воюют.
1: Это как часть. Естественно, как часть. И нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
0: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
1: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части и поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочее от Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее огосударствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
0: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
1: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то военные займы.
0: Да, вполне.
1: Возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
0: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать Точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет.

0: то ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты и Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
1: налог на потребление.
0: Заретушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
1: Ну да, да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
0: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Mm-hmm. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные, ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП, но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но, тем не менее, произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это. Стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падение. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление...

0: потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
1: А
0: и ни
1: живешь
0: на что
1: хуже.
0: не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать.

0: Дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начало лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я
0: Я
1: помню.
0: понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси. И папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
1: Я
0: Пока что мы
1: прекрасно
0: видим.
1: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну, да, и
1: Культурная
0: мы
1: московская
0: помним, как
1: семья.
0: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
1: Понятно.
0: сожалению, вот
1: Но
0: эта
1: тем не
0: аналогия – это
1: но
0: печальный ответ.
1: да, аналогия
0: Долго еще до
1: печальная,
0: этого.
1: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
0: Ну,
1: Ну, хуже будет, это знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
0: ну
1: же
0: вот
1: самое.
0: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще, оценивая перспективы изменений режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот в последние революции в России они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового.

0: участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 1991 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. И затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Dotcom bubble.
0: Интернет-пузырь, интернет-dotcom-bubble. Да. И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные.

0: существенные прибыли. Да? То есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я
1: Вот
0: свои
1: этот.
0: деньги, помимо пенсионных, которые там вложены университетским фондом, я бы не стал
1: Закладывать вот в этот
0: ценам.
1: вот новый бабл. А это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм, он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот то, что сейчас в цифрах популярности Трампа, она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот
0: Именно
1: энтузиазм.
0: это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну а в целом, насколько рынок, вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1,5 года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в
1: Ну
0: информационные
1: да,
0: технологии?
1: как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет.

0: Вот макроэкономически можно это оценить уже?
1: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть, вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что, ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
0: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Ты и сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
1: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной, все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
0: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе, скажем так, история вернется на круги своя.
1: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал. Это это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
0: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
1: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал. И какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
0: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
1: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали, да, в других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться, и в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
0: Новый период, да, engagement'а, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов, и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

как политика и экономика сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант,

0: расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
10: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
9: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
12: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочные комплексы аэропорта Пулково.

0: Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
1: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
2: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
3: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей.

0: Вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
1: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
0: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
3: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
2: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работала слаженно. А вот спасатели растерялись.
4: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда

0: были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
1: В дни теракта на Дубровке министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
2: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
1: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
3: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
4: Да,
3: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
4: Да, буквально приходил.
3: Прям буквально приходил к власти, они были его парламентской опорой.
1: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
5: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
1: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
6: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
7: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и, напротив, неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание. Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
6: Простите, что перебью, но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
7: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». и все такое. И благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
6: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
4: Говорите прямо.
8: Я поддержу предложение о признании.
4: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
8: Поддерживаю предложение.
4: Так и скажите, да или нет.
9: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
10: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
9: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
11: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
9: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
11: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
9: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установления

0: установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
1: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
0: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
2: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом, при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит, я позволю себе процитировать это исследование?
3: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните «Под куполом» известное произведение? Вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути с Западом, помните известную переписку с Курбским, да,

0: который убежал на Запад, что вот ты гад продался, ты тварь, ты такой сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек – представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим? И как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семенов.

0: Ми Волос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информация

0: такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить о самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
2: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы, но понятно, что протесты пока продолжаются, они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
0: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен, и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
2: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола в

0: частности, в силовых структурах, не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться, да, и внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хомейни и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
0: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Ну, нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии. У него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хомейни, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути, вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражей Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хомейни. То есть во многом именно Хомейни приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хомейни достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хомейни новый лидер, это все будет клан Хомейни, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком

0: школе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
2: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Ризы Пехлеви? Игорь.
0: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 22-м году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Ризе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Ризы Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Ризы Пехлеви как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима, и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79-го года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. Mm-hmm. И вот для них образ Ризы Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
2: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
3: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Риза Пехлеви, помимо того, что он

0: говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода. Он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
0: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
2: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии, там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется, расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты, как они живут, каковы их надежды?
2: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
0: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу.

0: вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб, он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
2: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они кто?
2: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых.

0: замкнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно, немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
0: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это

0: И та история, что это как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков, это как бы физическое и ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
1: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, да. Оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией. Оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты. И оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
0: Удивительно. То есть Украина в этом смысле себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
1: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
0: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
1: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
0: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого

0: экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада
1: Да,
0: Советского
1: 90-х, да.
0: блока. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях.
1: Да.
0: Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому
1: Да.
0: что когда же у Израиля закончится война? Да никогда не закончится.
1: Да,
0: Израиль
1: да.
0: научился жить, защищаться постоянно, во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
1: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
0: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
1: Зерновой экспорт продолжается.
0: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
1: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
0: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратится так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там
1: Да.
0: есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать

0: что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложатся, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла, а может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
0: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
1: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
0: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той стороной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
1: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
0: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но... И я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да?
1: Ну, о маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
0: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
1: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
0: Это большие деньги, они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые, мы считаем, составляют роль государства. И, кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и, может быть, это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
1: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейский

0: Институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно экономического, как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
1: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
0: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
1: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
0: Понятно.
1: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
0: такие косяки, которые только воюют. Нет, это как часть. Естественно, как часть и нет. И даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. Просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России.
1: Сдерживающим. Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
0: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка Петербурга.

0: Экономический форум, одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочит Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы председатель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то да, военные
1: вполне,
0: займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее... Как бы им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
0: залетушированным
1: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну да, да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами и нарастает кризис неплатежей.

0: чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих четырех лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше, у них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Mm-hmm. Но, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные, ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП, но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но, тем не менее, произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это. Стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
0: а живешь
1: и ни
0: хуже.
1: На что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
0: Ну да, это войны, к вопросу о росте. То есть, рост дутый. Да.
1: Налог на потребление и уровень жизни. И на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
0: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
1: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько

сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот

0: по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я
0: Я,
1: помню.
0: понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
1: Я
0: Пока что мы
1: прекрасно
0: видим.
1: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну, да, и
1: Культурная
0: мы
1: московская
0: помним, как
1: семья.
0: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
1: Понятно.
0: сожалению, вот
1: Но
0: эта
1: тем не
0: аналогия –
1: но
0: это печальный ответ.
1: да, аналогия
0: Долго еще до
1: печальная,
0: этого.
1: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
0: Но
1: Ну, хуже будет, это знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то же
0: вот
1: самое.
0: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще, оценивая перспективы изменений режима, или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот в последние революции в России они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91. Это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после

0: после, еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. И затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, успех всего вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Интернет-пузырь, интернет-дотком-бабл.
0: Да? И вот такое же ощущение. Причем чем кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Свои деньги, помимо пенсионных, там, вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот новый бабл. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1.5 года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
1: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедшие из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности. То есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе, история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take away, да, то, что хочу взять из этой

0: части нашего разговора. Это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать. А в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
1: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали в других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
0: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
2: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы Семи состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью два человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб один человек, еще семь получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Шесть человек, включая четверых детей, получили ранения. Они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, в районе Капотня. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
3: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь, попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Алану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.

0: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.
1: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью британскому телеканалу BBC News. Согласно версии Министерства обороны России, яхта «Bright Future» опасно сблизилась с фрегатом и не собиралась менять курс, поэтому в ее сторону был открыт предупредительный огонь. А ранее на этой неделе присяжные в Центральном уголовном суде Лондона признали двух мужчин виновными в сговоре с целью поджога в прошлом году домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Осужденные 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин. А как пишет издание Insider, этот молодой человек, российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах рыбаря. Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связали с Люкшиным, в Телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
2: Люкшин-старший — это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и эсвэровцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело, это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец. Хотя в чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно вот в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
1: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена, местного депутата Александра Петрова. Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер, по горячим

0: личным следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
0: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет Фонтанка, сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером выборгской организованной преступной группировки по кличке Антиквар, однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикации о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существуют разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как совместный всеобъемлющий план действий, сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение – это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской

0: американской компании.
1: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше двух сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания у власти премьеров в демократических странах. Вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
2: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Биньямина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра, как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет, ну, чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. К счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенный или быстрый, в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией такой вот, что называется, декорум внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми, и по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены. предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, ну, в общем, он

0: уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, ну что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения, в такой системе, ну в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой, и постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
1: Ну а как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, ну, фактически защищая демократию? Ведь и Петер Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером.
0: Ну, я думаю, что Мадьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было. Тут возникает другой момент. На самом деле, даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они, в конце концов, у них отношения ухудшились, но, в общем и целом, каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важное и, с моей точки зрения, симпатичное. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь, независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь, да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель, это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в

0: В этом углу генералы, значит, да. Не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее? Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда буду в саперном взводе, всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас, поэтому отступление вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше в фильме говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарищи генералы, не вижу, кто генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я стал сказать, а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
1: Под сурдиночку.
0: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит... Меня упросили, в общем, он назвался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали, Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю, солдаты, что это за название? Но мне сказали так, если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уже моя гордость тут, да, называй солдаты, получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что а сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала, нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал в какую-то народную демократию, как это говорят, есть страны народных демократий, да, или народы странных демократий. Так вот он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал афиш, он был против этого фильма, в нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал «Снять немедленно».
2: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа»
1: Без шума и пыли дает неограниченный

0: доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
3: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
4: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
3: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
4: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
3: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
4: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
3: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
3: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно

объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался.

0: во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. Что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины

0: намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что сом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представляете, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат,

0: Уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать, ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря,

0: я не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play.
1: Систера.
0: У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
2: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
2: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
3: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика.

0: разработчика, я, и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть, что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно, у меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло, да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
3: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях.

0: мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
1: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя или тратрабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
3: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализация антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочный комплекс аэропорт Пулково. Тот подписал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального. Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
2: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
0: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться

0: своими деньгами уступить какие-то доли, он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, у которого, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там, здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Ну, это сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
2: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. Вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
1: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит ну, как в небольшой, в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе, этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
2: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых

0: полков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, до старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радвигин продолжит.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
3: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
2: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
4: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
3: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
5: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
3: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
6: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
7: Да,
6: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
7: Да, буквально приходил.
6: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.

0: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
1: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
0: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
2: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
3: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня, завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
2: Простите, что перебью, но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
3: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что ну, генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
2: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал

0: Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
1: Я говорите прямо.
2: Я поддержу предложение о признании.
1: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
2: Поддерживаю предложение.
1: Так и скажите, да или нет.
3: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
4: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
3: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
5: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
3: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР. Но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
5: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
3: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
1: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
3: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
0: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
6: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга, помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи,

0: пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый вид. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства. С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут, никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске...

0: Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Траберы, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
2: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы Семи состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью два человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб один человек, еще семь получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду, 6 человек, включая 4 детей, получили ранения, они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, в районе Капотня. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
3: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь — попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Аллану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.
4: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было

0: предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.
1: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью

0: Рождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин. А как пишет издание Insider, этот молодой человек – российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах рыбаря. Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связались с Люкшиным, в телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
1: Люкшин-старший – это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от каких-таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и СВРовцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело, это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец, хотя в чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно вот в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже, что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
0: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
2: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
0: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет Фонтанка, сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов, заводов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером выборгской организованной преступной группировки по кличке Антиквар, однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикаций,

0: информации о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существуют разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как «Совместный всеобъемлющий план действий», сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение — это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской кампании.
1: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше 2 сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял

0: свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания у власти премьеров в демократических странах. Вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
1: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Бениамина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра, как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет, ну, чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. К счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенно или быстро, и в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией такой вот, что называется, декорум внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми, и по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены, предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, ну, в общем, он уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, ну что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения, в такой системе, ну, в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой, и постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
0: Ну а как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, ну, фактически защищая демократию? Ведь и Петер Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером?
1: Ну, я думаю, что Матьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было.

0: тут возникает другой момент. На самом деле даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они, в конце концов, у них отношения ухудшились, но, в общем и целом, каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важное и, с моей точки зрения, симпатичное. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь, независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь, да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель и это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, там. Не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее. Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда обут. В саперном взводе всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, и, вероятно, раньше нас. Поэтому отступление вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше в фильме говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарища генерала, не вижу, кто генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я стал сказать, а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
3: Под Сурдиночку.
2: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит, меня упросили, в общем, он назывался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали, Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю, солдаты, что это за название? Но мне сказали так, если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уже моя гордость тут, да, называя солдаты, получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала, нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал в какую-то народную демократию, как это говорят, есть страны народных демократий, да, или народы странных демократий. Так вот он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал фильм, он был против этого фильма, в нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал... «Снять немедленно».
1: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Утопия у власти». Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. В передаче участвуют соавторы. Интервью записаны Марио Корти и Юрием Мельниковым. Ведущая Галина Зотова. Эфир 11 ноября 1984 года.
7: Говорит «Радио Свобода». В программе «С другого берега» цикл передач по книге Александра Некрича и Михаила Геллера «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». В сегодняшней второй передаче мы предлагаем вам послушать краткое введение, которым открывается первый из двух томов этой книги, а кроме того, выдержки из беседы с авторами, которую вели наши специальные корреспонденты Марио Корти и Юрий Мельников. Беседа состоялась в середине октября 1984 года в Милане, где накануне

0: Накануне была проведена публичная дискуссия в связи с выходом «Утопию власти» на итальянском языке. В дискуссии принимали участие видные итальянские историки, члены Коммунистической партии Италии, особенно заинтересованные в советской проблематике. Об этом вечере мы говорили во вчерашней, первой передаче нашего цикла. Напомним, что обсуждение книги Геллера Некрича состоялось по почину издательства «Риццоли» и Института имени Грамши, Института по изучению истории партии и проблем Восточной Европы, принадлежащей Компартии Италии. Стоит отметить, что все итальянские участники дискуссии давали труду Геллера и Некрича очень высокую оценку. Труду, о котором Михаил Яковлевич Геллер в тот вечер говорил в частности следующее.
1: Когда мы начали писать эту книгу, было как бы естественным, что вот мы, оказавшись на Западе, два историка, которые с большим трудом, это относится к Александру Некричу, могли публиковать свои исследования в Советском Союзе, мы решили написать историю Советского Союза, как мы ее знаем. У нас было два преимущества. Мы были профессиональными историками, и мы жили в ту эпоху, о которой мы писали. У Декарта есть такое наблюдение. Он пишет, что некоторые историки в его время проводят целую жизнь, стараясь найти детали жизни эпохи Цицерона, те детали, которые служанка Цицерона знала великолепно. У нас была возможность знать все то, что знала служанка Цицерона, и одновременно знать архивы, знать литературу, историческую литературу о том периоде, о котором мы хотели писать. Сегодня мы здесь присутствуем при странном явлении. Два историка написали книгу «Историю своей собственной страны». Если бы это написали американские историки, итальянские историки, французские историки, то спор или разговор шел бы только о достоинствах или недостатках книги. Мы изгнаны из нашей страны и вынуждены были писать историю, которую мы прожили, которую мы изучали за границей, в эмиграции. Я думаю, что таким образом мы показали главную черту советской системы. В советской системе, в системе советского типа, прежде всего происходит национализация памяти. Государство национализирует, приобретает память. И поэтому писание истории становится актом диссидентства, инакомыслия, становится вызовом контрабанды.
0: Так говорил доктор исторических наук Михаил Яковлевич Геллер 12 октября 1984 года в Милане в связи с выходом итальянского издания книги «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней», написанной им в соавторстве с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, профессором Александром Моисеевичем Некричем, бывшим старшим научным сотрудником Института истории Академии наук СССР, ныне научным сотрудником Русского исследовательского центра Гарвардского университета. В ходе нашей передачи вы еще услышите выдержки из их выступлений и интервью. Но сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом введения книги Геллера Некрича «Утопия у власти». Читает Юрий Мельников.
2: Человек будущего – это тот, у кого окажется самая долгая память. Фридрих.

0: Фридрих Ницше. «Горе побежденным», — говорили еще древние римляне. «Горе побежденным» означало и означает не только истребление побежденных или превращение их в рабов. Оно означало и означает, что победитель пишет историю победоносной войны, овладевает прошлым, овладевает памятью. Джордж Орвелл, единственный, быть может, западный писатель, понявший глубинную суть советского мира, создал формулу четкую и беспощадную. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Но английский писатель не был первым. До него первый русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский утверждал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». С древнейших времен историю писали победители. История Советского Союза – не просто еще один пример, подтверждающий правила. Здесь, в наивысшей степени, история сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства. Национализируются все области жизни. И прежде всего память, история. Память делает человека человеком. Лишенной памяти человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно. Граф Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Именно с этой точки зрения, полагал он, русская история должна быть рассматриваема и писана. Первый шеф корпуса жандармов был твердо убежден в справедливости этой точки зрения. Алексей Максимович Горький, учивший: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», был твердо убежден в необходимости этой точки зрения. Фундаментальное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как бы опираясь на благие пожелания графа Бенкендорфа, сумело лишить народ памяти. На протяжении нескольких послереволюционных лет была разработана техника манипулирования прошлым, контроля над историей, неизвестная ранее человечеству. Манипулируется и контролируется как российское прошлое, история России и входивших в состав империи народов, так и советское прошлое, история СССР. Впрочем, история СССР, государственного объединения, возникшего в 1922 году, начинается в советских учебниках с истории государства Урарту. Таким образом, судя по этим учебникам, триумфальное шествие к сияющим вершинам зрелого социализма началось у подножья озера Ван в IX веке до нашей эры. Многие западные историки, на словах отвергающие официальную точку зрения советской историографии, в действительности принимают ее. Истоки 1917 года они ищут в неурядицах киевских князей, в татарском иге, в жестокости Ивана IV и беспощадности Петра I, в разорванных Анной Иоанновной в 1730 году кондициях, ограничивающих монархическую власть, или в подписании Петром III в 1761 году манифеста о дворянской вольности. Уход в далекое прошлое позволяет советским историкам доказывать, что мечту о социализме лелеяли еще смерды Юрия Долгорукова, а московский князь Иван Калита готовил будущий расцвет столицы, первой в мире страны, победившего социализма. Уход в далекое прошлое позволяет западным историкам тянуть прямую линию от Ивана Васильевича к Иосифу Виссарионовичу, от Малюты Скуратова к Юрию Андропову, легко доказывая таким образом, что Россия со скифских времен неудержимо шла к Октябрьской революции и советской власти, ибо таков национальный характер русского народа. Нигде больше, по мысли этих ученых, подобное невозможно. Не подлежит сомнению, что исторические события сказываются на жизни народов не только непосредственно, но и много, иногда столетия спустя. Совершенно очевидно, что при изучении истории необходимо учитывать географию, климатические условия, характер почв, национальные черты жителей, формы правления. Сходны для всех современных обществ такие постоянные факторы, как индустриализация, урбанизация, демографические циклы. Учет всех этих факторов оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Специфическая особенность – тотальное воздействие правящей партии на все области жизни в размерах, никогда в прошлом неизвестных, определило характер всех советских институтов и характер «homo sovieticus» – советского человека. Это тотальное воздействие исказило ход нормальных процессов, присущих современным обществам, и привело к возникновению небывалого в истории общества и государства. Переход от дооктябрьской России к СССР был, как выразился Александр Солженицын, не продолжением, но смертельным изломом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. История Советского Союза – это история превращения России, страны не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР – явление, неизвестное ранее человечеству. 25 октября 1917 года начинается новая эпоха. История России кончилась. Ее место заняла история СССР. Новая эпоха начинается для всего человечества, ибо последствия Октябрьского переворота ощутил и ощущает весь мир. История «Homo sapiens», напишет Артур Кестлер, началась с нуля. И, можно добавить, отсюда же началась и история «Homo sovieticus».
1: Вы слушали введение к двухтомной книге Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». Читал Юрий Мельников. Он же вместе с нашим итальянским коллегой Марио Корти беседовал с авторами книги, как уже говорилось, это было в середине октября 1984 года в Милане. Вот отрывки из этой беседы.
2: По-русски книга вышла в лондонском издательстве Overseas Publications в 1982 году. В каких издательствах иностранных, какими тиражами и когда вышла книга на иностранных языках? Какие еще предполагаются переводные издания?
3: Дело в том, что мы никогда не знаем на Западе тиражи. Книга выпускается и продается. И только когда книга уже распродается, тогда можно подсчитать, в скольких тысячах экземплярах она была издана. Но французское издание имело большой успех. Можно судить по рецензиям. Было не менее 80 рецензий, не говоря уж о разных там интервью и прочее, прочее. Это совершенно, ну, я бы сказал, это очень большой успех для книги. Во Франции книга была издана известным и давно существующим издательством «Кальман Леви». В Германии Она была издана как Атенеум Ферлаг в Италии.

0: я уже упоминал, издательством «Риццоли». И весной следующего года в Соединенных Штатах Америки и в Англии одновременно выйдет эта книга на английском языке. В Соединенных Штатах Америки книга издается издательством Summit Books. Это издательство, которое связано с более крупным издательством Simon & Schuster. И в Англии оно будет опубликовано известным, тоже престижным издательством Hutchison. Я бы к этому хотел добавить, что не все издания аутентичны, потому что французское издание чуть-чуть короче по сравнению с русским. В итальянском издании устранены некоторые ошибки, там, неправильности, добавлен кое-какой материал. Поэтому на самом деле мы продолжаем работать над этой книгой. Для издания на английском языке мы написали еще одну главу, 12-ю, где рассказывается о нашем времени, рассказывается о периоде, о кратком правлении Андропова, о том, что произошло в это время, и о новых или развитии старых тенденций, которые сейчас существуют в советском обществе. Поэтому, на самом деле, работа над утопией не закончена. Поскольку существует утопия, поскольку продолжается разработка проблем, связанных с историей.
1: Продолжается утопия или продолжается власть?
0: И утопия продолжается у власти. И, соответственно, историки продолжают изучать, что происходит в этой утопии. Здесь утопию уже можно взять в кавычках. Последняя фраза.
2: Александра Некрича дополняется автор книги профессор Геллер.
3: Все это очень приятно и хорошо, но лично мне более всего приятно то, что, как вот мы недавно узнали, три подпольных польских издательства выпускают эту книгу по-польски в Польше. Для того, чтобы такую толстую книгу перевести и издать в подпольном издательстве, мне кажется, необходимо как бы особое желание это сделать. И я думаю, что для нас это как, не знаю, самая высокая честь, то, что вот подпольные издательства решили в Польше публиковать книгу о советской истории.
1: Толстая книга в русском издании примерно 900 страниц, если я не ошибаюсь. Это действительно немало. Но, с другой стороны, если учесть, что излагается вся история Советского Союза, то это, опять же, относительно немного. Как вообще вы сорганизовали материал? Каков был принцип? Каков критерий вами выбранный?
3: Тут я могу привести такой пример. Во Франции у меня есть друг, очень большой историк, автор первой биографии Сталина, Борис Суварин, самый лучший, безусловно, во Франции знаток советской истории. Он читал нашу книгу, написал о ней очень положительную рецензию, но в личных беседах он удивлялся, что в нашей книге, в частности, это относится к моей части, к первой части, о смерти Ленина есть только одна фраза. Для него это казалось необычным, что вот событие, о котором столько пишут все историки, мы как бы его обошли. И я ему объяснил, что с моей точки зрения сама смерть Ленина никаким событием не была. Вот это как бы пример того, как мы организовали материал. Мы, в общем, не следовали принятым нормам, принятым схемам советской истории. И не следовали не только потому, что выбирали те факты, те эпизоды из жизни страны и народа, которые подчеркивали, которые свидетельствовали о том, как строилась утопия, как строился рай на земле. Но я думаю, что особенность нашей книги в том, что кроме исторических фактов, кроме событий чистой истории, что ли, истории

0: политической истории, социальной, мы обращали внимание на жизнь общества, на то, как жили люди в этот период, что они ели, сколько они платили за еду, что они читали и как создавалась литература и искусство советской эпохи.
1: Какие еще разделы или главы вы считаете особенно необычными для истории Советского Союза, которые не найдешь ни в советских изданиях, ни в западных?
2: Ну, например, последняя глава «Эпоха реального социализма», где разбирается советское общество, что же оно из себя представляет. Разбирается его идеология, разбирается его культура, разбирается его внутренняя и внешняя политика, разбирается особенность руководства в настоящее время, что из себя представляло руководство, так называемое коллегиальное руководство, от чего отказались, к чему пришли, каковы перспективы и почему советская система, кстати говоря, тот вопрос, который поднимался вчера на дискуссии, пользуется привлекательностью в других странах мира. И в конце концов речь шла о том, каковы же цели Советского Союза. Что хочет Советский Союз и каким образом советская система продолжает распространяться по миру.
3: На волнах радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете отрывки из беседы с Михаилом Геллером и Александром Некричем, авторами книги «Утопия у власти. История Советского Союза от 1917 года до наших дней». Продолжаем передачу.
1: Профессор Некрич только что ответил на вопрос, что же отличает вашу книгу «Утопия у власти» от других трудов советских и западных. Я бы хотел спросить профессора Геллера, ответить на тот же вопрос.
0: Я думаю, что прежде всего отличает идея, которая лежит в основе книги. Для нас было очевидно, что мы описываем историю строительства утопии. И это определило, как я уже говорил, выбор эпизодов, выбор фактов, которые в книге освещаются. В связи с этим, я думаю, что можно назвать некоторые главы, которые рассказывают о событиях, обычно не отмечаемых другими историками. Прежде всего, мне кажется, что мы несколько иначе, чем другие историки, рассказываем о захвате власти большевиками, о том, что в конечном счете, так как сегодня это очевидно на основании исторических документов, роль Ленина непосредственно в захвате власти была минимальной. Я думаю, что представляет интерес, об этом историки, как правило, не пишут, глава о крестьянской войне в Советской России после революции. Крестьянская война как продолжение гражданской войны. Я думаю, что по-новому мы рассматриваем борьбу за власть, которая шла после Ленина, борьбу за кафтан Ленина, как тогда говорили. Мы показываем, что борющиеся стороны и сталинская группа, и противники Сталина были теми же самыми коммунистами, которые не имели никакого расхождения в отношении главного, в отношении того, что власть должна принадлежать партии. Спор шел только о том, кто из них лично будет осуществлять эту власть. Я думаю, наконец, что по-новому освещена у нас Вторая мировая война. И здесь Александр Некрич, я думаю, один из самых крупных специалистов истории Второй мировой войны, рассказал о фактах, о которых не пишут другие историки, ни, естественно, в Советском Союзе, ни на Западе, объяснил, что же произошло в действительности в городе.

0: после Второй мировой войны. Ну и о последних главах Александр Некрич уже говорил.
1: Мне кажется, что вы, профессор Геллер, забыли упомянуть еще одну главу, которая очень отличается. Это глава о сменовеховстве.
0: Эта тема была необычайно интересна и необычайно важна. Тема эмиграции, тема взаимодействия, взаимопроникновения идей и тема использования советской идеологией многих идей, которые рождались на Западе. Сменовеховство – идея, которая не только жила в 20-е годы, но которая продолжает существовать сегодня. Это тема, которая используется советской идеологией, тема русского национализма, который обязательно должен служить советскому патриотизму. Так что я благодарю вас, что вы вспомнили об этой главе, и думаю, что эта тема действительно очень важная.
2: Вот вопрос был, что отличает эту историю Советского Союза от истории Советского Союза, написанных в Советском Союзе и на Западе. Я просто хочу отметить, что вчера было очень синтетически сенатором Лео Вальяни высказано мнение. Значит, во-первых, эта история была сравнена с историей Советского Союза английского историка Карра. И Вальяни очень просто говорил, история Карра написана с иллюзиями. Эта история Советского Союза написана без иллюзий.
3: «Утопия у власти. Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. Эфир 11 ноября 1984 года. Золотой запас свободы. Культура, события, люди». Журналист Никита Морозов и русско-американский художник Василий Львов о тенденциях в современной живописи. Александр Бахрах о Довиде Кнуте. И песня Булата Акуджавы в рубрике «Они поют под струнный звон». Эфир 8 ноября 1976 года.

Сегодняшнюю программу «Культура, события, люди» мы начинаем с обсуждения проблемы изобразительного искусства. В американской живописи в настоящее время наблюдается тенденция возврата к традиционным формам реалистической живописи. В предлагаемой беседе об этом будут говорить наш нью-йоркский сотрудник Никита Морозов с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Передаю им микрофон.

0: вопросах культуры, развивающийся вне какого-либо политического давления и идущий зачастую наперекор политическому развитию страны, можно усмотреть определенные тенденции. Кажется, приблизительно так можно сформулировать тему, о которой вы, Василий Семенович, хотели сегодня говорить.
1: Приблизительно так. Вы знаете, конечно, что в течение многих уже лет среди американской молодежи, да и не только молодежи, в моде были густые бороды и всклокоченные шевелюры. Сейчас эта мода идет на убыль. Борода, усы и бакенбарды еще есть, но они меньше, они хорошо подстрижены и часто по моде прошлого века. Нечто подобное наблюдается сейчас и в области искусства.
0: То есть своего рода подстриженный модернизм?
1: Пожалуй. Несколько месяцев тому назад в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья под названием «Тяга к нормальности» или «Рикошет в искусстве». Автор ее – известный американский искусствовед Хилтон Крэмер, мнение которого я часто привожу в наших беседах. Крэмер считает, что мы вступаем сейчас в стадию культурного консерватизма и приводит

0: множество примеров. Бродвейские театры в Нью-Йорке то и дело ставят старые пьесы и романтические мюзиклы. В музеях открываются выставки академической живописи прошлых веков. Даже архитектура Бозар привлекает архитекторов-модернистов, выросших на образцах Баухауса. В живописи реализм занял прочное место в первом ряду, где до сих пор находилось только абстрактное искусство. Широкие слои публики увлекаются классическим балетом, оперой и фильмами с содержанием.
1: Ну и чем же объясняет Крэмер этот поворот к консерватизму?
0: Тем, что многое в модернистском искусстве оказалось на поверку бесперспективным, неглубоким и скучным. Всего лишь шарады великой эпохи экстремистов в искусстве, не имеющие в себе достаточных художественных достоинств, пишет Крэмер. И поэтому нечего огорчаться, что искусство идет сейчас в сторону чего-то, что, не будучи исторически значительным, тем не менее интересно, занимательно и доставляет нам удовольствие.
1: Интересно, доставляет удовольствие. Но не есть ли это все же некоторое снижение, так сказать, обуржуаживание искусства, охлаждение революционного накала, Василий Семенович?
0: Конечно, но революционный накал, как мы знаем, искусственно поддерживать бессмысленно. Да в свободном мире этого никто и не делает. Аппетит к шоку, к новизне, к потрясению зрителей и к насилию над средствами изображения почти совсем исчез, пишет Крэмер. Вкус сейчас склоняется к ясности и логике, к красивому и понятному, к рассказу, к мелодии, к пафосу и романтике, то есть к искусству, которое дает наслаждение, а не ставит перед моральной дилеммой. Интересно отметить, что эта большая статья Хилтона Крэмера иллюстрирована фотографиями. Наталья Макарова и английский танцор Антони Даул в «Ромео и Джульетте», певица Джон Сазерленд и тенор Лючано Паваротти в «Пуританах», киноактриса Мариза Бернсон в историческом фильме «Барри Линден», наконец, репродукция картины американского фотореалиста Альфреда Лесли. Вот что приковывает сейчас внимание американской публики.
1: Скажите, Василий Семенович, а как принимает этот консервативный поворот в искусстве сам Крэмер? Целиком или с оговорками?
0: С оговорками. Не нравится Крэмеру, и не только ему одному, то, что среди новых убежденных фотореалистов есть бывшие абстракционисты. В прошлом такие же убежденные.
1: Вовремя сумели переключиться.
0: Вот именно. Таков и упомянутый Крэмером Альфред Лесли. Впрочем, Лесли умелый мастер, и его работы, что называется, смотрятся. Бостонский музей изобразительных искусств устроил ему большую персональную выставку. В предисловии к каталогу Альфред Лесли написал следующее. «Я хотел вернуть искусству то, что у него отняли модернисты. Я хотел восстановить живопись, существовавшую до 20 века. Я хотел живописи Давида, Караваджо и Рубенса, способной влиять на людей».
1: Неплохо сказано для бывшего абстракциониста. И с довольно большим самомнением. Вряд ли, однако, он достиг высот Караваджо и Давида.
0: Конечно, не достиг. Но, повторяю, он сильный художник. И его громадные полотна впечатляют силой реалистической детали, а также каким-то почти фантастическим освещением, результатом увеличения фотографий. Хуже обстоит с искусством фотореалистки Одри Флэк, которую Крэмер называет Барбарой Стрейзанд фотореализма и одновременно глашатаем новой породы художников этого направления. Одри Флэк говорит о красоте и духовности, душе, чувствах и считает, что мы должны вернуться к гуманизму, к искусству для народа.
1: Что-то подозрительно это звучит.
0: Очень даже. Ее гуманизм, пишет Хилтон Крэмер, а это слово употребляется обычно в борьбе с модернизмом, состоит из дешевых натюрбортов, списанных с увеличенных цветных фотографий. Для исполнения их она пользуется airbrush, то есть распылителем краски. Отличие ее натюрмортов от рекламы продуктов только в том, что продукт в данном случае – сама художница. «Вне всякого сомнения», – продолжает Хилтон Крэмер, «мы переживаем сейчас период реакции против авангардистских экспериментов. Период, когда фундаментальный консерватизм среднего класса снова обрел уверенность в себе. Впрочем, Кремер тут же замечает, что американская культура в настоящее время чрезвычайно многогранна. Но ни одно направление не доминирует настолько, чтобы подавить другие. Так же, как существовали художники-реалисты в период расцвета абстрактного экспрессионизма,

0: драматургов и художников.
1: Мы знаем, что в 60-е годы черное население Америки было полно воинствующего националистического духа, что и выразилось в их творчестве.
0: Но вот черный революционер Элдридж Кливер, побывав на Кубе и в других социалистических странах, убедился, что Соединенные Штаты – самая демократическая, свободная страна в мире, и вернулся туда, хотя там ему угрожала тюрьма. Вообще, с тех пор много воды утекло.
1: А что же пришло на смену этому революционному пафосу? Тоже, очевидно, какая-то тяга к нормальности?
0: Да. Я сошлюсь тут на интервью с несколькими черными деятелями искусств, помещенное недавно в газете «Нью-Йорк-Пост» Эдмундом Ньютоном. Черная скульпторша Валери Майнард говорит, что революционный дух не исчез, но обрел глубину. И черные художники ищут сейчас духовные ценности. Они занимаются демонстрациями. Работы самой скульпторши выдержаны, я бы сказал, в классическом негритянском стиле. Резные портреты, маски и бронзовые бюсты. Художница Кэрол Байард показала свою раннюю картину «Невольничий корабль» и работу последнего времени «Девушку в африканской одежде под сенью пальмы». Кинорежиссер Вильям Грифс так определил теперешнее самосознание черного населения. Когда вы обрели чувство собственного достоинства, вы можете признать в себе недостатки и стараться исправить их.
1: Таким образом, и тут мы видим отход от революционно разрушающих начал к началам созидательным, творческим. Это хорошее направление?
0: Конечно. В заключение нашей беседы мне хочется привести последний параграф статьи Хилтона Креймера, суммирующий создавшееся сейчас положение. «Именно эта тяга к нормальности, — пишет он, — может, в конце концов, оказаться наиболее значительным аспектом нынешнего направления в американском искусстве. В течение нескольких десятилетий мы слышали, что модернизм, его идеи, вкусы, произведения искусства по прошествии определенного времени и при известной поддержке и рекламе будут с легкостью восприняты средним классом. Это действительно и произошло. Но сейчас достигнут некий предел. Возможно даже, что наступило перенасыщение. И то, что мы сейчас наблюдаем, это попытки нашей культуры снова обрести равновесие. И кто знает, эти попытки могут быть прелюдией к периоду нового авангардизма. Я лично сильно сомневаюсь в этом. Но такова уже природа авангардизма, что появляется он всегда неожиданно. Хилтон Креймер.
1: А вы, Василий Семенович, согласны с этим итогом?
0: Подписываюсь целиком и полностью. И от себя могу лишь добавить следующее. Пусть критики модернизма не радуются, что вот, дескать, мы оказались правы. Завалилось теперь все это абстрактное и прочее искусство, показало свою несостоятельность. Дело не в этом. Свободное искусство, как всякий живой организм, переживает в результате усилий периоды насыщения, усталости, даже болезни, нуждается в отдыхе, в консолидации сил, в возврате к исходным позициям. Существует, как мы знаем, так называемая теория маятника. С конца XIX века и до сегодняшнего дня маятник шел в сторону модернизма. Сейчас наступила своего рода мертвая точка. За последние 20 лет ушли от нас многие крупные мастера-модернисты. Нет Пикассо, Матисса, Брака. Искусство осталось без вожаков, без мастеров, чье творчество вдохновляло других. И маятник медленно двинулся в обратном направлении.
1: Спасибо, Василий Семенович.

0: Вы прослушали беседу нашего нью-йоркского сотрудника Никиты Морозова с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Продолжаем программу «Культура, события, люди». Александр Васильевич Бахрах – представитель первой русской эмиграции, публицист, полвека проживает в Париже. За это время ему довелось встретиться со многими интересными писателями и деятелями искусства. Послушайте вторую часть его беседы «Довид Кнут». Текст беседы читает Борис Ефимов.
1: В прошлый раз, вспоминая Довида Кнута, я невольно отвлекся, а на

Намеревался я рассказать о встречах с талантливым зарубежным поэтом, принадлежавшим к так называемому «молодому поколению». Говорю «так называемому», потому что молодыми прозывали тогда всех, кто свою литературную карьеру начинал в эмиграции, вне зависимости от возраста. Коснулся же я главным образом иной стороны его жизни, его активного участия в движении сопротивления, в той эпопее, которую он потом запечатлел в пространной монографии, посвященной этим героическим, но мрачным дням. Но теперь я вернусь к тому, что хотел сказать. Как-никак Кнут в первую очередь был поэтом, и когда-нибудь, когда политиканство не будет больше нависать над историей русской литературы, ему будет уделено хотя бы несколько скупых строк. Что же было особенного в его поэзии? Что выделяло творчество этого небольшого, очень живого человечка с живыми глазами, который в дружеской компании, какие бы кошки у него ни скребли на сердце, был неизменно весел и находчив, любил рассмешить каким-нибудь острым анекдотом или выпить с приятелями одну-другую рюмку водки. А главное, всегда с участием протянуть руку тому, кто в этом рукопожатии мог нуждаться. Его творчество отличалось, особенно в начале его приобщения к поэзии, почти физической близостью к ветхозаветной тематике, мыслями об исторических судьбах Израиля, взятыми в разрезе тысячелетий и далекими от злободневности. Конечно, библейские темы соблазняли многих русских поэтов, но в подавляющем большинстве случаев для них эти темы были экзотикой, неким фольклором, и их больше всего прельщала пряность «Песни песней». Между тем, для Кнута, уроженца Кишинева, эта атмосфера отнюдь не была избирательным сродством. В этой атмосфере любви и тоски он вырос и был ею пропитан, никогда от нее не отрекался. Религиозное восприятие мира и соединение в нем самом бедного и грубого тела, добавлю, весьма чувственного, с веселой душой, по-особому выделяло его. Оно подчеркивало своеобразие его музы. Но, конечно, следовало бы тут же отметить, что его основная тяга не ослабляла его любви к иным пейзажам, к другим, чуждым его идеологии поэтам. Порой, становясь патетичным, он вещал, что видит перед собой многотысячелетней давности пейзажи. Пустыни Ханаана, пески и финики горячей Палестины, гортанный стон арабских караванов, ливанский кедр и скуку древних стен святого Иерусалима. Это был некий отвлеченный, почти метафизический мажор. Но, может быть, для него был более характерен тот торжественно замедленный тон, в котором белыми стихами была им создана небольшая поэма «Кишиневские похороны», начинавшаяся лукавой памяткой о Пушкине. «Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутила и повеса, с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице». К поэме после описания ритуального шествия приписана двустрочная концовка, так много раз цитировавшаяся и так содействовавшая популярности Кнута. Вспоминая эти юные кишиневские дни, Кнут закончил свою жанровую стихотворную повесть строками: «Особенный еврейско-русский воздух. Блажен, кто им когда-либо дышал». Это ощущение блаженства никогда Кнута не покидало, даже когда он отстранялся от национальной темы или с любованием глядел в сторону Израиля, точнее тогда еще Палестины. При этом он всегда сохранял радость, которую приносила ему его сумбурная жизнь, хотя в то же время, допуская поэтическую вольность, говорил о себе как о бессонном подлежащем, которому сказуемого нет. Однако с годами шутки Кнута становились менее острыми, и муза его немела. В своем сборнике «Насущная любовь», где уже не было декламационного пафоса, он сознавался: «Старею я, и легкости веселой, с которой я писал стихи когда-то, уж нет в помине. Камня тяжелее мне ныне слово каждое мое». Им словно

0: овладевало предчувствие бедствий, стоящих у порога, и он весь находился во власти противоречий, которые, может быть, в силу его человеческой природы, проникали в него глубже, чем в тех, с кем он общался. Остались собиравшиеся ехать, вернулись, кто уехал навсегда. В высоком доме девичьего смеха захлопотала юркая беда. А ведь по существу не так уж много ему было нужно. Две капли нежности и щепотка жалости. Но это были именно те капли, которые даются с трудом. В этом мире, где камни непрочны, где святые и ангелы лгут, я тебе обещаю бессрочный, нерушимый и нежный приют. Ты забудешь, над чем горевала, с кем встречала в России весну, копоть, смрад и лотки у вокзала, где мой полк уходил на войну. Все отдашь, только память о чуде наших встреч навсегда сбережешь. Будешь помнить, как скудные будни озарила любовная ложь. Хотя бы и ложь, но и она могла быть спасительной. Я смутно вспоминаю перебеги кнута в этот период его жизни, его лирические шатания, его внутреннюю неприкаянность. Но недаром сказано, что возвращается ветер на круге своя. И в поэзии кнута он возвращается в стотысячный раз и рождает эти воодушевленные аллитерациями строки. Возвращается с моря с высоких вершин влажной вечностью веющий ветер. Кипарисы качаются чинно в тиши, как свидетели горя и смерти. Возвращается жизнь. Вот Ревекка с водой на плече. Это было и будет. Возвращается смерть. Но под той же звездой не рабы умирают, а люди. Да, под конец своей жизни, вероятно, укороченной пережитым, Кнут осуществил свои мечтания – и вернулся на землю своих предков. И там, может быть, впервые почувствовал себя человеком. Впрочем, об этом можно только догадываться. Однако бывает, что берег опаснее моря, и гибнет на суше веселый матрос. Бывает, что счастье наляжет, как горе, и мокнет ночная подушка от слез. Бывает, ах, многое в жизни бывает, а счастье как счастье, и плакаться грех. Не властна над ним ерунда мировая, хотя и немало в нем дыр и прорех. А счастье как счастье, иного не надо. Ты рядом, и лучшего я не хочу. Но только порою мне Божья награда чуть-чуть не по силам и не по плечу. В этих подточенных трагизмом строчках автопортрет Кнута во весь рост.
1: Вы прослушали вторую часть беседы Александра Бахраха «Довид Кнут». Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Культура, события, люди». И в заключении нашей передачи вы услышите песни в исполнении Акуджавы.

0: Они поют. Говорит Галина Зотова. Две песни Булата Акуджавы мне хочется сегодня вместе с вами послушать, друзья. Первая называется «На фоне Пушкина».
1: На фоне Пушкина.

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.

0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
6: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
7: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
6: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими

0: наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
1: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорта Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
0: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
2: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому уху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл,

0: либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
2: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось. Потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер, альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
1: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
2: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его и под его патронажем, и в целом при его работе вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
3: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
4: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
3: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
4: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работала слаженно. А вот спасатели растерялись.
5: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
4: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
6: С террористами каких-либо переговоров не ведем и вести не будем.
4: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
7: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
1: Да,
7: единственный популярный министр, но он тогда очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
1: Да, буквально приходил.
7: Прям буквально приходил к власти, они были его парламентской опорой.
4: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
8: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
4: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
2: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня-завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест, и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
1: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
2: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужкова-Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что ну, генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там, выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
9: Говорите прямо.
10: Я поддержу предложение о признании.
9: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
10: Поддерживаю предложение.
9: Так и скажите, да или нет.
11: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
12: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот и потом...

0: Пальцевером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
1: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
2: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
1: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
2: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
1: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
3: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
1: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
4: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться на обочной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
5: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новые элиты. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой,

0: и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да? Великая замятня, так называемая Великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства. С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде, вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
6: Здравствуйте, не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще с времен ГУЛАГа остался?
7: Да, да.
8: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
9: Баня это была?
8: Да, это была баня.
9: Лагерная.
8: Да, да.
10: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
5: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео.

0: и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
1: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
2: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлак», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
1: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
2: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России, или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимали с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы, Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане, и нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там в начале 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключения.

0: И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
1: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской. Там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России. Это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге, в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жездей, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
0: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
1: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 2021 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в архитектуре бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого было сделано музей, но эта история тоже известна, потом забрали.

0: организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казганья, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какой-то мемориальный комплекс.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое уже начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский свет там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать

0: дочь известного советского актера Евгения Весника. Она была цыска. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Весника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далика, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влаги я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, НКВД, даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти же новые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж

0: говорили, к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и Чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И Чехов это коснулось, этнических Чехов около 4 тысяч.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли с вашей точки зрения услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
2: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту семья никак не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
1: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и

0: Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальное интервью советского правозащитника Бориса Вайля, данное сразу по приезде в Вену. Ведет беседу писатель Анатолий Гладилин. Эфир 2 ноября 1977 года.
13: Сейчас вместо передачи «Мы за границей», которая обычно звучит на наших волнах в это время, прослушайте вторую часть беседы писателя Анатолия Гладилина с недавно выехавшим из Советского Союза бывшим политзаключенным Борисом Вайлем. Борис Вайль был впервые арестован, когда ему было 18 лет, за то, что он распространял текст закрытого доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 20-м съезде. По прибытии в Вену он встретился с Анатолием Гладилиным и рассказал ему о своей нелегкой жизни, 13 лет из которой он провел в тюрьмах и лагерях. Включаем запись этой беседы. Начинает Анатолий Гладилин.
14: Борис Борисович, итак, в прошлой нашей беседе мы с вами остановились на том, что на процесс, где вас судили второй раз, после того, как вы отсидели большой срок в лагерях и в тюрьмах, и после того, как вы жили на свободе. Так вот, на этот процесс пришел академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Причем, напомню нашим слушателям, что это был первый политический процесс, на котором Сахаров присутствовал. И вы рассказывали, какое большое впечатление произвел на вас этот человек.
15: Я потом с ним не раз встречался, но вот это была первая встреча, когда я увидел его скромно одетого человека в зале, вернее, сначала в коридоре Калужского суда, и трудно было поверить, что передо мной академик Сахаров, о котором я знал, что это автор трактата о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе. С этим трактатом я познакомился раньше и знал уже людей в Курске даже, которые тоже потеряли работу из-за того, что давали читать или распространять этот самый трактат Сахарова. Знал о его письмах вместе с Турчиным советскому правительству. Так вот, сам факт того, что присутствовал академик Сахаров, что это дело наше, Калужский процесс, получило огласку в зарубежных радиостанциях, в зарубежной прессе, вот это, конечно, помогло нам получить

0: ссылку, а не концентрационный лагерь. В общем, если бы не было этой огласки, не было бы громкости этого процесса, я уверен, что, конечно, я бы получил 10 лет, ну, 7, скажем, самое малое. Тем более, ведь нужно учесть, я уже к этому времени был особо опасным рецидивистом. Вот. А известно, что это такое. Это уже, так сказать, предел, дальше которого нет. Но вот говорили работники КГБ, что если начнется война, то, конечно, особо опасные рецидивисты будут расстреляны в первую же очередь, в день начала войны. Вот, во всяком случае, это, конечно, лица, подлежащие уничтожению тем или иным путем. Так вот. И со мной бы не церемонились. Но благодаря огласке, мировой огласке, благодаря письмам протеста, которые направили, ну, не столько протеста, сколько озабоченности даже в различные органы советские, Сахаров, Подъепольский, Штейн и другие люди, это вот помогло нам, собственно, спасти нашу жизнь, потому что ссылка все-таки это не лагерь, это не тюрьма. И тем более, что в то время, в отличие от нынешнего, ссылку давали, в общем, не такие уж отдаленные места. Скажем, меня могли заслать ведь в Магаданскую область или на север Томской области. Я попал в Тюменскую область. И не на самый север ее, где, в общем-то, довольно тяжело приходится ссыльным. А я попал в село Уват, это 200 километров севернее Тобольска. Это на границе с Ханты-Мансийским национальным округом. Нужно сказать, что перед тем, как отправить ссылку, меня полгода продержали в калужской тюрьме. Хотя я не был ведь приговорен к тюрьме, я был приговорен к ссылке. И меня взяли в зале суда под стражу. Казалось бы, ну вот, человек приговорили к ссылке, пускай он едет в ссылку. Мы так и просили, моя жена ходила там к генералам каким-то МВД, просила, чтобы я мог ехать за свой счет. Вот, в конце концов, вот ехал же Ленин в ссылку. Не знаю, за свой счет или нет, но он ехал свободно, останавливался в Москве и так далее. Несколько месяцев мог спокойно ехать. Но, увы, здесь так не могло, конечно, получиться. И я ехал довольно долго из Калуги в Тюмень, а потом в Тобольск, в Уват. В общем, я ехал что-то больше месяца. И вот меня поразило то, что снова, как и... Вот я потом читал «Архипелаг», и Солженицын говорит, трудно назвать год, в каком же году тюрьмы в Советском Союзе не были переполнены. И вот я сейчас в 71-м году проследовал по этим пересылкам, и я удивился, я ужаснулся, как были переполнены тюрьмы. Я заходил в камеру, скажем, в Кирове, и я видел, что люди на нарах, под нарами. Я спрашивал, эта камера на сколько рассчитана? На 20 человек. Сколько здесь сейчас человек? 60, 70. Негде лечь, негде встать. Что такое? Эти ведь люди шли... Это первая была судимость. Молодые люди, которые были осуждены к так называемой химии. Это принудительному труду. Ну, есть новый вид осуждения. Это они живут вроде как бы на свободе, и в то же время они не на свободе. Но об этом есть литература соответствующая. Так вот, эти люди находились в камере, битком набиты. И когда в Кирове зашла женщина-врач, я сказал, вот вы врач, как вы можете видеть это все и не протестовать, в конце концов? Как, это же антисанитарно, антигигиенично, так вот помещать столько людей, которые валяются на полу, возле параши, на боку, ведь 71-й год.
1: И позвольте мне добавить, это еще античеловечно.
0: Она сказала, ну, понимаете, что мы можем сделать? Завтра сюда пригонят еще 100 человек, и мы их поместим в эту камеру. Мы бессильны что-либо делать. Вот. И она это сказала без особого сожаления, вот что, конечно, неприятно. И вот, значит, по всем этим пересылкам, в очень тяжелых, конечно, нечеловеческих условиях, прибыл я на ссылку. На ссылке в милиции нас выпустили, так сказать, ну, на свободу, что ли. Вот поселок, где мы должны жить. А дальше сами идите куда хотите, устраивайтесь на работу, ищите квартиру. Без копейки денег совершенно. А куда идти? Ведь это же не так просто, в конце концов. Я попросил у лейтенанта 3 рубля взаймы, чтобы дать телеграмму жене, чтобы она выслала мне денег. Он сказал, ну, если я каждому буду давать, то я сам буду, значит, ходить без денег. Вот. Но, в конце концов, я пришел в совхоз. И только в совхозе я, конечно, мог получить квартиру, такую, чтобы ко мне сразу могла прилететь жена с ребенком, и мы могли жить. Потому что в условиях жилищного кризиса в Советском Союзе мало какие организации, ну, кроме совхозов, колхозов, имеют возможность сразу же предоставить жилье. И вот началась новая жизнь, жизнь в ссылке. Но нужно сказать, что, в общем-то, у меня хорошие воспоминания о Сибири. вот в этом плане, в плане моей жизни в ссылке, о сибиряках. А потом ко мне стали приезжать москвичи в гости, в частности, Елена Георгиевна Боннер и другие люди. И власти, конечно, видели, что им трудно следить, потому что они следят за мной, а я слежу за ними, это деревня, там все на виду. Они пытаются поставить подслушивающий аппарат, а мы это видим, мы его демонтируем. Они ставят на глазах у них, мы демонтируем на глазах у них. Все это, конечно, было смешно. И однажды меня вызвали они и сказали, что не хочу ли я переехать в город. Я сказал, что я согласен, в общем, переехать в город. И они меня перевели в Тобольск. И я продолжал ссылку в Тобольске. Там был отдел у КГБ, и поэтому там за мной было легче надзирать. Я это понимал, конечно, прекрасно. И там я и закончил свою ссылку. После этого переехал в европейскую часть России. Это был 75-й год.
1: Борис Борисович, у меня к вам просьба. Уточните, пожалуйста, нашим радиослушателям, сколько же всего лет вы провели в лагерях, в тюрьмах и ссылках?
0: Значит, 8,5 лет в лагерях и тюрьмах первый раз, по двум первым судимостям, полгода потом, значит, вот по Калужскому делу, и того 9 лет в тюрьмах и лагерях, и 4 года в ссылке, того, значит, получается 13 лет там с небольшим. Так вот, в 75-м году, выйдя из ссылки и приехав в европейскую Россию, я стал искать место, где жить можно моей семье и работать, где-нибудь вот недалеко от Москвы, ездил в Калужскую область, Смоленскую область, и оказалось, что все это не так просто, хотя я уже не в ссылке, вольный вроде бы человек, отбывал наказание, в общем, не по такой уж тяжелой статье, как 190-й, но найти работу для человека осужденного здесь оказалось очень трудно. И действительно, можно было идти только в совхоз или в колхоз, да и то не всякий. Например, возле Таруса, где я пытался устроиться, там, видимо, это тарусские руководители предупреждены, что часто к ним приезжают из лагерей, и они, значит, от одного моего вида там заливались краской и, значит, багровели, и выгоняли, прогоняли, не брали меня ни на работу. А ведь моя жена специалист сельского хозяйства с высшим образованием, но даже ее не брали из-за меня, естественно.
1: И вообще, насколько я понимаю, ведь в совхозах резкий дефицит рабочей силы, там люди очень нужны, тем не менее.
0: Да, там люди очень нужны, не хватает. Конечно, ведь люди устремляются сейчас из села, мы этот наблюдаем процесс миграции, как падает количество населения и молодых людей, и детей в селах и деревнях, тем не менее. Они вот не брали меня ни на какую работу, потому что вот они пугались, что кто-то их напугал раньше, что не надо брать вот таких подозрительных людей, не знаю. И вот каким-то чудом нам удалось устроиться в очень глухом районе, это Тёмкинский район Смоленской области, очень глухой район, куда и дорог-то нет. Значит, это на стыке Московской, Смоленской и Калужской области, в отдаленный совхоз. Вот туда нас взяли, так и то взяли, потому что директор совхоза не знал, что я был судим. Он узнал там через несколько дней. После этого, наверное, схватился за голову, но, в общем, было уже поздно. Может быть, ему сказали, что в конце концов где-то я должен ведь жить. Я остался там в этом совхозе. Жену мою не брали работать по ее квалификации, а использовали ниже ее квалификации. Ну, а я, естественно, только мог работать на самой черной работе. Работал я слесарем самой низкой квалификации. Я никогда до этого слесарем не работал. А тут пришлось и кочегаром. Вот в таких вот, без всяких условий дальнейшего какого-то продвижения там или улучшения условий существования. Совершенно, конечно, бесперспективное такое тупиковое положение не только мне, но и моей жене. Когда освобождалось место зоотехника несколько раз, то есть то, что она работала раньше по этой специальности, имея диплом, ей не давали, а брали какую-нибудь девочку, у которой среднее образование, а ее не брали. И вот в этом году, в 1977, когда мы узнали о проекте новой конституции, прочитали ее, то мы поняли, что, в общем-то, и дальше особенно ничего хорошего нам здесь не светит. И приняли решение вот об эмиграции, в чем нам, конечно, очень быстро стали помогать власти, как только узнали, что мы получили вызов, и я пошел за анкетами, то все это дело очень убыстрилось, меня стали буквально прогонять. Они раньше делали такие намеки, что, так сказать, уезжайте. Я хочу сказать, вот когда мы узнали, что появился проект новой конституции, то, естественно, большой интерес, как среди московских интеллигентов, среди так называемых диссидентов, что это за конституция, об этом говорилось давно. Вот. Но когда мы прочли, вот, я в частности не мог понять, в общем, зачем это нужно, если старая конституция не выполняется.

0: выполняется, так зачем еще новую предлагать? А потом, вообще, эта конституция довольно странная тем, что там нет юридических норм, а есть какие-то благие пожелания там о техническом прогрессе и так далее, о том, что там дети должны любить своих родителей. Все это очень странно, конечно, неизвестно, зачем это пишется. Но нам вот с женой так показалось, что, может быть, готовится какое-то ужесточение режима, хотят выбить почву из-под демократического движения, которое основывается на конституционных требованиях соблюдения Конституции, так, чтобы, так сказать, теперь диссиденты не могли ссылаться, что вот выполняете Конституцию. Ну, они записали в новой Конституции усиление роли партии. Если мы будем требовать соблюдения этой Конституции, стало быть, выходит, что мы требуем увеличения роли партии в стране. Ну, а это, конечно, не является нашим требованиям. Когда я недавно узнал об экваториальной Гвинее, где тоже однопартийная система, но где все жители данной страны должны быть в правящей партии, то я подумал, что вот действительно логический конец нашей однопартийной системы, когда все жители данной страны должны состоять в правящей партии. Вот единство партии и народа. Так вот, эта новая конституция, идущая даже в целом ряде положений вразрез с программой правящей партии, это известно, уже отмечалось в самиздатской литературе, эти противоречия, настроила нас на, в общем-то, пессимистический лад.
1: Борис Борисович, все, что вы рассказываете, на мой взгляд, очень интересно. Но у меня к вам вот такой странный вопрос. Ну, принято, Василий Ильич, в нашей официальной печати все время обвинять интеллигенцию в том, что она отрывается от народа. Но вот так вот получилось, что вам после того, как вы вышли на свободу, вам запретили жить в больших городах, и вы последний год жили в маленьком глухом совхозе где-то между Калужской и Смоленской области. Вы работали там простым рабочим, кочегаром. Вы лучше знаете этих людей, вот колхозников или совхозных рабочих. Вот интересно, чем они дышат? Что они думают?
0: А что я могу сказать? Конечно, общественные проблемы их, безусловно, мало волнуют. Некоторые из них смотрят телевизор, когда позволяет время. Ну, скажем, дальше хоккея, футбола это не идет. И, конечно, далеко не каждый имеет желание говорить на какие-то отвлеченные общие темы. Ну, скажем, вот мои ближайшие коллеги, механизаторы, люди, которые многое умеют делать руками, хорошие подчас люди внутренне, они ведь заняты работой, поглощены. Ведь тракторист порой работает 12 часов в день, но зимой там у него бывает меньше. А так ведь это постоянная работа, постоянная гонка, усталость. Он работает и потом, значит, ну вот как-то компенсирует себя этой выпивкой, и просто вот он такой действительно уровень, что он, ну, не думает об этих общих проблемах. Интересно то, что своих детей, конечно, все механизаторы, все колхозники пытаются пристроить где-то в город. Это мечта каждого. Я вот пострадал здесь, зачем же в грязи будет сидеть мой ребенок? И все они отправляют своих детей, как только можно, устраивают в города. И когда мы с женой приехали вот в эту деревню, то местные жители, крестьяне, решили, что просто нас выслали сюда. Потому что не может же нормальный человек приехать из города в деревню. Зачем? Это странно, конечно. Мы выглядели очень странно в глазах местных жителей. А когда они узнали, что я был судим, то вот они решили, что мне назначена ссылка в это село, хотя я приехал добровольно. И все, кто сюда приезжает, это люди или какие-то ненормальные, или сосланные. Вот они считают, что некоторых людей, вот таких, как меня, сослали из Москвы вот в эту деревню. Что мне нельзя жить просто в городах, а можно жить только в деревнях. Это им непонятно, как можно из города уехать в деревню, потому что мечта каждого колхозника, чтобы его-то дети жили в городе, потому что все-таки там нормальный рабочий день, два выходных, а мы-то в деревне часто не имеем одного выходного. Вот. Нужно сказать об интересном явлении нашего времени последних нескольких лет, когда у нас стал в России, а не где-нибудь, не в Закавказье, всплывать образ Сталина в таких радужных оттенках, и появилась у рядового советского человека ностальгия по Сталину. Это, конечно, было заметно давно. Сейчас это несколько больший характер имеет. Сейчас, но это мода, это определенная мода. Как была мода у молодежи на крестике, сейчас мода на Сталина. Значит, шоферы, молодые ребята, провинциальные, в Смоленске, в Вязьме, я видел это сам, вешают в своих автобусах, машинах там грузовых, вешают портрет Сталина. И это вот так считается нормально, без всякого юмора. Ну вот. И когда начинаешь говорить с такими людьми, зачем вы вешаете это мертвого тирана, они говорят, что ну что же, ведь при нем было гораздо лучше, так говорят, а как лучше? Так вот, водка стоила 2 рубля, в магазинах была селедка, колбаса, сейчас этого нет. Вот, вот подобный разговор, это во всех уголках Советского Союза и на всяких уровнях, городских, сельских, можно слышать такие разговоры.
1: Вы рассказываете это просто поразительно, это все-таки показательно. Ну, до чего же все-таки довели наш народ вот этой вот нашей системой, так сказать, так называемой правдивой информации? До чего? Какая же дикая путаница в голове у наших людей, если, так сказать, думают, что раз была, так сказать, селедка и раз была колбаса, хотя там мы-то с вами знаем, что и не было этого, вот, то уже, дескать, вот было лучше.
0: Конечно, путаница невероятная, но нужно сказать, что сама эта ностальгия по Сталину, вывешивание его портретов, в этом, конечно, есть некоторый элемент оппозиционности, безусловно, потому что я не думаю, что приятно будет Брежневу узнать, что не его портреты вешают, а портреты Сталина. Но, тем не менее, в общем-то, это должно устраивать больше, чем, скажем, если бы какие-то другие портреты, я не знаю, Сахарова вешали. Безусловно, лучше пускай Сталина вешает. Поэтому где-то на каком-то уровне это, безусловно, поощряется. Ведь даже и официальные лица такие в частных беседах прямо-таки высказывает это свою безумную ностальгию по прошлому, по Сталину, что вот вообще происходит такое колебание, скажем, с одной стороны, руководители предприятий считают, что хорошо вернуться к сталинским временам и закрепить рабочих на производстве, чтобы они не могли увольняться. А с другой стороны, те же руководители, вот мне высказывали мнение, что хорошо, если бы, как в Америке, как они говорят, была бы безработица, тогда бы мы могли выбирать наиболее способных работников. Вот такое, вот такие противоположные колебания. Ну, вообще, я должен сказать, что социалистическая идея, сторонником которой я являюсь, безусловно, была вот этим строем нашим советским дискредитирована. Но все-таки я надеюсь, что как таковая и существуя в Западной Европе в лице социал-демократических и социалистических партий, она, конечно, ей принадлежит будущее, если вообще у человечества есть будущее. Я надеюсь, что и у социализма будущее будет. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы смешивали нас, строй, с социализмом. Вот в нашем движении за права человека разные существуют точки зрения на этот счет. Но вот я считаю, отношу себя, может быть, к менее многочисленным сторонникам социализма. И Андрея Дмитриевича Сахарова я тоже считаю довольно близким. Хотя он так впрямую не высказывался об этом, но наши взгляды, в общем-то, совпадают. Терминология может быть разная. Но из других правозащитников мне хотелось бы отметить особо Александра Гинзбурга. Я, находясь в ссылке, получал от этого фонда, созданного Солженицыным, определенные пособия. Получал их, конечно, безвозмездно, без всяких там условий. И по выходе из ссылки мне, значит, тоже была помощь оказана как вышедшему. И я горячо благодарен этому фонду, его создателям, его распорядителям, нынешним и прошлым, за эту бескорыстную помощь. И я старался сам потом уже, когда стал на ноги, участвовать в этом фонде. И тем более тяжело видеть, что какая судьба уготована Александру Гинзбургу. Очень тяжелая судьба. А он сейчас сидит в той калужской тюрьме, где сидел я когда-то. И я часто, конечно, не могу без содрогания думать об этом, что вот он сидит, может быть, в той камере, где я вот недавно сидел. А вот в августе 1977 года в Литве арестован мой друг, католик Виктор Спяткус. Он отсидел в сталинских лагерях 7 лет. Потом вот вместе со мной он сидел в Мордовии. Отсидел, значит, в хрущевских лагерях 7 лет. И сейчас его арестовали как члена группы Хельсинки. Это аресты были в Москве, как известно, в Киеве, в Тбилиси и вот в Вильнюсе. И этот человек, Виктор Спяткус, глубоко убежденный католик, прекрасный души человек, обладавший огромным авторитетом в лагерях, вот он снова находится за решеткой, и поскольку, так сказать, две судимости у него было, правда, вот с момента его выхода уже прошло 12 лет, Не знаю, как там будет, но во всяком случае ему грозит очень тяжелое

0: заключение. И грустно, грустно думать об этих людях.
1: Борис Борисович, вот хочется вас спросить. Вот сейчас вот вместе с вами высылают, так сказать, лучших людей, лучших честных людей нашей страны. Давайте досмотрим эту проблему до конца. Ну а что будет, если вот всех переарестуют, ну хотя бы вот всех тех, кого вы знаете? Что, по-вашему, будет в нашей стране?
0: Я думаю, что вообще, в принципе, такой вариант возможен. Можно посадить, скажем, несколько сот человек или несколько тысяч человек. В общем-то, мы от этого не гарантированы. Но все-таки даже и в этом случае пройдет несколько лет, и опять появятся люди. Безусловно, потому что жизнь сама порождает этих людей. Они же не с Луны появляются у нас. Сама жизнь снова породит таких людей, эти идеи. Обязательно и будет, поскольку формы существования диссидентского движения уже заданы, они уже есть, то даже при исчезновении этих людей, при их, значит, эмиграции или их аресте, другие люди будут уже входить в эти готовые формы. И демократическое движение вот в этих существующих формах, мне кажется, в какой-то степени оптимальных. То есть легального протеста, ненасильственных действий, вот самиздата и гласности, главное, гласности, оно должно воспроизводиться, иначе нельзя. И я хотел бы сказать, что впервые в истории, может быть, как это громко не звучит, или, можно сказать, человечество, или в истории 20 века создалось такое, ну, имеющее некоторые параллели, но ненасильственное, открытое и движение за гласность, которое там не ставит своей целью немедленной, скажем, революции, а хочет, вот открыто заявляет о том, что оно хочет развития демократии дальнейшей. И, казалось бы, власти должны были это понять, что, так сказать, это ненасильственное движение. В то время как левые, крайне левые на Западе, значит, совершают вот террористические акты, то наше, конечно, движение представляет контраст этому. И в этом его уникальность. Я думаю, что так или иначе, сколько будет арестовано, сколько будет выслано, но снова будут появляться эти люди, и власти должны будут с этим считаться.
1: Борис Борисович, вот ваша судьба в некотором роде уникальна. Лучшие годы, 13 лет своей жизни вы провели в тюрьмах, лагерях и ссылках. Вам, вне всякого сомнения, сломали жизнь, сломали вашу судьбу, но вас не сломали как человека. И это самое главное. И поэтому я верю, что и тут, в эмиграции, вы найдете себя, найдете себе применение. И думается, что вы будете, так сказать, помогать своим товарищам, ну, насколько это в ваших силах, тем товарищам, которые остались в России.
2: Большое вам спасибо за интервью. И хочется пожелать вам здоровья, счастья и удачи.
3: Борис Вайль отвечал на вопросы Анатолия Гладилина. Эфир 2 ноября 1977 года. Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Гость недели – химик и математик-москвичка Дина Бейлина. В нью-йоркской студии с ней беседует Владимир Юрасов. Затем о новом романе Марио Пьюзо «Глупцы умирают». Эфир 28 октября 1978 года.
4: Говорит радио «Свобода». Переходим к передаче «Гость недели». Беседе с гостем радио «Свобода» Диной Бейлиной. Дина Бейлина – химик и математик, активный деятель движения за эмиграцию евреев из СССР в Израиль. 6 лет была отказником. Сейчас постоянно живет с семьей в Израиле. Недавно приезжала в Соединенные Штаты. Беседу с ней ведет сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Владимир Юрасов.
5: Для начала расскажите, Дина, о себе.
6: Я из Москвы, мне 39 лет, у меня есть муж, дочь и мама. Я окончила Институт химического машиностроения и работала 10 лет в области прикладной математики в химии. И мой муж математик, он кончил Московский университет и работал как прикладной математик в экономике. Нашей дочери сейчас 16 лет. В 1972 году, в январе, мы подали заявление на выезд. И единственное, что мы хотели собрать быстрые вещи и уехать. И мы решили, что мы получим разрешение. Мы работали в открытых институтах. Вот, но мы получили отказ, и

0: причина отказа менялась 4 раза. Мы сообщили нашим родным, друзьям на Запад о том, что мы получили отказ. И как-то стали обсуждать эту проблему с нашими друзьями, которые были в таком же положении. В Москве образовалась очень большая группа таких отказников. Вот, потом возникла проблема, как прожить это время и не потерять специальность, как остаться научным работником.
1: Вы участвовали в научном семинаре?
0: Да, и вот в 1972 году в Москве были организованы сначала 2 семинара профессора Лернера, да, и 2-й семинар Воронеля. Вот, потом был организован 3-й семинар математический, и потом 4-й по еврейской истории и традициям, культурный семинар мы его называем. Вот мы начали учить иврит, в общем, стараясь поддержать себя.
1: Ну, как-то. А вы участие принимали в научных семинарах, делали доклады или
0: только... Да, я была секретарем семинара профессора Лернера «Математические методы в медицине». Мы делали там доклады, но наши возможности были ограничены, потому что прикладная математика, она требует лаборатории, оборудования. Единственное, мы могли рассказывать о своих прошлых работах и делать реферативные доклады. Но иногда к нам приезжали иностранные ученые, участвовали в наших семинарах. Это нас очень поддерживало. Вот. И потом профессор Лернер нам просто читал регулярные курсы научные. Мы ему за это очень благодарны.
1: Какие вы доклады читали?
0: Я читала доклады о математическом моделировании в медицине, а мой муж о математических моделях в системах здравоохранения.
1: Дина, скажите, но большинство участников семинаров уже уехали из Советского Союза?
0: Да, состав все время меняется, но руководитель семинара,
1: Лернер,
0: профессор
1: остался.
0: Лернер остался, да. А семинар, который начал Воронель, вместе с Брайловским сейчас ведет Левич, Брайловский, Альперт.
1: Ну,
0: ученые стараются существовать.
1: Ну, а кроме участия в семинарах?
0: Мы участвовали в семинарах. Потом мы старались понять, что мы можем сделать в Советском Союзе. Значит, во-первых, мы писали обращение к советским властям. С этого начинают все. Потом люди понимают, что апеллировать невозможно. Никто не будет разговаривать. И мы стали обращаться на Запад. Мы стали организовывать общественное мнение на Западе и объяснять, что отказ – это лотерея. Люди, которые попали в отказ, это просто пугало для всех, кто желает подать на выезд. И мы старались объяснить, что отказник, он не просто жертва, он еще не может понять, что с ним будет дальше, потому что для того, чтобы нас держать в страхе, часть из наших друзей регулярно арестовывалась и пополнялся состав заключенных. Вот. И я думаю, что такое общественное мнение было создано. Мы получили большую поддержку на Западе. Вот. И проблема эмиграции евреев в Израиль, она сейчас уже широко известна.
1: Вам сколько же вы ждали выезда?
0: 6 лет.
1: И выехали вы когда?
0: В конце марта 1978 года, да.
1: Дина, вы в Советском Союзе окончили высшее учебное заведение, были научным сотрудником в интересном институте. Наверное, вам нравилась ваша специальность. А потом круг интересов у вас сильно изменился. Можно вас спросить о причинах вашего твердого решения уехать из Советского Союза?
0: Вы знаете, у меня очень простая причина. Я все время знала, что я еврейка и гражданин 2-го сорта. И меня
1: это
0: очень...
1: Вы имеете в виду антисемитизм?
0: Да. Меня это очень тревожило, потому что я никак не могла понять, почему 60 лет после революции так культивируется антисемитизм. Я не могла понять, почему после Второй мировой войны, после трагедии, было дело врачей, почему была подготовлена депортация евреев в Сибирь. И я понимала, что у евреев в Советском Союзе особая роль.
1: Но чем же вы теперь объясняете это?
0: Вот теперь я объясняю тем, что это может быть хорошо иметь таких беззащитных внутренних врагов, которые всегда во всем виноваты. Не хватает,
1: вы думаете, что...
0: продуктов, виноваты
1: вы
0: евреи.
1: Знаете, вы знаете, когда-то к Гитлеру приезжала делегация японцев, и один японец сказал Гитлеру –

0: Вам, мол, хорошо, чтобы организовать массовое движение, вам помогло то, что у вас в Германии есть еврей, а вот в Японии у нас, мол, нет еврея. Думаете ли вы, что советское руководство и ныне использует антисемитизм в целях внешней и внутренней политики?
1: Я думаю, что, конечно, это очень удобное оружие, и, может быть, поэтому оно официальное, и оно не передается в руки простого населения, оно регулируется.
0: Таким образом, причина главная вашего решения уехать — антисемитизм в Советском Союзе.
1: Да.
0: Это единственная причина.
1: У меня, да. У моего мужа еще сложнее. Он из небольшого города, и он просто такой традиционный еврей. Мы были уже совершенно ассимилированная семья. Не знали ни истории,
0: москвичи,
1: ни религии. Да, москвичи уже несколько поколений. А он такой из простой еврейской семьи, и в которой сохранились все традиции. Для него очень важно было, что он едет именно в Израиль. Для меня в первое время это было совершенно неважно.
0: Но вы мать, у вас дочь. Это не имело значения?
1: Нет, конечно, я в первую очередь думала о том, что у нее будет непонятное будущее, и что я не смогу ее защитить никоим образом. А потом моя дочь сумела получить свой собственный опыт. Она старалась поступить в Московский университет на математический факультет, и она получила 2 на первом же экзамене без всякой причины. Да. И ей было всего 15 лет. Я думала, что просто из любопытства ее должны были принять. Все-таки не каждый кончает в 15 лет школу. Вот. Но она, значит, поплакала и сказала, что теперь она мне верит.
0: В Израиле вы всего были месяц, не больше, наверное.
1: Да.
0: Как же вам теперь в Израиле? Что-нибудь определилось?
1: Ну, во-первых, моя дочка учится в Иерусалимском университете.
0: Ну, вот видите.
1: Моя мама получает пенсию, она пенсионерка, и мой муж нашел работу.
0: Уже
1: в своей
0: нашел
1: области, да. Но нам было немножко легче, потому что мы изучали иврит. Это было достаточно 6 лет, чтобы
0: сразу
1: научиться немножко говорить.
0: Дина, вы только месяц прожили в Израиле и сразу же поехали на 1,5 месяца в Америку. Расскажите о вашей деятельности в Америке.
1: Вы знаете, вот слово «деятельность» – это очень такое неподходящее слово, потому
0: что
1: вновь приехавшему ничего, конечно, сделать самому нельзя. Но у меня множество друзей, которые озабочены положением, существующим положением в Советском Союзе, и мне помогают. Кроме того, я в Москве участвовала во встречах со многими сенаторами, конгрессменами, и сейчас, когда я им напоминаю о том, что мы говорили в Москве, они как-то очень сразу располагаются, разговаривают.
0: Вот. Значит, не забывают, что они говорят.
1: Нет, нет. Они получили очень большое личное впечатление. Вот. И мне организовывают очень интересные встречи с людьми, с научными работниками, с врачами, адвокатами, религиозными деятелями, где участвовали представители одновременно и еврейских, и нееврейских религиозных больших общин в Филадельфии, в Сан-Франциско. Вот, и меня даже в первое время особенно удивил интерес нееврейских
0: общин. Населения?
1: Да, да, потому что это совершенно новые
0: чем
1: чувства.
0: Чем вы это объясняете?
1: Это демократическая страна. И
0: американской традиции.
1: Да, да.
0: Дина, вот вы напомнили об арестах, которые прошли в последнее время в Советском Союзе, арестах участников еврейского движения и движения за права человека, скажем, арест Орлова, Лукьяненко, Пяткуса, Гинзбурга, Щеранского, Слепака и других. А с другой стороны, вот вас, активного деятеля еврейского движения, выпустили в Израиль с семьей. И многим другим разрешили уехать. Не кажется вам, что это, собственно, хитрая политика советского руководства, направленная на ликвидацию движения, и еврейского движения, и особенно движения в защиту прав человека, с тем, чтобы одних активных участников посадить, а других выпроводить за границу? Если посадить всех, то мировое общественное мнение будет возмущено, а если посадить одних, а других выпустить, то на Западе может создаться такое впечатление, что советское руководство людей, мол, желающих эмигрировать, выпускает, а вот преступников, мол, наказывает, сажает и высылает. Не кажется ли вам, что эта политика, собственно, направлена на ликвидацию движения?

Вы знаете, я с вами совершенно согласна. Конечно, советские власти в первую очередь стараются бороться против активных представителей движения за иммиграцию. И после этого они, видимо, хотят

0: на иммиграцию, скоро вообще закроют. Поэтому люди сейчас срочно подают заявление на отъезд. Вы думаете, что такая угроза запрета иммиграции существует?
1: Вы знаете, вот этот слух, мне кажется, тоже организован внутри Советского Союза не случайно. Может быть, сейчас они хотят просто дать большую волну, а потом сказать, что все желающие уехали.
0: Но это связывает еще с предстоящей Олимпиадой в Москве?
1: Может быть, вполне, потому что такую информацию мы получили первый раз в декабре, что к Олимпийским играм Москва и большие города будут очищены от активистов еврейского миграционного движения, от диссидентов.
0: Дина, вы в бытность вашу в Вашингтоне встречались там с государственными и политическими деятелями. Вы знаете, конечно, о наличии известного напряжения в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами в последнее время. Думаете ли вы, что это может сказаться и на проблеме иммиграции из Советского Союза?
1: Я не знаю, если советские власти захотят продемонстрировать свою жесткую линию, у них имеется 3 миллиона беззащитных заложников, евреев. Они могут это сделать?
0: Но вот вы были научным сотрудником, вы химик. Вы знаете, что положение в химической промышленности СССР, мягко говоря, неблагополучное. Отсюда острая нужда Советского Союза в современной технологии, особенно связанной с компьютеризацией современного производства. Вам не кажется, что для Советского Союза очень важно получать из Америки эту необходимую техническую помощь, а поэтому советскому руководству невыгодно обострять положение?
1: Вы знаете, они, видимо, все-таки надеются обмануть. Я уверена, что им нужно и новая техническая информация, и кредиты. Они стараются обмануть, потому что значит арестовать людей и некоторым дать разрешение? Это прежде всего лишить Запад информации об истинном положении. И мне кажется, что если советские власти поймут, что обмануть не удастся, я надеюсь, я, может быть, оптимист, что действительно вопрос о том, что иммиграция будет более свободно, этот вопрос будет подниматься неоднократно.
0: Ну, дай бог, как говорили.
1: Да, я почему-то верю в то, что...
0: Скажите, Дина, а какие ваши личные планы? Вы жена, мать, у вас профессия, которую вы сами себя выбрали, математик, химик, теперь вы общественный деятель. Что же вы собираетесь делать теперь в этом новом мире для вас?
1: Вы знаете, я не общественный деятель. У нас просто не было другого выхода. Мы понимали, что у нас нет никакого будущего в СССР. Но я думаю, что в Израиле я буду стараться работать по специальности. У меня есть два предложения в области прикладной математики, в химии. И, конечно, мне будет трудно, потому что мои друзья в тюрьме, и я буду стараться столько времени, сколько они будут в тюрьме, столько я буду стараться им помочь. Но что значит помочь? Я буду писать письма и обращения ко всем людям, с которыми мне удалось сейчас встретиться, и просить их не забывать. Я не знаю, будут ли у меня какие-то другие возможности.
0: Дина, вы совсем недавно из Москвы. Какие же настроения у людей, хотя бы у людей вашего круга? На что они надеются?
1: Я могу сказать, что мои друзья очень верят в то, что они делают правильное дело, что для евреев является основной возможностью, единственной, это иммиграция в Израиль из Советского Союза, что у них нет там никакого будущего как нации. И единственная возможность эмигрировать. И они, конечно, не остановлены всем происходящим. Но настроение у евреев, я разговаривала со многими, если раньше об эмиграции думали единицы, потом сотни, то теперь, по-моему, этот вопрос обсуждается даже в самых благополучных семьях.
0: Ну, а как остальное население реагирует?
1: То есть не благополучных, а самых ассимилированных
0: семьях. Да, я говорю, а как остальное население реагирует на желание еврейской части советского населения уехать?
1: Сейчас настолько сильная пропаганда, что я боюсь, что эта реакция, если она не будет контролироваться властями, она будет очень серьезной и отрицательной, потому что буквально во всех газетах вы можете найти такие выражения, что те, кто собирается эмигрировать, они предатели.

0: изменники, агенты сионизма платные. Если будет продолжаться такая сильная кампания в печати, телевидении и радио, и людей будут клеймить как изменников, предателей и платных агентов, вот это действительно опасно.
1: Ну, спасибо, Дина, за беседу, и желаем вам успеха в ваших личных и общественных делах.
0: Спасибо.
2: Вы слушали передачу «Гость недели», беседу с гостем «Радио Свобода» Диной Бейлиной. Наш гость – химик и математик. В этом году выехал с семьей в Израиль, недавно побывала в Соединенных Штатах. Беседу вел Владимир Юрасов. Едва появившись на книжном рынке, последний роман Марио Пьюза «Глупцы умирают» оказался на первом месте в списке американских бестселлеров. О книге «Глупцы умирают», последнем романе автора, нашумевшего в свое время «Крестного отца» Марио Пьюза, рассказывается сегодня в передаче из цикла «Мысли и идеи. Книги и журналы».
3: Успех Марио Пьюза – это успех, ставшего модным в последнее время в американской литературе стиля романа Клев. Заимствованная у классической французской литературы эта форма повествования рисует характеры подлинных людей, чаще всего знаменитостей, светских звезд, которые лишь слегка закамуфлированы такими атрибутами авторской фантазии, как имена или хронологические даты, и могут быть угаданы любым неискушенным читателем. Описание имевших место событий, детали конфликтов или манеры поведения героев – в подобном романе не уступают по тщательности исследования и точности мотивировок хорошему документальному очерку. Так, бывший советник президента Никсона Джон Эрлихман опубликовал роман, по которому впоследствии был поставлен фильм «Вашингтон за закрытыми дверями», где описывается жизнь обитателей Белого дома. Популярная писательница Жаклин Сьюзан свой последний роман «Долорес» построила на общеизвестных фактах из жизни Жаклин Кеннеди Анасис.
4: В журнальных интервью Марио Пьюзо не слишком сопротивляется аналогиям его самого с главным героем романа «Глупцы умирают», писателем Джоном Эрлином, которому успех пришел уже в пожилом возрасте, после публикации романа из жизни преступников, совсем как в жизни самого Марио Пьюзо. Как и Пьюзо, Мерлин просиживает дни за столом своего кабинета на Лонг-Айленде, а вечера в литературных салонах Нью-Йорка. Он горячит свою кровь за зелеными столами игорных домов в Лас-Вегасе и охлаждает ее в плавательных бассейнах для кинозвезд в отелях Голливуда. Человеческий и творческий антипод Мерлина, поэт Асана, гениальный художник, яростно сметающий все, что идет вразрез с его бешеным темпераментом. Асана как бы смонтирован из неуправляемых молекул, подобных тем, что определяют характер и облик знаменитого американского писателя Нормана Меллера, широко известного громкими скандалами в светских домах Нью-Йорка. В жизни Асана, как и Меллера, доминирует 6 жен, несметное число любовниц и тоска по Нобелевской премии. В блистательной героине Кларе Форд, которую проклинают продюсеры и режиссеры, так как от ее нескольких слов зачастую зависит судьба многомиллионных кинопостановок, легко узнается талантливый американский кинокритик Полин Кейль с ее сокрушительными рецензиями.
3: Любопытно описание в романе технологических трюков, используемых в кинопромышленности или в игорной, если можно так выразиться, индустрии Лас-Вегаса. Любой человек, желающий проиграть свои деньги несколько медленнее, чем обычный посетитель, может получить в этом романе солидную подготовку, как набирать девятку в бакара и как увеличивать ставки при игре в 21. Пьюза знает мир игроков, картежников из первых рук. Потому так интересно читать его истории об аферистах, пытающихся обмануть владельцев казино, «счетоводах», в кавычках, умудряющихся запомнить каждую карту из 6 колод, заряженных в игральный ящик, жуликах с молниеносной скоростью, меняющих восьмерку на туза, или крупье, так сказать, коллекционирующих в свой карман $100-долларовые фишки с помощью специально сконструированных часов или пластмассовых трубок. Пожалуй, еще ни одна американская книга не описывала столь детально

0: скрытый механизм функционирования игорного дома, неизменно приносящего доходы владельцам. Например, описание кнопки подачи кислорода, которую в 2 часа ночи нажимает босс Грунвельд, дабы освежить уже клюющих носами игроков. Или рассказ о проделках его ассистента Кулли Кросса, заманивающего богатых японских предпринимателей в многомиллионно-долларовые ловушки.
1: Но Марио Пьюзо знает не только Лас-Вегас, но и Голливуд. Его Голливуд – это учебное пособие для будущих кинематографистов, ведущее их по запутанным лабиринтам рождения нескольких километров целлулоида, обладающих столь притягательной силой для миллионов людей. Всю свою осведомленность автор использует при обрисовке полнокровных характеров продюсера Вартберга и режиссера Маламара, агента Раде и актера Келлино. Их столкновения на протяжении романа создают широкую панораму художественных, коммерческих, человеческих аспектов киножизни.
0: Что представляет собой структура нового романа Марио Пьюзо? Это цепь мини-драм, обязательно заканчивающихся неожиданной развязкой, желание узнать которую заставляет читателя перелистать 572 страницы этой книги безостановочно. Картежник Джордан выигрывает $500,000 и той же ночью пускает себе пулю в лоб. Любовь писателя Мерлина и киноактрисы Джанель, начавшаяся в романтических тонах, проходит сквозь все невообразимые этапы самого разнузданного секса. Кулли, для которого жизнь состояла из придумывания блистательных логических штучек, проходит путь от мелкого афериста до вице-президента крупнейшего казино, но, совершив одну ошибку, погибает. Миллионер, вокруг которого увиваются кинодельцы в надежде получить деньги на постановку фильма, оказывается психически больным человеком, второстепенным служащим фирмы, растратившим 25 тысяч чужих долларов.
1: Приговорив многих героев-глупцов к смерти, Марио Пьюзо не пытается сконцентрировать некую единую философию, почему глупцы умирают. По крайней мере, так это выглядит до самой последней главы. Ведя повествование, Пьюзо как бы отступает в сторону и приглашает читателя самого поразмыслить над судьбой героев и причинами их смерти. Асано погибает от сифилиса, что вполне логично для человека, не способного пройти мимо любой юбки. Смерть Джанель – наказание за многочисленные измены. Гибель Кули – вполне допустимая ошибка в жизни джентльмена Шанса. Инфаркт режиссера Маламара – обоснованный конец художника, пытавшегося выиграть битву с большим бизнесом. Но почему умирает Артур, брат писателя Мерлина, человек, которого он боготворил и который всегда оставался его идеалом? Быть может, потому что Мерлин так и не достиг моральной чистоты, честности и доброты своего идеала. Быть может, потому что зло, наблюдателем которого, а иногда и соучастником, был писатель Мерлин, в сущности всегда оказывается сильнее добра. Все эти вопросы персонифицируются в образе хозяина казино Грунвельда. Он выживает, хотя ему далеко за 70. Но как? На жестокой арифметике процентов. Процентами он высчитывал прибыль на картежных столах, ими определял человеческую силу и слабость. По процентным данным он увольнял, а иногда и убивал. А если у Грюнвальда возникали сомнения в теории процентов, он снимал со своего банковского счета $1,000,000, шел в другое казино, проигрывал деньги в течение 2 недель и еще раз убеждался в том, что миром правят проценты.
0: На последней странице книги писатель Мерлин из симпатичного наблюдателя и даже созерцателя вдруг превращается в холодного и расчетливого циника. «Наконец, я согласился с фактом, что я больше не волшебник. Ну и черт с ним. Ведь я живу. И это получше, чем судьба моего брата Арти, или Джанель, или Асана, и Кули, и Маламар, и бедный Джордан».

0: Сейчас я его понимаю. Это было очень просто. Он не нуждался в жизни, а мне она нужна. Только глупцы умирают. Монстр ли я, что я не скорблю, что я так жажду выжить? Что я могу пожертвовать моим родным братом и Асана, и Джанель, и Кули, и никак не убиваться по ним, и только однажды всплакнуть? Что я могу наслаждаться миром, который я для себя построил? Я достаточно намучился, но я живу. Правда, я иду по жизни, как какой-то призрак, но я знаю свое начало и свой конец. Я как X в неопределенном уравнении. X, который еще заставит ужаснуться человечество в своих странствиях через миллионы галактик. Но дело не в этом. Этот самый X и есть камень, на котором я стою. Этими словами заканчивает свою исповедь герой романа. Так выживают не глупцы.
1: Вы слушали передачу из цикла «Мысли и идеи. Книги и журналы».
2: Эфир 28 октября 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок

0: он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
1: А что папью ее дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что папью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
2: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет, Сергей.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не перестают.

0: и дают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
1: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физическое ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
0: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
1: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой, как бы сейчас, хай-тековская Эльдорадо?
0: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал до этого, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
1: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
0: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
1: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская

0: государственность, суверенитет Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля. Некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина — это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина — это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот она является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может, и Украина тоже будет такое же.
0: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали. Действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает. В самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
1: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
0: Зерновой экспорт продолжается.
1: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
0: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
1: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все

0: будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла — это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, и дело, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
0: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов индустрии.
1: Соответственно, трилогия Драйзеровская.
0: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
1: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
0: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них, кто платит, ага. Потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но... И я так понимаю, что он не теряет mm-hmm. на этом денег. Да?
1: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
0: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
1: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
0: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки,

0: Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
1: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно экономического, как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
0: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
1: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
0: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
1: Понятно.
0: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
1: такие казаки, которые только воюют. Нет, это как часть. Естественно, как часть. Нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России. Сдерживающим.
0: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
1: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же...

0: Мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части и поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе и своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время о государствлении экономики, в том числе прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы представитель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то да, военные
1: вполне,
0: займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее... как бы им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию – и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот
0: налог на потребление.
1: Зарегулированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну да, да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные, ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это. Стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падение. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость. Получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
0: а живешь
1: и ни
0: хуже.
1: На что не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
0: Ну да, да, это войны, к вопросу о росте. То есть, рост дутый, да.
1: Налог на потребление и уровень жизни и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
0: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры о Росатоме,

0: роста ВВП. Нынешняя ситуация весны и начала лета 26 года. Насколько это можно назвать кризисом? И самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
1: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного кризиса.
0: Это будет 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню.
1: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
0: Да.
1: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
0: Я прекрасно помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
1: Ну,
0: культурная,
1: да,
0: московская семья.
1: Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все,
0: понятно,
1: к сожалению.
0: Вот
1: эта аналогия – это печальный ответ.
0: Да, аналогия печальная, но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Хуже будет. Это, знаешь, как в том анекдоте. Папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот
1: то же самое. Мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину. Но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
0: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможность конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима, или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина, устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
1: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да? Mm-hmm. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС. И как бы все друг друга перестают слушать.

0: И что интересно, что вот если так действительно произойдет, произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания, ну не

0: конвенции.
1: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада
0: Да.
1: СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
0: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, так сказать, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска, появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего и вот этого IPO, оптимизм рынка, насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
1: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается и примерно по той же траектории. Безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был
0: Dotcom-bubble, вот этот
1: интернет-пузырь,
0: большой, да.
1: интернет-дотком-бабл, да, и вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
0: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот
1: Может,
0: сейчас
1: может быть.
0: вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
1: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком

0: слишком большой энтузиазм. Я
1: Вот
0: бы
1: этот.
0: свои деньги, помимо пенсионных, или там вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: Закладывать вот в этот
0: ценным.
1: вот новый бабл. А это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот то, что сейчас в цифрах популярности Трампа, она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. Это в это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот
0: Именно
1: энтузиазм
0: это
1: больше.
0: часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну а в целом, насколько рынок, вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Anthropic, который создал Claude, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в
1: Ну
0: информационные
1: да,
0: технологии?
1: как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. Следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но вот даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно не, как бы неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20 триллионов?

0: экономики, это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это и сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной, все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
0: скажем так,
1: история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят. И даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что

0: следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал. И какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующие выборы.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали да. В других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться, и в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. То есть я занимался в первую очередь этой темой. И мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях.

0: Tak, o čem vaša ответственность за эти условия в руках директоров этих Керем, Бертухая, которые в этих тюрьмах работают? Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, есть условия, которые приближаются к аду на земле.
1: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
0: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, возможно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделанная с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про изоляцию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы, часть это опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. С Людмилой Хюсейновой, которая была в том и в другом, в этих заведениях, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
1: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
0: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это действительно очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5, конкретно в Каталашке или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор и так далее и так подобно. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
1: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
0: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет.

0: информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовались для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить. И, если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
1: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
0: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список продать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому приложению в письменном виде. Но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
1: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
0: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. И в самом этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились. Даже это

0: является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в как-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия, тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинским судом или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
1: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
1: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет. Около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости. Чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петр Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа, вооруженного

0: Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением Балаклия и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петр Пойман также рассказывает в интервью.
1: Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
2: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Майдан Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рузинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
1: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
2: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Майдан Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рузинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рузинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще по другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя и даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
1: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
2: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной страны. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
1: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
2: Документы получилось обнаружить в Балаклии. В Балаклии был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Барвенково. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклии.
1: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
2: Я в то время в основном работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии, но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые им кажется могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки, я уверен, что они существуют и на других местах. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации. И не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
0: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений.

0: ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Секунды решают все. А Галич работал в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон.
3: И он мне подарил книжку свою с надписью трогательной. Встретимся на 42-й. А у нас какая-то шутка была, что мы в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он... погиб.
4: Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. В частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
5: Привет. Это Виктор Кульганик.
6: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Лето 1974 года. Александр Галич и Ангелина Николаевна приземляются в Вене. Их уже встречают, потому что многочисленные знакомые подняли все свои связи и все организовали. Из аэропорта Галичи едут в норвежское посольство, чтобы оформить себе нансеновские паспорта. Причем король Норвегии предлагает Галичам гражданство, но они не соглашаются, мотивируя отказ тем, что надеются когда-либо вернуться на родину.
5: Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что нансеновские паспорта – это паспорта беженцев, которые давали право на въезд в любую страну.
6: Первое время галичи живут в Норвегии, причем невероятно активной жизнью. Галич везде раздает интервью, как иностранным, так и иммигрантским изданиям. Занимается сценарием к фильму о беженцах «Когда я вернусь», выпускает пластинку. В университете идет его курс по истории русского театра. И, наконец, Галич едет в тур по Европе, а потом еще будут концерты в Израиле и в США.
5: Ну, то есть, иными словами, Полин, он живет той самой жизнью, которую он заслужил. Жизнью нормального, свободного, творческого человека в нормальной, свободной стране. Или даже, можно сказать, в странах, так как Галич успел пожить в Норвегии, Германии и во Франции.
6: Ага. Гастроли проходят на ура. Я тут нашла небольшую заметку. Вот что пишут корреспонденты «Русской мысли». Переполненный зал горячо приветствовал Галича и покрывал аплодисментами исполнения его старых и новых произведений, сопровождаемых аккомпанементом на гитаре. Конечно, его, как и любого другого иммигранта, временами накрывала ностальгия и чувство обиды, наверное, из-за случившегося. Но есть также и воодушевление. И в эфире «Радио Свобода» он говорит: «Первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован наш народ, люди. Как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможность увидеть мир, увидеть свет». Нам такое прекрасное брежется, и такие дали плывут. Веком беженцев наш 20-й век назовут.
5: Ну, на самом деле, 21 век тоже можно назвать веком беженцев, судя по тому, что сейчас происходит на всем земном шаре. Но речь не об этом. Итак, с конца 1974 года, то есть через два месяца после отъезда из СССР, поэт начал вести свою постоянную рубрику «У микрофона Галич» на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Слово сыну Александра Аркадьевича Григорию Михнову-Войтенко.
7: Вот я сейчас переслушивал весь архив передач, слава богу, очень большой, там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков. Такой тоже радиоблог, передача «У микрофона Галич» с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем. Это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем.
6: Редакторы «Радио Свобода» относились к Галичу двояко. Кто-то по-деловому старался затащить его в свои программы. Другие же видели в нем угрозы для собственного положения и вставляли ему палки в колеса. Именно поэтому в Мюнхене Галич надолго не задержался, а переехал в Париж, где находилось еще одно бюро «Радио Свобода». Рассказывает наш коллега, историк «Радио Свобода», журналист Иван Толстой.
2: Галич был барин. Он приехал к себе и вел себя немножко как с дворней. Не потому, что он дворню презирал, а потому, что он очень высоко ставил даже не себя, а, может быть, свою задачу и свою цель, как художник. И, конечно, это портит кровь человеку. Но Галич никогда не был хамом. Он никогда не грубил. Галич себя уже нашел, и он пребывал на этом Олимпе. Абсолютно заслуженно пребывал на нем. Но люди обижаются, когда видят, что рядом с ними неравный человек. И они начинают искать недостатки. А Галичи говорили так. Халтурщик. Он не готовится к передачам. Он приходит в студию со своей гитарой, уверенный, что он симпровизирует.

0: чувствует все, что нужно. Но интеллектуальный человек, культурный человек, Галич – писатель прежде всего, поэт. Понятно, что он не будет читать по бумажке. Но когда ты делаешь радио, ты ведь ориентируешься не просто на зал, который на полчаса больше просидит, на полчаса меньше, в зависимости от настроения в аудитории. На радио все измеряется секундами. Зажегся красный фонарь – говори. Выключился красный фонарь, останавливайся. Все. Секунды решают все. А Галич работал как бы в таком безвременном пространстве. У него времени было вперед. Вагон. Сколько угодно. Он мог свою, так сказать, рубрику 3 минуты посвятить этому. А мог 11. Что же это за рубрика такая, которая звучит неизвестно сколько? И его иногда, понимаете, как баян растягивало, и вот он заговаривался, он любил себя в своих речах и рассказах, это видно. Он получал удовольствие от своих собственных рассказов. Опять-таки, это я не для того, чтобы его кольнуть, но вот такая была натура.
1: Как мы уже говорили в начале, Галич много гастролирует. И на этих концертах он встречает своих друзей, которые, как и он, эмигрировали из Советского Союза, вспоминает Маша Слоним.
2: И когда я только-только приехала в Лондон, вдруг состоялся концерт в Лондоне. Галич, ну, конечно, помчалась. И он мне подарил книжку свою, Стопоселовский сборник стихов с надписью «Трогательный. Встретимся на 42-й». А у нас какая-то шутка была, что мы вот в Нью-Йорке на 42-й пойдем по стриптизам, там, я не знаю, что по злачным местам. Вот. Так и не встретились. После этого ни разу не встретились. Потом он погиб.
1: Вот мы и перешли к финальной точке нашего повествования, к смерти Галича. Послушайте сначала фрагмент эфира «Радио Свобода». Это конец декабря 1977 года. У микрофона друг Галича, писатель Виктор Некрасов.
3: К сожалению, 77-й год был и годом потерь. Самая свежая, самая близкая и самая тяжелая потеря – это потеря Саши Галича, моего друга, давнишнего друга. Мы познакомились, когда еще были мальчишками и мечтали о славе театральной. Друга, который стал большим русским поэтом, песни которого поют по всей стране и будут петь. Это потеря тяжелая и безвозвратная.
4: Эфир продолжается, говорит журналист «Радио Свобода» Леонид Владимиров.
5: В эти предновогодние минуты полагается по всем традициям шутить, говорить веселое. Полагается, да не всегда получается. Я подхожу сейчас к самому трагическому моменту нашей передачи. Виктор Платонович Некрасов только что упомянул покойного Александра Галича. Идиотская, нелепая случайность 2 недели назад унесла из жизни замечательного поэта, автора и исполнителя самых популярных в России песен.
4: Галич погиб в своей парижской квартире 15 декабря 1977 года. За несколько часов до смерти он купил в магазине антенну для своей новой музыкальной системы. По официальной версии французских властей, Галич погиб от удара электрическим током, подключив антенну в неподходящее гнездо.
1: Помимо официальных версий, были еще теории о том, что это дело рук советских спецслужб, но о них мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас мы подходим к песне этого эпизода, которая во всех антологиях, сборниках, пластинках называется «Последняя песня». Хотя понятно, что сам Галич ее так не называл, потому что, естественно, не мог предположить, что это действительно будет его последняя песня.
4: История записи этой песни почти детективная, запутанная. А распутать этот клубок взялся наш коллега Иван Толстой. Ему слово.
0: Я, как и все, жил с легендой, что Галич в день своей трагической гибели записал последнюю свою песню. И для того, чтобы не пересказывать других людей, я отправился под Париж в гости к своему очень доброму знакомому, к человеку, который первым в моей жизни записал меня в студии «Радио Свобода». Это был Толя Шагинян, ленинградский актер бывший, и сам артистический человек, и иронический, остроумный, очень деликатный. Я взял магнитофон и отправился под Париж к нему. И, среди прочего, он рассказал о Галиче, об этой знаменитой его песне, которую действительно Толя Шагинян записал.
6: Он даже в этот день не работал, уходил, но сказал, что его радует, что что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. Как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару. Только настроил микрофон, послушал,

0: эту запись, то ли все было в порядке, никаких возражений со стороны слушателей не было. Но я занимался архивом, и очень не сразу, постепенно, я набрел на передачу новогоднюю, которая была записана в конце 1977 года, и которую вел наш коллега Леонид Владимиров. Он тоже уже покойный, за 90 скончался в Лондоне. И вот Владимиров рассказывал в этой передаче о последнем выступлении Галича. И получалась вещь совершенно фантастическая, опровергающая великолепный, гордый и трогательный рассказ Толи Шагиняна.
1: Представьте себе, дорогие слушатели, сотрудник парижского отдела «Радио Свобода» Александр Аркадьевич Галич успел принять участие в подготовке этой нашей передачи. За 50 часов до своей внезапной смерти он записал на пленку новогоднее послание. Некоторые места этого послания сейчас, после его гибели, очень больно слушать. Но я решил не трогать запись. Я дам ее целиком. Вот она.
2: Снеги, ой, снеги белые, тучи, ой, тучи низкие, а капели с крыш все хрустальнее. Как живется вам, наши близкие, наши дальние? Как живется вам, как может сам? Вот и год прошел. Наступает новый 1978 год, и сотни тысяч людей во всех уголках земного шара скажут в эту новогоднюю ночь с боем часов русские слова, старое русское пожелание: «С Новым годом, с новым счастьем». Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. К Новому году два издательства сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и 3 томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 кассет посвящены моим песням, и, соответственно, тексты моих песен помещены в 3 томиках этого собрания. А в издательстве «Посев» к Новому году вышла моя новая книжка стихов «Когда я вернусь». Кроме того, я кончаю одну книгу, роман, приключенческий роман, и на середине второй повесть психологическая, которая будет называться так, как называлась одна из моих песен «Еще раз о черте». Вот видите, год был очень напряженным, много работал. Ну и кроме того, написал я за этот год также несколько новых песен. Вот одну из них я сейчас вам и спою. Она, правда, не такая уж веселая. Ну, что поделаешь? Вы ведь и не так уж привыкли, чтобы я писал очень веселые песни. За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом, и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Продолжаем слушать рассказ Ивана Толстого.
0: Не в последний галичевский день это произошло. Пришел Галич записывать свою очередную программу, которая вот потом в Новый год и прозвучала. И в этой программе были и стихи, и обращения к слушателям, и в том числе песня, которую к тому времени написал Александр Аркадьевич. Но ведь Толя Шагинян рассказывает, что Александр Аркадьевич, уходя из бюро после рабочего дня, плохо себя чувствовал, заглянул к Толе в маленькую студию попрощаться. А в углу студии всегда стояла гитара для Галича, чтобы он не носил из дома. И вот он туда зашел, снял свое пальто, стал настраивать струны, И Толя говорит:

0: Я не знаю, что мною двинуло, но я незаметно для Галича включил четвертую машину, которая стояла так, что ее из-за стекла не видно. И пленка стала двигаться. И Галич спел эту свою песню. Он был в полном изнеможении, оставил гитару, надел пальто, пожал Толе руку и ушел. Через час его не стало. Вот такой рассказ Толи Шагиняна. Теперь же, оказывается, из новогодней передачи Владимирова, что это было не так. Почему же Толя Шагинян рассказал так через там 15 или там почти 20 лет? Потому что Толя Шагинян актер, артист, он художник. Ему нужно, чтобы такая невероятная для судьбы всей эмиграции, для его, для Толи, восхищавшегося Галичем, история, чтобы она звучала возвышенно, романтично, героически. Ведь действительно Галич скоро умер. Толя сблизил эти вещи. Я никогда не брошу в него камень. Но истина, простите меня, все-таки требует рассказать так, как есть. И это доказывается именно этой пленкой.
1: Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
5: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
6: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Это подкаст «Наш сосед Галич». А вот что говорит о смерти Галича еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
1: Мифологизации Галича способствует его внезапная смерть, о которой говорили, что, может быть, его убило КГБ, а может быть, нет. И эту тему обсуждали и обсуждают до сих пор. Хотя, например, там вот Василий Павлович Битаки, который вместе с Галичем работал в студии «Свобода» парижской, с которым мне довелось общаться уже, когда он был тоже в сильно преклонном возрасте, но в прекрасном ясности сознания, невероятной остроты языка, Василий Павлович Битаки, поэт-переводчик. Я спросил его про Галича, как вот они общались, что он думает про Галича. Он его, конечно, очень любил, и он сказал, что, конечно, это трагическая смерть, и это именно связано с тем, что вот Галич нарушил правила безопасности, погиб. То есть это не... Он настаивал на том, что при том, что он был враг КГБ, и он бы сказал, что... если там были бы какие-то, с его точки зрения, намеки. То есть он считал, что этого нет. Но это не важно с точки зрения мифологемы. С точки зрения фактов жизни, биографии важно, а с точки зрения мифологемы нет. Потому что она развивается, вот этот миф подпитывают такие вот какие-то факты. Мы знаем, что ранняя смерть культурного героя может вызвать вечную жизнь в его творчество. Мы знаем такие примеры, когда Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив, Галич жив. Потому что он, в частности, потому что он внезапно и неожиданно умер.
0: Говорит Ольга Романова.
2: Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной толпой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Мне кажется, что великие поэты как-то все умирают одинаково. Их убивает разочарование. Разочарование прежде всего в нас. Но мы же были рядом, да, мы же были рядом. Да, мы ценили, мы хлопали, мы слушали. Они понимали так, как им хотелось, чтобы мы их понимали. Мне кажется, поэты только разочарованными умирают, а очарованными они рождаются.
0: А вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, поэта и писателя Максима Кабира.
3: Я помню, что первое то, что мне дедушка сказал, рассказывая о Галиче, что Галич погиб.

0: либо от удара током, что меня очень впечатлило, очень удивило, потому что, ну, настолько необычная смерть. Я помню, в то время читал Франкенштейна, и у меня какое-то время вот ассоциировался вот доктор Франкенштейн в виде этого невидимого мной тогда Галича, который оживляет этого монстра, да? Хотя, на самом деле, Галич делал противоположное. Он пытался этого монстра, собранного из трупов, наоборот, разобрать и умертвить своим электричеством. И убило его банальное электричество, а он делал, да, вот такие вещи. Хотя там, ну, тоже не до конца понятно, как это все произошло с этой антенной.
1: Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас, продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Давайте снова послушаем нашего коллегу Ивана Толстого. Вот его версия случившегося.
3: Александр Аркадьевич у себя дома держал то, что можно было бы назвать, хотя, может, это и не совсем корректно, но так немножко образно, приблизительно назвать салоном. Салоны – это страшно выгодное дело для тайной полиции. В салонах собираются люди, и салоны вам обеспечивают алиби, легенду. Почему вы познакомились с таким-то человеком? Да я с ним в гостях увиделся. Да мы пришли выпивать. Вот я и познакомился, а потом вместе шли до метро. Объяснений других не нужно. Это идеальная легенда. Так вот, КГБ, безусловно, пасло салон Александра Аркадьевича. Были ли там внедренные агенты? Несомненно, были. Кто они были? А бог весть. Галич ведь приглашал самых разных людей туда. Мотивации для того, чтобы уничтожать держателя салона, хозяина салона, никакой. КГБ было выгодно держать под колпаками всех. Под одним колпаком, под другим колпаком. Любая редакция, любое учреждение, вот любое собрание людей выгодно для слежки. А если вы убираете держателя салона, значит, работу снова нужно вести. Значит, нужно за другим кем-то организовывать эту самую слежку. И инициировать, может быть, подталкивать к созданию другого салона. А кто хочет лишней работой заниматься? КГБ не хочет лишней работой заниматься. Оно ленивое, как все люди на свете. Но есть ведь гораздо более простое объяснение. Но несчастный случай. Но что в этом такого? Хочется, чтобы Галич погиб красиво и героически. Толе Шагиняну тоже хочется, чтобы песня была написана в последний день, за 2 часа до гибели. Но, понимаете, у меня нет доказательств, но их нет ни у кого. Один только момент. Если это все подстроено было КГБ, то как объясняют сторонники заговора то, что Галич вышел с радио вместе с Андреем Синявским, они распрощались, и Галич зашел, по свидетельству Синявского, в магазин электрический и купил недостающую в комплекте этой музыки к нему пришедшей, купил необходимую антенну. А если бы не купил, как его убивало бы КГБ? Ведь именно от антенны он погиб, которая спеклась у него в ладони. Или, скажем, он купил бы другую какую-то антенну, скажем, безопасную, или что-то еще, или не было бы ее в продаже. Как убивать-то Александра Аркадьевича в таком случае, господа? Вот и я говорю.
4: Закончить этот эпизод нашего подкаста мне хочется фрагментом последней записи Галича, той самой, о которой мы сегодня говорили. Это новогодние пожелания Александра Аркадьевича своим слушателям. И мы с Полиной все 9 эпизодов нашего подкаста говорим про актуальность Галича сегодня, про то, как соотносятся его песни и стихи с нашим временем. И вот конкретно это новогоднее пожелание, оно, как мне кажется, является квинтэссенцией всего вышесказанного.
5: Вот вы знаете, недавно в Риме во время сахаровских слушаний в свободный час мы гуляли с Владимиром Максимовым по этому великому вечному городу и вспоминали о Москве, вспоминали о своей земле, о родине, которую мы оба по-разному, в разных обстоятельствах, но так уж как-то нам довелось, исколесили немало. И вот мы подумали о том, что

Удивительно богата и щедра наша земля. Удивительно богата. Вот если представить себе таблицу Менделеева, то ведь все элементы этой таблицы есть в недрах, есть на нашей земле. И одного только элемента нету – счастья. И вот ужасно хочется представить себе, вообразить, как когда-нибудь чья-то счастливая рука несет в таблицу элементов Менделеева это слово «счастье», потому что мы ведь имеем право на него. Люди имеют право на него так же, как и на все остальные составные части этой элементарной таблицы. С Новым годом, дорогие мои друзья! Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи низкие, ах, капели с крыш, все хрустальнее. Будьте счастливы, наши близкие, наши близкие.

0: Друзья, мы рассказали историю жизни Александра Галича. Пора ставить финальную точку, но очень не хочется это делать. Очень не хочется расставаться. И мы кое-что придумали.
1: Да, в музыкальной индустрии есть такое понятие «бисайд». То есть это записи, которые не вошли в альбомы музыкантов, но которые эти самые музыканты потом выпускают впоследствии отдельным релизом. Так вот, у нас во время работы с Полиной над этим подкастом осталось очень много того, что не вошло в 9 эпизодов, но что мы очень хотели бы вам показать.
0: Поэтому мы с Витей выпускаем 10-й бонусный эпизод,
1: где, помимо прочего, расскажем еще и о том, как песни Галича жили после его смерти.
0: А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
10: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет, Сергей.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
0: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физически ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
1: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
0: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
1: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал до этого, то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
0: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
1: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления, чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
0: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующий, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если

0: если война не кончится в прямом смысле, как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится.
1: Да.
0: Израиль
1: Да.
0: научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что, настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может и Украина тоже будет такое же.
1: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
0: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
1: Зерновой экспорт продолжается.
0: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
1: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
0: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность. Хотя бы, как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда вложится, продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт, там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война – будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях

0: общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
1: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов
0: индустрии. Соответственно, трилогия драйзеровская.
1: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
0: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые обеспечивают.
1: Надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них кто платит, ага. Потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink'ов для России, но... И я так понимаю, что он не теряет mm-hmm. на этом денег. Да.
0: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
1: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
0: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
1: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
0: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
1: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда... В России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал в себя европейские...

0: европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
1: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню, у нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
0: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
1: Понятно.
0: А не мы в Германии производим, а в Украине живут такие
1: казаки,
0: которые
1: только воюют. Как часть. Естественно, как часть. И нет, даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
0: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
1: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время о государствлении экономики, в том числе прочее от Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государственное экономики?

0: России. Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы представитель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то военные займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие сталинские вполне рецепты.
1: Я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее... Как бы им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, как Павлов, а
0: налог на потребление.
1: Заретушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь, не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит,

0: Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты. И эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Ну, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь. Он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но, тем не менее, произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. Mm-hmm. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, ну, судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
1: а живешь хуже.
0: Ничего не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
1: Ну да, да, это войны, к вопросу о росте. То есть рост дутый, да.
0: Налог на потребление и уровень жизни. И на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного кризиса.
1: Это будет 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84.

0: 2009 год, я помню.
1: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
0: Да.
1: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
0: Я
1: Пока что мы
0: прекрасно
1: видим.
0: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
1: Вот, да,
0: Культурная
1: и мы
0: московская
1: помним, как
0: семья.
1: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
0: Понятно.
1: сожалению, вот
0: Но
1: эта
0: тем не
1: аналогия –
0: менее,
1: это печальный ответ.
0: да,
1: Мы
0: аналогия
1: долго еще до
0: печальная,
1: этого.
0: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Ну, хуже будет, это, знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
1: Ну
0: же
1: вот
0: самое.
1: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
0: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
1: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да, то есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать. И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция, мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
0: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о, нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
1: Ну вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада
0: Да.
1: СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части. В части

0: поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, и, так сказать,

0: Это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска. Появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего и вот этого IPO, оптимизм рынка. Насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
1: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. Вот после небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
0: Интернет-пузырь, интернет-дотком-бабл.
1: Да? И вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
0: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, может, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
1: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, там вложенные университетским фондом, я бы не стал
0: закладывать вот в этот вот новый бабл. Да. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа? На итоги промежуточных выборов?
1: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели. Этот энтузиазм, он уже там последние два года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
0: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
1: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
0: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и

0: и, собственно, рикошетом и глобальную экономику. Все, что было сделано в минувшие полтора года.
1: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Антропику, который создал Клод, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает, там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
0: И искусственного интеллекта.
1: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
0: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. А следующее – это уже информационные технологии следующего уровня. Нек уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну и скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
1: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но вот даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть, вот, когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Но что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
0: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но, тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный. На бензоколонке.
1: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он

0: интересуется по минимуму, и ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной, все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе, история вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год, многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались, и американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от... не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный, закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм знаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее

0: ей как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали
1: Да.
0: в других странах, там в Зимбабве, в России, там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то сказать, от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: что свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, кстати, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.

0: видно.
1: Ну, и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
2: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
3: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
2: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
3: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
2: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
3: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
2: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
1: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
2: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
1: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только

0: там двумя, да, ну и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть тебе деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
2: У вас не было возможности

0: возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
1: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
0: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
1: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
0: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
1: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги. Как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
1: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах.

0: Мне уже было все равно. Я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, по сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать, ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а

0: Вот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали, мы мы, а кто вы, помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка

0: 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею, даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась, у меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном.

0: фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
1: Здравствуйте. А подскажите, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
2: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
3: Баня это была?
2: Это была баня.
3: Лагерная.
2: Да, да.
4: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
5: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
6: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
5: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
6: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
5: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
6: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, этот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Были такие достаточно сохранившиеся стены. и их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему,

0: 5-е отделение Степага. И кто-то, кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя

0: стена, которая была между мужской и женской зоной, женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в Москве бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казганья, то, что мы там увидели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какой-то мемориальный комплекс.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотели знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была

0: в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это «Акмолинский лагерь для жен изменников Родины», сокращение это «Алжир». И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть это и женской истории влага я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, НКВД, даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический. И, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии. Шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы, они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые

0: уехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться, и мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Штепан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли с вашей точки зрения услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
2: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту я никому не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международная

0: Народно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
1: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целую.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
13: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальное интервью советского правозащитника Бориса Вайля, данное сразу по приезде в Вену. Ведет беседу писатель Анатолий Гладилин. Эфир 2 ноября 1977 года.
15: Сейчас вместо передачи «Мы за границей», которая обычно звучит на наших волнах в это время, прослушайте вторую часть беседы писателя Анатолия Гладилина с недавно выехавшим из Советского Союза бывшим политзаключенным Борисом Вайлем. Борис Вайль был впервые арестован, когда ему было 18 лет, за то, что он распространял текст закрытого доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 20-м съезде. По прибытии в Вену он встретился с Анатолием Гладилиным и рассказал ему о своей нелегкой жизни, 13 лет из которой он провел в тюрьмах и лагерях. Включаем запись этой беседы. Начинает Анатолий Гладилин.
16: Борис Борисович, итак, в прошлой нашей беседе мы с вами остановились на том, что на процесс, где вас судили второй раз, после того, как вы отсидели большой срок в лагерях и в тюрьмах, и после того, как вы жили на свободе. Так вот, на этот процесс пришел академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Причем, напомню нашим слушателям, что это был

0: первый политический процесс, на котором Сахаров присутствовал. И вы рассказывали, какое большое впечатление произвел на вас этот человек.
1: Я потом с ним не раз встречался, но вот это была первая встреча, когда я увидел его скромно одетого человека в зале, вернее, сначала в коридоре Калужского суда, и трудно было поверить, что передо мной академик Сахаров, о котором я знал, что это автор трактата о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе. С этим трактатом я познакомился раньше и знал уже людей в Курске даже, которые тоже потеряли работу из-за того, что давали читать или распространять этот самый трактат Сахарова. Знал о его письмах вместе с Турчиным советскому правительству. Так вот, сам факт того, что присутствовал академик Сахаров, что это дело наше, Калужский процесс, получило огласку в зарубежных радиостанциях, в зарубежной прессе, вот это, конечно, помогло нам получить ссылку, а не концентрационный лагерь. В общем, если бы не было этой огласки, не было бы громкости этого процесса, я уверен, что, конечно, я бы получил 10 лет, ну, 7, скажем, самое малое. Тем более, ведь нужно учесть, я уже к этому времени был особо опасным рецидивистом. Вот. А известно, что это такое. Это уже, так сказать, предел, дальше которого нет. Ну, вот говорили работники КГБ, что если начнется война, то, конечно, особо опасные рецидивисты будут расстреляны в первую же очередь, в день начала войны. Вот, во всяком случае, это, конечно, лица, подлежащие уничтожению тем или иным путем. Так вот. И со мной бы не церемонились. Но благодаря огласке, мировой огласке, благодаря письмам протеста, которые направили, ну, не столько протест, а сколько озабоченности даже в различные органы советские, Сахаров, Подъепольский, Штейн и другие люди, это вот помогло нам, собственно, спасти нашу жизнь, потому что ссылка все-таки это не лагерь, это не тюрьма. И тем более, что в то время, в отличие от нынешнего, ссылку давали, в общем, не такие уж отдаленные места. Скажем, меня могли заслать ведь в Магаданскую область или на север Томской области. Я попал в Тюменскую область. И не на самый север ее, где, в общем-то, довольно тяжело приходится ссыльным. А я попал в село Уват, это 200 километров севернее Тобольска. Это на границе с Ханты-Мансийским национальным округом. Нужно сказать, что перед тем, как отправить ссылку, меня полгода продержали в калужской тюрьме. Хотя я не был ведь приговорен к тюрьме, я был приговорен к ссылке. И меня взяли в зале суда под стражу. Казалось бы, ну вот, человек приговорили к ссылке, пускай он едет в ссылку. Мы так и просили, моя жена ходила там к генералам каким-то МВД, просила, чтобы я мог ехать за свой счет. Вот, в конце концов, вот ехал же Ленин в ссылку. Не знаю, за свой счет или нет, но он ехал свободно, останавливался в Москве и так далее. Несколько месяцев мог спокойно ехать. Но, увы, здесь так не могло, конечно, получиться. И я ехал довольно долго из Калуги в Тюмень, а потом в Тобольск, в Уват. В общем, я ехал что-то больше месяца. И вот меня поразило то, что снова, как и... Вот я потом читал «Архипелаг», и Солженицын говорит, трудно назвать год, в каком же году тюрьмы в Советском Союзе не были переполнены. И вот я сейчас в 71-м году проследовал по этим пересылкам, и я удивился, я ужаснулся, как были переполнены тюрьмы. Я заходил в камеру, скажем, в Кирове, и я видел, что люди на нарах, под нарами. Я спрашивал, эта камера на сколько рассчитана? На 20 человек. Сколько здесь сейчас человек? 60, 70. Негде лечь, негде встать. Что такое? Эти ведь люди шли... Это первая была судимость. Молодые люди, которые были осуждены к так называемой химии. Это принудительному труду. Ну, есть новый вид осуждения. Это они живут вроде как бы на свободе, и в то же время они не на свободе. Но об этом есть литература соответствующая. Так вот, эти люди находились в камере, битком набитой. И когда в Кирове зашла женщина-врач, я сказал, вот вы врач, как вы можете видеть это все и не протестовать, в конце концов? Как, это же антисанитарно, антигигиенично, так вот помещать столько людей, которые валяются на полу, возле параши, на боку, ведь 71-й год.
0: И позвольте мне добавить, это еще античеловечно.
1: Она сказала, ну, понимаете, что мы можем сделать? Завтра сюда пригонят еще 100 человек, и мы их поместим в эту камеру. Мы бессильны что-либо делать. Вот. И она это сказала без особого сожаления, вот что, конечно, неприятно. И вот, значит, по всем этим пересылкам, очень тяжелых, конечно, нечеловеческих условиях, прибыл я на ссылку. На ссылке...

0: в милиции нас выпустили, так сказать, ну, на свободу, что ли. Вот поселок, где мы должны жить. А дальше сами идите куда хотите, устраивайтесь на работу, ищите квартиру. Без копейки денег совершенно. А куда идти? Ведь это же не так просто, в конце концов. Я попросил у лейтенанта 3 рубля взаймы, чтобы дать телеграмму жене, чтобы она выслала мне денег. Он сказал, ну, если я каждому буду давать, то я сам буду, значит, ходить без денег. Вот. Но, в конце концов, я пришел в совхоз, и только в совхозе я, конечно, мог получить квартиру, такую, чтобы ко мне сразу могла прилететь жена с ребенком, и мы могли жить. Потому что в условиях жилищного кризиса в Советском Союзе мало какие организации, ну, кроме совхозов, колхозов, имеют возможность сразу же предоставить жилье. И вот началась новая жизнь, жизнь в ссылке. Но нужно сказать, что, в общем-то, у меня хорошие воспоминания о Сибири. Вот в этом плане, в плане моей жизни в ссылке, о сибиряках. А потом ко мне стали приезжать москвичи в гости, в частности, Елена Георгиевна Боннер и другие люди. И власти, конечно, видели, что им трудно следить, потому что они следят за мной, а я слежу за ними, это деревня, там все на виду. Они пытаются поставить подслушивающий аппарат, а мы это видим, мы его демонтируем. Они ставят на глазах у них, мы демонтируем на глазах у них. Все это, конечно, было смешно. И однажды меня вызвали они и сказали, что не хочу ли я переехать в город. Я сказал, что я согласен, в общем, переехать в город. И они меня перевели в Тобольск, и я продолжал ссылку в Тобольске. Там был отдел УКГБ, и поэтому там за мной было легче надзирать. Я это понимал, конечно, прекрасно. И там я и закончил свою ссылку. После этого переехал в европейскую часть России. Это был 75-й год.
1: Борис Борисович, у меня к вам просьба. Уточните, пожалуйста, нашим радиослушателям, сколько же всего лет вы провели в лагерях, в тюрьмах и ссылках?
0: Ну, значит, 8,5 лет в лагерях и тюрьмах первый раз, по двум первым судимостям, полгода потом, значит, вот по Калужскому делу, итого 9 лет в тюрьмах и лагерях, и 4 года в ссылке, того, значит, получается 13 лет там с небольшим. Так вот, в 75-м году, выйдя из ссылки и приехав в европейскую Россию, я стал искать место, где жить можно моей семье и работать, где-нибудь вот недалеко от Москвы, ездил в Калужскую область, Смоленскую область, и оказалось, что все это не так просто, хотя я уже не в ссылке, вольный вроде бы человек, отбывал наказание, в общем, не по такой уж тяжелой статье, как 190-й, но найти работу для человека осужденного здесь оказалось очень трудно. И действительно, можно было идти только в совхоз или в колхоз, да и то не всякий. Например, возле Таруса, где я пытался устроиться, там, видимо, это тарусские руководители предупреждены, что часто к ним приезжают из лагерей, и они, значит, от одного моего вида там заливались краской и, значит, багровели, и выгоняли, прогоняли, не брали меня ни на работу. А ведь моя жена специалист сельского хозяйства с высшим образованием, но даже ее не брали из-за меня, естественно.
1: И вообще, насколько я понимаю, ведь в совхозах резкий дефицит рабочей силы, там люди очень нужны, тем не менее.
0: Да, там люди очень нужны, не хватает. Конечно, ведь люди устремляются сейчас из села, мы этот наблюдаем процесс миграции, как падает количество населения и молодых людей, и детей в селах и деревнях, тем не менее. Они вот не брали меня ни на какую работу, потому что вот они пугались, что кто-то их напугал раньше, что не надо брать вот таких подозрительных людей, не знаю. И вот каким-то чудом нам удалось устроиться в очень глухом районе, это Тёмкинский район Смоленской области, очень глухой район, куда и дорог-то нет. Значит, это на стыке Московской, Смоленской и Калужской области, в отдаленный совхоз. Вот туда нас взяли, так и то взяли, потому что директор совхоза не знал, что я был судим. Он узнал там через несколько дней. После этого, наверное, схватился за голову, но, в общем, было уже поздно. Может быть, ему сказали, что в конце концов где-то я должен ведь жить. Я остался там в этом совхозе. Жену мою не брали работать по ее квалификации, а использовали ниже ее квалификации. Ну, а я, естественно, только мог работать на самой черной работе. Работал я слесарем самой низкой квалификации. Я никогда до этого слесарем не работал. А тут пришлось и кочегаром. Вот в таких вот, без всяких условий дальнейшего какого-то продвижения там или улучшения условий существования. Совершенно, конечно, бесперспективное такое тупиковое положение не только мне, но и моей жене. Когда освобождалось место зоотехника несколько раз, то есть то, что она работала раньше по этой специальности, имея диплом, ей не давали.

0: А брали какую-нибудь девочку, у которой среднее образование, а ее не брали. И вот в этом году, в 1977, когда мы узнали о проекте новой конституции, прочитали ее, то мы поняли, что, в общем-то, и дальше особенно ничего хорошего нам здесь не светит. И приняли решение вот об эмиграции, в чем нам, конечно, очень быстро стали помогать власти. Как только узнали, что мы получили вызов, и я пошел за анкетами, то все это дело очень убыстрилось, меня стали буквально прогонять. Они раньше делали такие намеки, что, так сказать, уезжайте. Я хочу сказать, вот когда мы узнали, что появился проект новой конституции, то, естественно, большой интерес, как среди московских интеллигентов, среди так называемых диссидентов. Что это за конституция? Об этом говорилось давно. Вот. Но когда мы прочли, вот, я в частности не мог понять, в общем, зачем это нужно, если старая конституция не выполняется, так зачем еще новую предлагать? А потом вообще эта конституция довольно странная тем, что там нет юридических норм, а есть какие-то благие пожелания там, о техническом прогрессе, так далее, о том, что там дети должны любить своих родителей. Все это очень странно, конечно, неизвестно, зачем это пишется. Но нам вот с женой так показалось, что, может быть, готовится какое-то ужесточение режима. Хотят выбить почву из-под демократического движения, которое основывается на конституционных требованиях соблюдения Конституции. Так, чтобы, так сказать, теперь диссиденты не могли ссылаться, что вот выполняете Конституцию. Ну, они записали в новой Конституции усиление роли партии. Если мы будем требовать соблюдения этой Конституции, стало быть, выходит, что мы требуем увеличения роли партии в стране. Ну, а это, конечно, не является нашим требованиям. Когда я недавно узнал об экваториальной Гвинее, где тоже однопартийная система, но где все жители данной страны должны быть в правящей партии, то я подумал, что вот действительно логический конец нашей однопартийной системы, когда все жители данной страны должны состоять в правящей партии. Вот единство партии и народа. Так вот, эта новая конституция, идущая даже в целом ряде положений в разрез с программой правящей партии, это известно, уже отмечалось в самиздатской литературе, эти противоречия, настроила нас на, в общем, пессимистический лад.
1: Борис Борисович, все, что вы рассказываете, на мой взгляд, очень интересно. Но у меня к вам вот такой странный вопрос. Ну, принято, Васильевич, в нашей официальной печати все время обвинять интеллигенцию в том, что она отрывается от народа. Но вот так вот получилось, что вам после того, как вы вышли на свободу, вам запретили жить в больших городах, и вы последний год жили в маленьком глухом совхозе где-то между Калужской и Смоленской области. Вы работали там простым рабочим, кочегаром. Вы лучше знаете этих людей, вот колхозников или совхозных рабочих. Вот интересно, чем они дышат? Что они думают?
0: А что я могу сказать? Конечно, общественные проблемы их, безусловно, мало волнуют. Некоторые из них смотрят телевизор, когда позволяет время. Ну, скажем, дальше хоккея, футбола это не идет. И, конечно, далеко не каждый имеет желание говорить на какие-то отвлеченные общие темы. Ну, скажем, вот мои ближайшие коллеги, механизаторы, люди, которые многое умеют делать руками, хорошие подчас люди внутренне, они ведь заняты работой, поглощены. Ведь тракторист порой работает 12 часов в день, но зимой там у него бывает меньше. А так ведь это постоянная работа, постоянная гонка, усталость. Он работает и потом, значит, ну вот как-то компенсирует себя этой выпивкой, и просто вот он такой действительно уровень, что он, ну, не думает об этих общих проблемах. Интересно то, что своих детей, конечно, все механизаторы, все колхозники пытаются пристроить где-то в город. Это мечта каждого. Я вот пострадал здесь, зачем же в грязи будет сидеть мой ребенок? И все они отправляют своих детей, как только можно, устраивают в города. И когда мы с женой приехали вот в эту деревню, то местные жители, крестьяне, решили, что просто нас выслали сюда. Потому что не может же нормальный человек приехать из города в деревню. Зачем? Это странно, конечно. Мы выглядели очень странно в глазах местных жителей. А когда они узнали, что я был судим, то вот они решили, что мне назначена ссылка в это село, хотя я приехал добровольно. И все, кто сюда приезжает, это люди или какие-то ненормальные, или сосланные. Они считают, что некоторых людей, вот таких, как меня, сослали из Москвы вот в эту деревню. Что мне нельзя жить просто в городах, а можно жить только в деревнях.

0: Непонятно, как можно из города уехать в деревню, потому что мечта каждого колхозника, чтобы его-то дети жили в городе, потому что все-таки там нормальный рабочий день, два выходных, а мы-то в деревне часто не имеем одного выходного. Вот. Нужно сказать об интересном явлении нашего времени последних нескольких лет, когда у нас стал в России, а не где-нибудь, не в Закавказье, всплывать образ Сталина в таких радужных оттенках, и появилась у рядового советского человека ностальгия по Сталину. Это, конечно, было заметно давно, сейчас это несколько больший характер имеет. Сейчас, но это мода, это определенная мода. Как была мода у молодежи на крестике, сейчас мода на Сталина. Значит, шоферы, молодые ребята провинциальные, в Смоленске, в Вязьме, я видел это сам, вешают в своих автобусах, машинах там грузовых, вешают портрет Сталина. И это вот так считается нормально, без всякого юмора. Ну вот. И когда начинаешь говорить с такими людьми, зачем вы вешаете это мертвого тирана, они говорят, что ну что же, ведь при нем было гораздо лучше, так говорят, а как лучше? Так вот, водка стоила 2 рубля, в магазинах была селедка, колбаса, сейчас этого нет. Вот, вот подобный разговор, это во всех уголках Советского Союза и на всяких уровнях, городских, сельских, можно слышать такие разговоры.
1: Вы рассказываете это просто поразительно, это все-таки показательно. Ну, до чего же все-таки довели наш народ вот этой вот нашей системы, это, кстати, так называемой правдивой информации? До чего? Какая же дикая путаница в голове у наших людей, если, так сказать, думают, что раз была, так сказать, селедка, и раз была колбаса, хотя там мы-то с мы знаем, что и не было этого, вот, то уже, дескать, вот было лучше.
0: Конечно, путаница невероятная. Но нужно сказать, что сама эта ностальгия по Сталину, вывешивание его портретов, в этом, конечно, есть некоторый элемент оппозиционности, безусловно, потому что я не думаю, что приятно будет Брежневу узнать, что не его портреты вешают, а портреты Сталина. Но, тем не менее, в общем-то, это должно устраивать больше, чем, скажем, если бы какие-то другие портреты, я не знаю, Сахарова вешали, безусловно, лучше пускай Сталина вешает. Поэтому где-то на каком-то уровне это, безусловно, поощряется. Ведь даже и официальные лица такие в частных беседах прямо-таки высказывают это, свою безумную ностальгию по прошлому, по Сталину, что вот вообще происходит такое колебание, скажем. С одной стороны, руководители предприятий считают, что хорошо вернуться к сталинским временам и закрепить рабочих на производстве, чтобы они не могли увольняться. А с другой стороны, те же руководители, вот мне высказывали мнение, что хорошо, если бы, как в Америке, как они говорят, была бы безработица, тогда бы мы могли выбирать наиболее способных работников. Вот такое, вот такие противоположные колебания. Ну, вообще, я должен сказать, что социалистическая идея, сторонником которой я являюсь, безусловно, была вот этим строем нашим советским дискредитирована. Но все-таки я надеюсь, что как таковая и существуя в Западной Европе в лице социал-демократических и социалистических партий, она, конечно, ей принадлежит будущее, если вообще у человечества есть будущее. Я надеюсь, что и у социализма будущее будет. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы смешивали нас, строй, с социализмом. Вот в нашем движении за права человека разные существуют точки зрения на этот счет. Но вот я считаю, отношу себя, может быть, к менее многочисленным сторонникам социализма. И Андрея Дмитриевича Сахарова я тоже считаю довольно близким, хотя он так впрямую не высказывался об этом, но наши взгляды, в общем-то, совпадают. Терминология может быть разная. Но из других правозащитников мне хотелось бы отметить особо Александра Гинзбурга. Я, находясь в ссылке, получал от этого фонда, созданного Солженицыным, определенные пособия. Получал их, конечно, безвозмездно, без всяких там условий. И по выходе из ссылки мне, значит, тоже была помощь оказана как вышедшему. И я горячо благодарен этому фонду, его создателям, его распорядителям, нынешним и прошлым, за эту бескорыстную помощь. И я старался сам потом уже, когда стал на ноги, участвовать в этом фонде. И тем более тяжело видеть, что какая судьба уготована Александру Гинзбургу. Очень тяжелая судьба. А он сейчас сидит в той калужской тюрьме, где сидел.

0: Я когда-то, и я часто, конечно, не могу без содрогания думать об этом, что вот он сидит, может быть, в той камере, где я вот недавно сидел. А вот в августе 77-го года в Литве арестован мой друг, католик Виктор Спяткус. Он отсидел в сталинских лагерях 7 лет. Потом вот вместе со мной он сидел в Мордовии. Он сидел, значит, в хрущевских лагерях 7 лет. И сейчас его арестовали как члена группы Хельсинки. Это аресты были в Москве, как известно, в Киеве, в Тбилиси и вот в Вильнюсе. И этот человек, Виктор Спяткус, глубоко убежденный католик, прекрасной души человек, обладавший огромным авторитетом в лагерях, вот он снова находится за решеткой, и поскольку, так сказать, две судимости у него было, правда, вот с момента его выхода уже прошло 12 лет, не знаю, как там будет, но во всяком случае ему грозит очень тяжелое заключение. И грустно, грустно думать об этих людях.
1: Борис Борисович, вот хочется вас спросить. Вот сейчас вот вместе с вами высылают, так сказать, лучших людей, лучших честных людей нашей страны. Давайте досмотрим эту проблему до конца. Ну а что будет, если вот всех переарестуют, ну хотя бы вот всех тех, кого вы знаете? Что, по-вашему, будет в нашей стране?
0: Я думаю, что вообще, в принципе, такой вариант возможен. Можно посадить, скажем, несколько сот человек или несколько тысяч человек. В общем-то, мы от этого не гарантированы. Но все-таки даже и в этом случае пройдет несколько лет, и опять появятся люди. Безусловно, потому что жизнь сама порождает этих людей. Они же не с Луны появляются у нас. Сама жизнь снова породит таких людей, эти идеи. Обязательно и будет, поскольку формы существования диссидентского движения уже заданы, они уже есть, то даже при исчезновении этих людей, при их, значит, эмиграции или их аресте, другие люди будут уже входить в эти готовые формы. И демократическое движение вот в этих существующих формах, мне кажется, в какой-то степени оптимальных. То есть легального протеста, ненасильственных действий, вот самиздата и гласности, главное, гласности, оно должно воспроизводиться, иначе нельзя. И я хотел бы сказать, что впервые в истории, может быть, как это громко не звучит, или, можно сказать, человечество, или в истории 20 века вот создалось такое, ну, имеющее некоторые параллели, но ненасильственное, открытое и движение за гласность, которое там не ставит своей целью немедленной, скажем, революции, а хочет, вот открыто заявляет о том, что оно хочет развития демократии дальнейшей. И, казалось бы, власти должны были это понять, что, так сказать, это ненасильственное движение. В то время как левые, крайне левые на Западе, значит, совершают вот террористические акты, то наше, конечно, движение представляет контраст этому. И в этом его уникальность. Я думаю, что так или иначе, сколько будет арестовано, сколько будет выслано, но снова будут появляться эти люди, и власти должны будут с этим считаться.
1: Борис Борисович, вот ваша судьба в некотором роде уникальна. Лучшие годы, 13 лет своей жизни вы провели в тюрьмах, лагерях и ссылках. Вам, вне всякого сомнения, сломали жизнь, сломали вашу судьбу, но вас не сломали как человека. И это самое главное. И поэтому я верю, что и тут, в эмиграции, вы найдете себя, найдете себе применение. И думается, что вы будете, так сказать, помогать своим товарищам, ну, насколько это в ваших силах, тем товарищам, которые остались в России.
2: Большое вам спасибо за интервью. И хочется пожелать вам здоровья, счастья и удачи.
3: Борис Вайль отвечал на вопросы Анатолия Гладилина. Эфир 2 ноября 1977 года. «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Гость недели – химик и математик-москвичка Дина Бейлина. В нью-йоркской студии с ней беседует Владимир Юрасов. Затем о новом романе Марио Пьюзо «Глупцы умирают». Эфир 28 октября 1978 года.
4: Говорит радио «Свобода». Переходим к передаче «Гость недели». Беседе с гостем радио «Свобода» Диной Бейлиной. Дина Бейлина – химик и математик, активный деятель движения за эмиграцию евреев из СССР в Израиль. 6 лет была отказником.

0: Сейчас постоянно живет с семьей в Израиле. Недавно приезжала в Соединенные Штаты. Беседу с ней ведет сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Владимир Юрасов.
1: Для начала расскажите, Дина, о себе.
2: Я из Москвы, мне 39 лет. У меня есть муж, дочь и мама. Я окончила институт химического машиностроения и работала 10 лет в области прикладной математики в химии. И мой муж математик, он кончил Московский университет и работал как прикладной математик в экономике. Нашей дочери сейчас 16 лет. В 1972 году, в январе, мы подали заявление на выезд. И единственное, что мы хотели собрать быстро вещи и уехать. И мы решили, что мы получим разрешение. Мы работали в открытых институтах. Вот, но мы получили отказ, и причина отказа менялась 4 раза. Мы сообщили нашим родным, друзьям на Запад о том, что мы получили отказ. И как-то стали обсуждать эту проблему с нашими друзьями, которые были в таком же положении. В Москве образовалась очень большая группа таких отказников. Вот, потом возникла проблема, как прожить это время и не потерять специальность, как остаться научным работником.
1: Вы участвовали в научном семинаре?
2: Да, и вот в 1972 году в Москве были организованы сначала 2 семинара профессора Лернера, да, и второй семинар Воронеля. Вот потом был организован 3-й семинар математический, и потом 4-й по еврейской истории и традициям, культурный семинар мы его называем. Вот мы начали учить иврит, в общем, стараясь поддержать себя.
1: Ну, как-то. А вы участие принимали в научных семинарах, делали доклады или
2: да,
1: только...
2: Да, я была секретарем семинара профессора Лернера «Математические методы в медицине». Мы делали там доклады, но наши возможности были ограничены, потому что прикладная математика, она требует лаборатории, оборудования. Единственное, мы могли рассказывать о своих прошлых работах и делать реферативные доклады, но иногда к нам приезжали иностранные ученые, участвовали в наших семинарах, это нас очень поддерживало. Вот. И потом профессор Лернер нам просто читал регулярные курсы научные, мы ему за это очень благодарны.
1: А какие вы доклады читали?
2: Я читала доклады о математическом моделировании в медицине, а мой муж о математических моделях в системах здравоохранения.
1: Дина, скажите, но большинство участников семинаров уже уехали из Советского Союза?
2: Да, состав все время меняется, но руководитель семинара,
1: Лернер,
2: профессор
1: остался.
2: Лернер остался, да. А семинар, который начал Воронель вместе с Брайловским, сейчас ведет Левич, Брайловский, Альперт.
1: Ну,
2: ученые стараются существовать.
1: Ну, а кроме участия в семинарах?
2: Мы участвовали в семинарах. Потом мы старались понять, что мы можем сделать в Советском Союзе. Значит, во-первых, мы писали обращение к советским властям. С этого начинают все. Потом люди понимают, что апеллировать невозможно, никто не будет разговаривать. И мы стали обращаться на Запад. Мы стали организовывать общественное мнение на Западе и объяснять, что отказ – это лотерея. Люди, которые попали в отказ, это просто пугало для всех, кто желает подать на выезд. И мы старались объяснить, что отказник, он не просто жертва, он еще не может понять, что с ним будет дальше, потому что для того, чтобы нас держать в страхе, часть из наших друзей регулярно арестовывалась и пополнялся состав заключенных. Вот. И я думаю, что такое общественное мнение было создано. Мы получили большую поддержку на Западе. Вот. И проблема иммиграции евреев в Израиль, она сейчас уже широко известна.
1: Ну и вам сколько же вы ждали выезда?
2: 6 лет.
1: И выехали вы когда?
2: В конце марта 1978 года, да.
1: Дина, вы в Советском Союзе окончили высшее учебное заведение, были научным сотрудником в интересном институте. Наверное, вам нравилась ваша специальность. А потом круг интересов у вас сильно изменился.

0: Можно вас спросить о причинах вашего твердого решения уехать из Советского Союза?
1: Вы знаете, у меня очень простая причина. Я все время знал, что я еврейка и гражданин второго сорта. И меня
0: Вы имеете
1: это очень...
0: в виду антисемитизм?
1: Да. Меня это очень тревожило, потому что я никак не могла понять, почему 60 лет после революции так культивируется антисемитизм. Я не могла понять, почему после Второй мировой войны, после трагедии, было дело врачей, почему была подготовлена депортация евреев в Сибирь. И я понимала, что у евреев в Советском Союзе особая роль.
0: Но чем же вы теперь объясняете это?
1: Вот теперь я объясняю тем, что это может быть хорошо иметь таких беззащитных внутренних врагов, которые всегда во всем виноваты. Не хватает продуктов, виноваты евреи.
0: Вы знаете, когда-то к Гитлеру приезжала делегация японцев, и один японец сказал Гитлеру: «Вам, мол, хорошо, чтобы организовать массовое движение, вам помогло то, что у вас в Германии есть еврей, а вот в Японии у нас, мол, нет еврея». Думаете ли вы, что советское руководство и ныне использует антисемитизм в целях внешней и внутренней политики?
1: Я думаю, что, конечно, это очень удобное оружие, и, может быть, поэтому оно официальное, и оно не передается в руки простого населения, оно регулируется.
0: Таким образом, причина главная вашего решения уехать – антисемитизм в Советском Союзе.
1: Да.
0: Это единственная причина.
1: У меня, да. У моего мужа еще сложнее. Он из небольшого города, и он просто такой традиционный еврей. Мы были уже совершенно ассимилированная семья. Не знали ни истории,
0: москвичи.
1: Ни религии. Да, москвичи уже несколько поколений. А он такой из простой еврейской семьи, и в которой сохранились все традиции. Для него очень важно было, что он едет именно в Израиль. Для меня в первое время это было совершенно неважно.
0: Но вы мать, у вас дочь. Это не имело значения?
1: Нет, конечно, я в первую очередь думала о том, что у него будет непонятное будущее, и что я не смогу ее защитить никоим образом. А потом моя дочь сумела получить свой собственный опыт. Она старалась поступить в Московский университет на математический факультет, и она получила 2 на первом же экзамене без всякой причины. Да. Ей было всего 15 лет. Я думала, что просто из любопытства ее должны были принять. Все-таки не каждый кончает 15 лет школу. Вот. Но она, значит, поплакала и сказала, что теперь она мне верит.
0: В Израиле вы всего были месяц, не больше, наверное.
1: Да.
0: Как же вам теперь в Израиле? Что-нибудь
1: определилось? Во-первых, моя дочка учится в Иерусалимском университете.
0: Ну, вот видите.
1: Моя мама получает пенсию, она пенсионерка, и мой муж нашел работу
0: уже
1: в своей области, да. Но нам было немножко легче, потому что мы изучали иврит. Mm-hmm. Это было достаточно 6 лет, чтобы
0: сразу
1: научиться немножко говорить.
0: Дина, вы только месяц прожили в Израиле и сразу же поехали на 1,5 месяца в Америку. Расскажите о вашей деятельности в Америке.
1: Вы знаете, вот слово «деятельность» – это очень такое неподходящее слово, потому
0: что
1: вновь приехавшему ничего, конечно, сделать самому нельзя. Но у меня множество друзей, которые озабочены существующим положением в Советском Союзе, и мне помогают. Кроме того, я в Москве участвовала во встречах со многими сенаторами, конгрессменами, и сейчас, когда я им напоминаю о том, что мы говорили в Москве, они как-то очень сразу располагаются, разговаривают.
0: Вот. Значит, не забывают, что они говорят.
1: Нет, нет. Они получили очень большое личное впечатление. Вот. И мне организовывают очень интересные встречи с людьми, с научными работниками, с врачами, адвокатами, религиозными деятелями, где участвовали представители одновременно и еврейских, и нееврейских религиозных больших общин в Филадельфии, в Сан-Франциско. Вот, и меня даже в первое время особенно удивил интерес нееврейских
0: общин. Населения?
1: Да, да, потому что это совершенно новые
0: чем
1: чувства.
0: Чем вы это объясняете?
1: Это демократическая страна. И
0: американской традиции.
1: Да, да.
0: Дина, вот вы напомнили об арестах, которые прошли в последнее время в Советском Союзе, арестах участников еврейского движения и движения за права человека, скажем, арест Орлова, Лукьянова.

0: Аненко, Пяткуса, Гинзбурга, Щеранского, Слепака и других. А с другой стороны, вот вас, активного деятеля еврейского движения, выпустили в Израиль с семьей. И многим другим разрешили уехать. Не кажется вам, что это, собственно, хитрая политика советского руководства, направленная на ликвидацию движения, и еврейского движения, и особенно движения в защиту прав человека, с тем, чтобы одних активных участников посадить, а других выпроводить за границу? Если посадить всех, то мировое общественное мнение будет возмущено, а если посадить одних, а других выпустить, то на Западе может создаться такое впечатление, что советское руководство людей, мол, желающих эмигрировать, выпускает, а вот преступников, мол, наказывает, сажает и высылает. Не кажется ли вам, что эта политика, собственно, направлена на ликвидацию движения?
1: Вы знаете, я с вами совершенно согласна. Конечно, советские власти в первую очередь стараются бороться против активных представителей движения за эмиграцию. И после этого они, видимо, хотят взять под контроль все движение за эмиграцию. А дальше уже, я не знаю, какие у них будут планы, но я думаю, что это первый шаг. Второй шаг, они, конечно, остановят эмиграцию и сообщат на Запад, что все евреи, которые желали, они уже уехали. Потом им ничего не стоит организовать поток писем возмущенных евреев, которые будут писать, что такой проблемы не существует. Это все очень легко.
0: Вот недавно из Советского Союза дошел слух, что будто бы еврейское население, особенно те люди, которые хотят уехать из страны, обеспокоено, что запись на эмиграцию скоро вообще закроют. Поэтому люди сейчас срочно подают заявление на отъезд. Вы думаете, что такая угроза запрета эмиграции существует?
1: Вы знаете, вот этот слух, мне кажется, тоже организован внутри Советского Союза не случайно. Может быть, сейчас они хотят просто дать большую волну, а потом сказать, что все желающие уехали.
0: Но это связывает еще с предстоящей Олимпиадой в Москве?
1: Может быть, вполне, потому что такую информацию мы получили первый раз в декабре, что к Олимпийским играм Москва и большие города будут очищены от активистов еврейского миграционного движения, от диссидентов.
0: Дина, вы в бытность вашу в Вашингтоне встречались там с государственными и политическими деятелями. Вы знаете, конечно, о наличии известного напряжения в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами в последнее время. Думаете ли вы, что это может сказаться и на проблеме иммиграции из Советского Союза?
1: Я не знаю, если советские власти захотят продемонстрировать свою жесткую линию. У них имеется 3 миллиона беззащитных заложников, евреев. Они могут это сделать?
0: Но вот вы были научным сотрудником, вы химик. Вы знаете, что положение в химической промышленности СССР, мягко говоря, неблагополучное. Отсюда острая нужда Советского Союза в современной технологии, особенно связанной с компьютеризацией современного производства. Вам не кажется, что для Советского Союза очень важно получать из Америки эту необходимую техническую помощь, а поэтому советскому руководству невыгодно обострять положение?
1: Вы знаете, они, видимо, все-таки надеются обмануть. Я уверена, что им нужны и новые технические информации, и кредиты. Они стараются обмануть, потому что значит арестовать людей и некоторым дать разрешение? Это прежде всего лишить Запад информации об истинном положении. И мне кажется, что если советские власти поймут, что обмануть не удастся, я надеюсь, я, может быть, оптимист, что действительно вопрос о том, что иммиграция будет более свободно, этот вопрос будет подниматься неоднократно.
0: Ну, дай Бог, как говорили.
1: Да, я почему-то верю в то, что...
0: Скажите, Дина, а какие ваши личные планы? Вы жена, мать, у вас профессия, которую вы сами себя выбрали, математик, химик, теперь вы общественный деятель. Что же вы собираетесь делать теперь в этом новом мире для вас?
1: Вы знаете, я не общественный деятель. У нас просто не было другого выхода. Мы понимали, что у нас нет никакого будущего в СССР. Вот. Но я думаю, что в Израиле я буду стараться работать по специальности. У меня есть два предложения в области прикладной математики, в химии. Вот. И, конечно,

Конечно, мне будет трудно, потому что мои друзья в тюрьме, и я буду стараться столько времени, сколько они будут в тюрьме, столько я буду стараться им помочь. Вот, но что значит помочь? Я буду писать письма и обращения ко всем людям, с которыми мне удалось.

0: будущего как нации и единственная возможность эмигрировать. Вот, и они, конечно, не остановлены всем происходящим. Вот, но настроение у евреев, я разговаривала со многими, если раньше об эмиграции думали единицы, потом сотни, то теперь, по-моему, этот вопрос обсуждается даже в самых благополучных семьях.
1: Ну, а как остальное население реагирует?
0: То есть не благополучных, а самых ассимилированных
1: семьях. Да, я говорю, а как остальное население реагирует на желание еврейской части советского населения уехать?
0: Сейчас настолько сильная пропаганда, что я боюсь, что эта реакция, если она не будет контролироваться властями, она будет очень серьезной и отрицательной, потому что буквально во всех газетах вы можете найти такие выражения, что те, кто собирается эмигрировать, они предатели, изменники, агенты сионизма платные. Если будет продолжаться такая сильная кампания в печати, телевидении и радио, и людей будут клеймить как изменников, предателей и платных агентов, вот это действительно опасно.
1: Ну, спасибо, Дина, за беседу, и желаем вам успеха в ваших личных и общественных делах.
0: Спасибо.
2: Вы слушали передачу «Гость недели», беседу с гостем «Радио Свобода» Диной Бейлиной. Наш гость – химик и математик. В этом году выехала с семьей в Израиль, недавно побывала в Соединенных Штатах. Беседу вел Владимир Юрасов. Едва появившись на книжном рынке, последний роман Марио Пьюза «Глупцы умирают» оказался на первом месте в списке американских бестселлеров. О книге «Глупцы умирают», последнем романе автора, нашумевшего в свое время «Крестного отца» Марио Пьюза, рассказывается сегодня в передаче из цикла «Мысли и идеи», «Книги и журналы».
3: Успех Марио Пьюза – это успех, ставшего модным в последнее время в американской литературе стиля романа Клев. Заимствованная у классической французской литературы эта форма повествования рисует характеры подлинных людей, чаще всего знаменитостей, светских звезд, которые лишь слегка закамуфлированы такими атрибутами авторской фантазии, как имена или хронологические даты, и могут быть угаданы любым неискушенным читателем. Описание имевших место событий, детали конфликтов или манера поведения героев – в подобном романе не уступают по тщательности исследования и точности мотивировок хорошему документальному очерку. Так, бывший советник президента Никсона Джон Эрлихман опубликовал роман, по которому впоследствии был поставлен фильм «Вашингтон за закрытыми дверями», где описывается жизнь обитателей Белого дома. Популярная писательница Жаклин Сьюзан свой последний роман «Долорес» построила на общеизвестных фактах из жизни Жаклин Кеннеди Анасис.
4: В журнальных интервью Марио Пьюзо не слишком сопротивляется аналогиям его самого с главным героем романа «Глупцы умирают», писателем Джоном Эрлином, которому успех пришел уже в пожилом возрасте после публикации романа из жизни преступников, совсем как в жизни самого Марио Пьюзо. Как и Пьюзо, Мерлин просиживает дни за столом своего кабинета на Лонг-Айленде, а вечера в литературных салонах Нью-Йорка. Он горячит свою кровь за зелеными столами игорных домов в Лас-Вегасе и охлаждает ее в плавательных бассейнах для кинозвезд в отелях Голливуда. Человеческий и творческий антипод Мерлина, поэт Асана, гениальный художник, яростно сметающий все, что идет вразрез с его бешеным темпераментом. Асана как бы смонтирован из неуправляемых молекул, подобных тем, что определяют характер и облик знаменитого американского писателя Нормана Мейлера, широко известного громкими скандалами в светских домах Нью-Йорка. В жизни Асана, как и Мейлера, доминирует 6 жен, несметное число любовниц и тоска по Нобелевской премии. В блистательной героине Кларе Форд, которую проклинают продюсеры и режиссеры, так как от ее нескольких слов зачастую зависит судьба многомиллионных кинопостановок, легко узнается талантливый американский кинокритик Полин Кейл с ее сокрушительными рецензиями.
3: Любопытно описание в романе технологических трюков используемых в

0: кинопромышленности или в игорной, если можно так выразиться, индустрии Лас-Вегаса. Любой человек, желающий проиграть свои деньги несколько медленнее, чем обычный посетитель, может получить в этом романе солидную подготовку, как набирать девятку в бакара и как увеличивать ставки при игре в 21. Пьюза знает мир игроков, картежников из первых рук, потому так интересно читать его истории об аферистах, пытающихся обмануть владельцев казино, «щитоводах», в кавычках, умудряющихся запомнить каждую карту из 6 колод, заряженных в игральный ящик, жуликах с молниеносной скоростью, меняющих восьмерку на туза, или крупье, так сказать, коллекционирующих в свой карман 100-долларовые фишки с помощью специально сконструированных часов или пластмассовых трубок. Пожалуй, еще ни одна американская книга не описывала столь детально скрытый механизм функционирования игорного дома, неизменно приносящего доходы владельцам. Например, описание кнопки подачи кислорода, которую в 2 часа ночи нажимает босс Грунвельд, дабы освежить уже клюющих носами игроков. Или рассказ о проделках его ассистента Кулли Кросса, заманивающего богатых японских предпринимателей в многомиллионно-долларовые ловушки.
1: Но Марио Пьюзо знает не только Лас-Вегас, но и Голливуд. Его Голливуд – это учебное пособие для будущих кинематографистов, ведущее их по запутанным лабиринтам рождения нескольких километров целлулоида, обладающих столь притягательной силой для миллионов людей. Всю свою осведомленность автор использует при обрисовке полнокровных характеров продюсера Вартберга и режиссера Маламара, агента Раде и актера Келлино. Их столкновения на протяжении романа создают широкую панораму художественных, коммерческих, человеческих аспектов киножизни.
0: Что представляет собой структура нового романа Марио Пьюзо? Это цепь мини-драм, обязательно заканчивающихся неожиданной развязкой, желание узнать которую заставляет читателя перелистать 572 страницы этой книги безостановочно. Картежник Джордан выигрывает полмиллиона долларов и той же ночью пускает себе пулю в лоб. Любовь писателя Мерлина и киноактрисы Джанель, начавшаяся в романтических тонах, проходит сквозь все невообразимые этапы самого разнузданного секса. Кулли, для которого жизнь состояла из придумывания блистательных логических штучек, проходит путь от мелкого афериста до вице-президента крупнейшего казино, но, совершив одну ошибку, погибает. Миллионер, вокруг которого увиваются кинодельцы в надежде получить деньги на постановку фильма, оказывается психически больным человеком, второстепенным служащим фирмы, растратившим 25 тысяч чужих долларов.
1: Приговорив многих героев-глупцов к смерти, Марио Пьюзо не пытается сконцентрировать некую единую философию, почему глупцы умирают. По крайней мере, так это выглядит до самой последней главы. Ведя повествование, Пьюзо как бы отступает в сторону и приглашает читателя самого поразмыслить над судьбой героев и причинами их смерти. Асано погибает от сифилиса, что вполне логично для человека, не способного пройти мимо любой юбки. Смерть Джанель – наказание за многочисленные измены. Гибель Кули – вполне допустимая ошибка в жизни джентльмена Шанса. Инфаркт режиссера Маламара – обоснованный конец художника, пытавшегося выиграть битву с большим бизнесом. Но почему умирает Артур, брат писателя Мерлина, человек, которого он боготворил и который всегда оставался его идеалом? Быть может, потому что Мерлин так и не достиг моральной чистоты, честности и доброты своего идеала. Быть может, потому что зло, наблюдателем которого, а иногда и соучастником, был писатель Мерлин, в сущности всегда оказывается сильнее добра. Все эти вопросы персонифицируются в образе хозяина казино Грунвельда. Он выживает, хотя ему далеко за 70. Но как? На жестокой арифметике процентов. Процентами он высчитывал прибыль на картежных столах, ими определял человеческую силу и слабость. По процентным данным он увольнял, а иногда и убивал. А если у Грюнвальда возникали сомнения в теории процентов, он снимал со своего банковского счета $1 миллион, шел в другое казино, проигрывал деньги в течение 2 недель и еще раз убеждался в том, что миром правят проценты.
0: На последней странице книги писатель Мерлин из симпатичного наблюдателя и даже созерцателя вдруг превращается в холодного и расчетливого циника. «Наконец, я согласился с фактом, что я больше не волшебник. Ну и черт с ним. Ведь я живу, и это получше, чем судьба моего брата Арти, или Джанель, или Асана, и Кули, и Маламар, и бедный Джордан. Сейчас я его понимаю. Это было очень просто. Он не нуждался в жизни, а мне она нужна. Только глупцы умирают. Монстр ли я, что я не скорблю, что я так жажду выжить? Что я могу пожертвовать моим родным братом и Асана, и Джанель, и Кули, и никак не убиваться по ним, и только однажды всплакнуть? Что я могу наслаждаться миром, который я для себя построил? Я достаточно намучился, но я живу. Правда, я иду по жизни, как какой-то призрак, но я знаю свое начало и свой конец. Я как Икс в неопределенном уравнении. Икс, который еще заставит ужаснуться человечество в своих странствиях через миллионы галактик. Но дело не в этом. Этот самый Икс и есть камень, на котором я стою. Этими словами заканчивает свою исповедь герой романа. Так выживают не глупцы.
2: Вы слушали передачу из цикла «Мысли и идеи. Книги и журналы».
3: Эфир 28 октября 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Это Полина Галуева
5: и Виктор Хульганик.
4: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
5: И, конечно же, гражданина.
6: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
4: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
5: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
4: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
4: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
4: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
5: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
5: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
4: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
5: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами и частью которого мы с тобой являемся, оно

0: показывает нам, что выбор мы сделали верный.
1: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
2: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
3: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
4: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
4: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
5: А что попью ее, дач павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
6: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
9: Известное и неизвестное Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской Библиорусикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известное и неизвестное». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось, и издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
10: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году.

0: В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожила все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни – 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
1: Простите, а какой год она указала?
0: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
1: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
0: Это был безусловный комплекс, потому что то, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходасевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва. И уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в современных записках в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим.

0: Какие-то сведения содержались в письмах Бербервы Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Бербервы и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Бербервы объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем стало трудно жить вместе, они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х, по-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладает.

0: обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
1: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег, и он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
1: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина.

0: Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, широко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А эпиграмму можно привести?
0: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которой, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ветли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейдли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книге Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
1: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
0: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходасевича. Жила одна. Сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует,

0: что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение, тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа-писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиет Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходасевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке. и высоко.

0: высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает «Курсив» замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны-Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьей волны.
0: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов. Он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков – филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Святослава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать. Ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит, недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне...

0: не заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику, врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через Инкопресс, но Инкопресс нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?». Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга – не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, труднение от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве курсива,

0: Хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
1: Я познакомилась с Берберовой, вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые я, для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы, по ее настоянию, виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
0: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой.

Куровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава Роберт Оппенгеймер. Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований.

Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 1954 году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же, имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза, невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился, но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой, и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре

культуре и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала, и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привезти обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться, думать. Я люблю думать, а вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказал: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
8: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
9: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
8: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
10: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
11: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
12: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
10: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
13: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
13: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.

0: А что под Хлои секретаршами, а что бабью ее по Гицыковской и по праздникам кино с Целиковской?
1: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
6: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
7: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
6: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого «криминального Петербурга». Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решение Дзержинского суда Петербурга от 21 года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
8: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получают в аренду

0: Топливозаправочный комплекс аэропорт Пулково. ТОП писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
1: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
2: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
3: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что

0: ну, с какого-то времени Путин стал зачищать, в том числе, своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсуков, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер, альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
1: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит ну, как в небольшой, в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
0: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, до старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как они ели и до Москвы, да, сейчас закрыты границы западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
3: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
2: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работала слаженно. А вот спасатели растерялись.
4: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
3: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
5: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
3: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
6: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
7: Да,
6: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
7: Да, буквально приходил.
6: Прям буквально да. Приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
3: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
8: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
3: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
0: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня, завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание. Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
1: Простите, что перебью, но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
0: Все так, и я помню действительно эти времена.

0: времена, он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство» и все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужкова, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельный системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, он генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а, ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Говорите прямо.
3: Я поддержу предложение о признании.
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
3: Поддерживаю предложение.
2: Так и скажите, так, да или нет.
4: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
5: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
4: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
6: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
4: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
6: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
4: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении.

0: что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
1: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
0: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
2: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит, я позволю себе процитировать это исследование?
3: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните «Под куполом» известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек

0: отсек все пути Западом, помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Но тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Пятого июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
5: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
4: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
6: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким – соболезнования.
4: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.

0: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из застенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
1: Художница Катя Марголис в своем фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
2: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
1: И публикуют отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
2: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
3: «Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу Навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне». Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше. 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
2: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
1: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
4: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство. Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки.

0: В эпоху Ренессанса это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего креда Скрипецкий и Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставалось в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне, это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы, это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует, деградирует в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
1: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
2: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стеба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
1: Блогер Анатолий Смоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
3: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины, карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
1: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
0: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного, ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
1: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
2: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
1: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
3: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
1: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delfi на YouTube.
4: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считается,

0: паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
4: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
1: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
5: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы, отвергнутые, плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время – приложат какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Но все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула, но погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделала. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лавровских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется, следовательно, нефиг ее и особо жалеть.

0: очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостные аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
2: Ну, если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив, ну, практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо, это очень даже хорошо, но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
3: Все не мы, это были не мы, да, а вы докажете. Но, конечно, да, ума хватило, соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же христианство в России государственное, особенное, не прошедшее пути, которому прошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да? Европа прошла, пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. А государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
4: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. Четверо убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
5: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
6: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
7: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз, и поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
4: Но куда страшнее, чем удары по лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела лавра, из-за войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать».

0: вы ни были, свобода с вами.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью, атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
1: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
0: Как идет восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?

0: Думаю, даже звуковые дорожки, появившихся в социальных сетях многочисленных видео атак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье, дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Так как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.
0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации, показы последствий украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «Шот», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они нанесли удар по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре, я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита Большой Семерки все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский. Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите ОСЕАН России в Казани. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник здание Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара, в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнаете из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
2: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять... Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
3: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
2: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
0: Сообщение киевского

0: корреспонденты телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы «Семи» во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченные огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика» неназванный чиновник из одной из стран группы «Семи». По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
1: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
2: Ну, европейцы, мне кажется, не могут влиять на Трампа. Какое ваше мнение?
1: Ну, европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
3: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой, благодаря польской полиции и агентству внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт, но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
0: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
3: Похоже, что да. Сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
0: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий – творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сети

0: историческом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
10: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получает в аренду топливозаправочные комплексы аэропорта Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого основной? Правильно, господин Трабер.
0: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
11: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ

0: Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложников во время штурма, захваченного террористами театрального центра на Дубровке, на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. «Время свободы» вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
2: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводителей и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем и давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действия антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемости ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что и вести-то уже и нечего.

0: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
1: Представьте, что вам нужно открыть счет в банке, подтвердить возраст при покупке, предъявить водительские права. Сегодня для этого карточки, бумажки, сканы, копии паспорта и так далее. Европа хочет изменить ситуацию и поместить все документы в одно приложение на телефоне. Называется это «Европейский цифровой кошелек удостоверений». И звучит немножко сложнее, чем на самом деле. По сути, это приложение, в котором государство разместит ваши официальные документы. Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов, организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька. Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос – а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит – да, этому человеку есть 18. И все. Ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает, а вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потеря телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике. Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли, зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержит обещание про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
2: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
3: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
3: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
7: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
11: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
12: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
11: Вторые.
12: Вторые. А первые – это не любовь?
11: Да.
12: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
11: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке.

0: все-таки в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова, и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько

0: глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
1: Может, вечером сходим куда-нибудь?
2: Сегодня?
1: Например?
2: С чего вдруг?
1: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
2: Кого собираешься звать?
1: Да как всегда, Костю сына, Денис с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
3: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
3: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
3: Вы имеете в виду психическое здоровье, видимо?
0: В том числе, конечно.
3: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
3: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
3: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.

0: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
1: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
0: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
1: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть в спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
0: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
1: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
0: Ну и вы видели, как людей...

0: выбирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
1: Да? Немного.
0: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
1: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
0: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
1: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу. Может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
0: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
1: Да.
0: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
1: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение. Потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
0: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
1: Да, это не будем об этом говорить.
0: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
1: Я занята двумя детьми, я занята мужем.

0: Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: в real.org. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
2: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов 20 века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
3: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности, в так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку и с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 1965 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 1973 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожила все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
2: Простите, а какой год она указала?
3: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
2: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
3: Это был безусловный комплекс, потому что даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееве несколько больше, но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет. И прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что

0: Она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить. Чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем им стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания «Курсива», да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10, практически 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет, но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимой с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
0: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда

0: называли. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Бербервой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
0: Как известно, курсив был издан сначала на английском, и когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А эпиграмму можно привести?
0: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить

0: Бунина. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Ветли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Ветли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книги Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят, это, вы говоря по-формулистски, от них аллитерация требует».
1: Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей? Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
0: Точно сказать я, естественно, не могу, но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину. И еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях.

0: Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонине. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходосевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходосевичем, насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена, прежде всего, нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
0: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович, он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов, он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов, особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати,

0: кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Ситава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89 год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в «Курсиве». Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова, а главное, приняла их на веру и дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах «Курсива» она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над «Курсивом» 60-66 года автобиографические книги де Бовуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт де Бовуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление «Курсива» с автобиографической прозой де Бовуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бовуар, идущий на всем пространстве «Курсива», хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов «Курсива» как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива» в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав «Курсива», появились в 1988 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро. Решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях. Пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от этого, от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии

Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность

со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привести обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь.
Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама

упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и, услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо. Как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно

0: Но выбирать собственную смерть. И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха не зафиксировал.
10: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
9: Почему ПВО столицы упустило

0: Удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу.
1: Как и любая ПВО, она не идеальная.
0: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося.
2: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
4: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
5: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезными последствиями. В первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
4: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
6: Это уже все над нашими домами, все черное.
4: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
5: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву на самом деле не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
4: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
7: «Садовод, горит». Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили.
4: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены 2 жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в разных районах пострадали 17 человек.
8: Обломки упали. Это картина, это нет, это... Когда это прекратится? Вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат.
4: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
9: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на 3 кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
4: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. 1 человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области.

0: Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
1: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевшуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
2: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, а какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что цель еще в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивать уже так, что заканчивать с Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было с крупными ударами по Подмосковью, части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было информации об укрытиях. Для людей это стало полной неожиданностью, люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой, почему вы нас кинули?
1: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы, открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевшуковой.
2: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
1: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов, двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
3: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что, понятное дело, что Россия столица-центричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж, и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили, и начали приводить это все дело в исполнение, то есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет, это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, драматично смотрятся.
1: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов. Он там перечислял 194, вот около того получалось число.

0: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов, то есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели, да, когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются. То есть очевидно, что на финальном этапе траектории оператор наводит этот дрон, либо там, может, какое-то машинное зрение используют, трудно пока сказать. А большое количество объясняется тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских Гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения или в качестве техники? Вот в чем проблема с панцирем, в частности?
0: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени. Я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских, вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс. Он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам панцирь, он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии-то не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами. Был случай, когда один панцирь потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет. Ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну, типа, чтобы дешевить. Она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
1: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилится ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше, чем за неделю, за 3 дня буквально, напрашивается такой вывод.
0: Я думаю, что НПЗ в Капотне выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что сейчас топливо в Москву начнут возить, раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, 2 или 3 такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их, потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да скорее всего не если, а когда баллистику и крылатые ракеты. А если ПВО не в состоянии справляться с дронами из фанеры и палок, сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно.

0: нехилые, и что нас, видимо, ну, не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее. Ну, не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да, варварские по украинским городам. Это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
1: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, ну, это заведомое истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые вот на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами не согласиться. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Третья за три дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
3: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
2: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам второй раз за два дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
4: Если чувствуете, что не можете, заламываете руки, ну просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну.
2: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
5: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно не важно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
2: Позже свой пост Туманов удалил. Видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснения в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по Капотне.
6: Тут, конечно, желательно принимать какие-то...

0: какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Они, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказываться от клановой системы баланса кланов, вот, и поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
1: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
2: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак? Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?
3: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше. Там ракеты более старых модификаций применяли. Их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета ПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот, оружие неточное для ударов по наземным целям, но, тем не менее, какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там у нее боеголовка 50, что ли, килограммов или 40, ну, не очень большая. Вот, это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все. И ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчет комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он ракетно-пушечный. У него 2 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. И, по идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
2: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны вот, вот этих, во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно? Как раз мы продолжаем вот эту мысль и про «Панцирь», и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
3: Да, понятное дело, что недостаточность. Там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно. Если они долетают, еще я у себя миллион раз писал тоже,

0: том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. Если целью украинцев был нефтезавод, и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали Зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, выше, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают, и поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400 против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
1: Вот если, в общем, как бы, в том числе загругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
0: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за 3 дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что же будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает. Авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд, что надо это дело прекращать. Все, вы уже проиграли эту войну. А проиграли ее через 3 месяца после начала. Тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли. Поэтому как бы заканчивайте, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
1: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом? И принесут ли они ее в папочке Путину?
0: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо. Наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально. Союзники там, не знаю, на фронте полный успех. Еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он... В прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
1: Ну, сейчас, правда, я думаю, правда, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая

0: значимости награды фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные-огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз... В тот приезд, в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего... В мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей». И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бурю.

0: бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
2: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
2: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
4: Может, вечером сходим куда-нибудь?
5: Сегодня?
4: Например?
5: С чего вдруг?
4: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
5: Кого собираешься звать?
4: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей.

0: Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю.
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один. О чем это кино?
0: Но мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще я не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаке.

и в галстуках жизнь. Я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас.

0: Что для вас значит Андрей Звягинцев?
1: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он, ну, он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь, и эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, в деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
0: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
1: Нет, мы говорили только про... как бы здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы, как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
0: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
1: Да, немного.
0: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
1: Слушайте, ну на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
0: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
1: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. И, ты знаешь, это так сложно после просмотра

0: спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, здесь что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите за, вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: И, может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там в другую реальность, и ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов. Мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете? Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас.

0: такая возможность наверняка была.
1: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы. Тире, у меня не будет денег. Тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
0: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
1: Супер.
0: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
1: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью, атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
1: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
0: Как идет восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?

0: Думаю, даже звуковые дорожки появившихся в социальных сетях многочисленных видеоатак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Даже как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.
0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации пока за последствия украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «ШОТ», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они нанесли удар по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре, я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита «Большой семерки» все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский, Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите «АСЕАН Россия» в Казани. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой был

0: было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнайте из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
1: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять... Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
2: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
1: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы семи во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченные огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика» неназванный чиновник из одной из стран группы семи. По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
3: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
4: Ну, европейцы, мне кажется, не могут влиять на Трампа. Какое ваше мнение?
3: Ну, европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется. пользу украинских сил.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
5: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой, благодаря польской полиции и агентству внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт, но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
0: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
5: Похоже, что да. Сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
0: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий – творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сатирическом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых выборгов.

0: Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
1: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получает в аренду топливозаправочный комплекс аэропорт Пулково. ТОП писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого у вас основной? Правильно, господин Трабер.
0: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
2: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
0: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложников во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. «Время свободы» вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению

0: сокращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
1: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводителей и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем мы давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действий антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемости ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что вести-то уже и нечего.
0: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте, что вам нужно открыть счет в банке, подтвердить возраст при покупке, предъявить водительские права. Сегодня для этого карточки, бумажки, сканы, копии паспорта и так далее. Европа хочет изменить ситуацию и поместить все документы в одно приложение на телефоне. Называется это «Европейский цифровой кошелек удостоверений». И звучит немножко сложнее, чем на самом деле. По сути, это приложение, в котором государство разместит ваши официальные документы. Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов – организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька. Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос, а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит, да, этому человеку есть 18. И все, ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает. А вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потеря телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике. Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли, зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержат обещания про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пиддес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Пятого июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
12: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бяло-Подляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бяло-Ньюс» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
11: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
13: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким соболезнования.
11: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
14: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль «Орден Деньги Слава Синекура». Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
11: Художница Катя Марголис в своем фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
15: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
11: И публикует отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
15: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
12: «Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне». Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумали.

0: думают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее». Я в Польше 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
1: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
2: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице в Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти и существуют ли эти рамки дозволенного.
3: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство – Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего креда Скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора тролливший Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставало в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне – это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы – это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует. Деградирует, в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
2: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
4: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стёба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
2: Блогер Анатолий Смоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
0: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины-карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
2: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
3: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного, ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
2: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
4: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
2: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
0: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
2: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delfi на YouTube.
5: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецоперации со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
2: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
8: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
2: А вот так на обстрел Лавры у себя на Ютубе реагирует Александр Невзоров.
9: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали

0: очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время приложит какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки и по большей части выражают удовлетворение. Ну, пара формальных сожалений, конечно, мелькнула, но погоды на фоне общего сдержанного ликования это не сделало. РПЦ, в принципе, пребывает в благодушии и продолжает кокетничать, освещая те ракеты, что должны еще разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лаврских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется, следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
2: Если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив, ну, практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственных.

0: Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких... Ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
2: Все не мы, это были не мы, да, а вы докажите. Но, конечно, да, ума хватило, соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же христианство в России... государственное, особенное, не прошедшее пути, которым прошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа прошла, пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. Государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
3: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. Четверо убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
4: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
5: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
6: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз. И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
3: Но куда страшнее, чем удары по лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела лавра, из-за войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергеенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
10: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
11: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха не зафиксировал.
1: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
0: Почему ПВО столицы упустило удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу?
2: Как и любая ПВО, она не идеальная.
0: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося?
3: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
5: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
6: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезно.

0: серьезными последствиями, в первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
1: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
2: Это уже все над нашими домами, все черное.
1: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
0: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву, на самом деле, не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
1: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
3: «Садовод, горит». Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили.
1: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены 2 жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в разных районах пострадали 17 человек.
4: Обломки упали. Это картина, это... Прекратится, вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат.
1: Из-за атаки беспилотников прекращали работу все московские аэропорты. Там задержаны либо отменены около 250 рейсов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку справедливым ответом на российские удары.
5: Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого по Москве, ну вы видите все. Несмотря на 3 кольца противовоздушной обороны, которые есть в Москве, мы говорили, что будем их доставать, если Путин не хочет заканчивать эту войну. Хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем. Будем отвечать.
1: А это уже кадры из Ростовской области. Там атакована местная нефтебаза. По данным региональных властей, в области сбили 60 беспилотников, но без жертв не обошлось. 1 человек погиб, есть раненые. В ночь на 18 июня воздушную тревогу объявляли власти Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев объявлял о перекрытии перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Чуть южнее по Московскому проспекту расположен Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
6: Если помните, уважаемые зрители, после ударов по Петербургу во время экономического форума господин Песков, пресс-секретарь президента, сказал, мол, вот чтобы таких ударов не было, Россия и продолжает так называемую специальную военную операцию. Ну, причинно-следственную связь устами Пескова мы сейчас обсуждать не будем, но перед эфиром мы в этом контексте поговорили с политологом Натальей Шевшуковой, а как, по ее мнению, отреагировали на такие удары жители Москвы.
7: У россиян и у москвичей, в частности, главный вопрос, а какова реакция самих властей на эти события, потому что власти говорят прежде всего о том, что они сбили дроны, что они сбили ракеты, но не говорят о том, что реально пострадали люди. Почему-то не видно сейчас Путина в Капотне. Собянин тоже докладывает радостно, что что-то там ликвидировали, но опять же, просто повторяет информацию, которую дает Министерство обороны. Люди спрашивают, а что с Рублевкой? Почему бьют по нам, по простым людям, а не по Рублевке? Ну, понятно, что целились в НПЗ, но тем не менее. И люди чувствуют себя брошенными. Ну да, с другой стороны, люди говорят, что, конечно, ну там мнения разделились, да, то есть либо заканчивается уже так, что заканчивается с Украиной. Как это отразится на рейтингах самой власти, скорее зависит сейчас от того, как себя поведет в дальнейшем власть, потому что сейчас ощущение, как и в первый раз было

0: с крупными ударами по Подмосковью, части Москвы в мае, что всех кинули, сирен не было информации об укрытиях. Для людей это стало полной неожиданностью. Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой: почему вы нас кинули?
1: Ну, сухие комментарии в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина действительно смотрятся весьма сухо, как-то промеж вот ярких сообщений его пресс-службы. Открыли тут школу, построили тут больницу, тут ни с того ни с сего такие сухие, без фотографий, без видео, без всего, просто беспилотники ликвидировали, потушили беспилотники и так далее. Ну, а российские власти вообще в свое время объясняли удары по энергоинфраструктуре Киева желанием принудить Украину к миру на своих условиях. И вот нынешнее противодействие Украины в том же контексте мы также обсудили с Натальей Шевшуковой.
0: Зеленский прямо говорит, что давайте договариваться, иначе будет хуже. И он откровенно об этом писал Путину. Он уже предлагал мирные переговоры, чего раньше не было. Он предлагал переговоры прямые, не через посредников. Конечно, это ответ, конечно, это принуждение к миру. Конечно, это попытка блокировать транспортные узлы, это попытка парализовать транспортную инфраструктуру за счет создания дефицита топлива. Ну, никак иначе это нельзя рассматривать. А как еще? Если речь идет уже не о военных объектах, да, а речь идет о инфраструктуре, которая снабжает город, которая снабжает аэропорты. И, конечно, конечно, все эти действия нужно рассматривать именно в таком контексте.
1: Путин сегодня на саммите в Казани обсуждал подаренных президентом Лаоса ему слонов. Двух. Слона в комнате он не обсуждал. А с нами в прямом эфире военный журналист Сергей Ауслендер. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот смотрел ваш обзор на позавчерашнюю атаку по Москве 16 июня. Там вы рассказали, что, ну, в числе прочего, что раньше вообще вы жили на юго-востоке Москвы. И в этой связи мне хочется отдельно узнать о ваших личных впечатлениях вот именно от сегодняшних кадров.
2: Ну, кадры, в общем, эпические совершенно. Вот это вот дикое такое облако дыма над Москвой. Я, в общем, давно писал об этом у себя в обзорах и в телеграм-канале, что пока не начнут бить по Москве, ничего особо не поменяется. Потому что понятное дело, что Россия столица центричная страна, и плевать все хотели жители Москвы на какой-нибудь там Белгород, Воронеж и вообще на все, что за МКАДом находится. Ну вот, собственно, украинцы, видимо, тоже это сообразили в какой-то момент. Да, я думаю, что они давно сообразили и начали приводить это все дело в исполнение, то есть бить по столице. Тем более, что, в общем, расстояние позволяет, это не Екатеринбург, это гораздо ближе. Ну, а выглядит все это, конечно, прям жутковато. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, прямо скажем, вот драматично смотрятся.
1: Вы также отмечали, что точность украинских ударов резко повысилась. То есть теперь как будто бы не нужно такого большого количества дронов для того, чтобы поразить конкретную цель, которая была задумана, там, скажем, руководством ВСУ. С чем это связано? Это, во-первых. А во-вторых, а почему же тогда получился столь массовый удар? Ну вот господин Собянин сообщал об около 200 дронов, он там перечислял, 194, вот около того получалось число.
2: Ну, они, мне кажется, эти вообще числа все от фонаря пишут, да, потому что по одним данным дронов было в налете там около 1000, но, наверное, не все они летели по Москве, я так понимаю. Украинцы, во-первых, по всей видимости, наладили системы наведения у дронов, то есть у них появилась возможность, я не знаю, каким образом это сделано, то ли там Старлинки на них стоят, то ли есть какие-то другие способы, но это не инерциальная система наведения, потому что видно, с какой точностью дроны пикируют на цели, да, когда используют инерциальную систему, она накапливает ошибки, да, попасть в площадную цель можно, но с такой точностью бить по уязвимым местам нефтезавода, это довольно нетривиальная задача, и вот украинцы с ней справляются. То есть очевидно, что на финальном этапе трейдинга оператор наводит этот дрон, либо там может какое-то машинное зрение использует, трудно пока сказать. А большое количество объясняется тем, что они перегружают ПВО. Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских Гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: Ну, то есть дело действительно в качестве наведения.

0: Или в качестве техники? Вот в чем проблема с панцирем, в частности?
1: Проблема во всем. И в том, что, ну, это не проблема, это как бы достоинство украинских дронов, да, это улучшившаяся система наведения. По всей видимости, у них налажено получение разведданных в реальном времени. Я не знаю, со спутников ли НАТО, со спутников американских, вот этих, которые видят сигнатуры комплексов, радиолокационные сигнатуры, они видят, где находится комплекс. Он же светит в определенном, как сказать, секторе, да, он видит не все вокруг себя, он видит определенный сектор, его можно обойти. И если они видят между этими секторами такие прорехи, они туда, собственно, и направляют. Но это нужно в реальном времени получать разведданные. А сам «Панцирь», он довольно паршивый комплекс, об этом очень много писали, причем сами российские эксперты, был у них такой Мураховский, я помню, вот он писал о том, что по итогам эксплуатации в Сирии, а в Сирии это не Украина была, в Сирии там были повстанцы с их вообще допотопными дронами, был случай, когда один «Панцирь» потратил что-то в районе 12 ракет или 10 ракет, ну, короче, он весь боекомплект расстрелял, вот, и соседний комплекс по нему стрелял, поэтому дроны не могли попасть. Это очень проблематичный комплекс, сырой, плохо доведенный, имеющий мертвую зону над ним, в частности, там воронка так называемая. Плюс они сейчас сделали какую-то новую ракету противодроновую, ну, типа, чтобы дешевить. А она, видимо, сырая, поэтому промахивается. Или мы сегодня вот наблюдали, когда ракета попадает в дрон, прямое попадание происходит, и она его не уничтожает. Он начинает снижаться и падает на этот садовод или вообще просто летит дальше. Так что все это вот в комплексе приводит вот к таким последствиям.
0: У нас, кстати, есть эти кадры, мы их еще покажем в нашем втором материале. Ну, так вот, подытоживая наш с вами разговор непосредственно об этой атаке, как вы думаете, усилятся ли атаки именно на Москву на фоне явного обнаружения слабого места? Ну, по крайней мере, учитывая, что НПЗ в Капотне атакован дважды, меньше, чем за неделю, за три дня буквально, напрашивается такой вывод.
1: Я думаю, что НПЗ в Капотне выведен из строя теперь уже до конца войны, потому что если как только украинцы поймут, что его пытаются восстановить, будут атаковать снова. Теперь целью станут нефтебазы, я думаю, потому что сейчас топливо в Москву начнут возить, раз половину дистоплива и 35% от общих потребностей в топливе обеспечивал московский НПЗ. Значит, надо где-то это брать. У кого-то заберут, будут возить в Москву, но его же нельзя привозить в канистрах, правильно? Будут возить на нефтебазы. Значит, там их, по-моему, две или три такие крупные. Только помню, что есть такая Павелецкая, вот из того, что я помню. Вот сейчас будут атаковать их. Потом начнут атаковать электростанции. Я помню кризис, я еще жил тогда в Москве, дай бог памяти, 2005 год был, когда легла энергосистема. Одна подстанция из строя вышла, и легла вся энергосистема в Москве. А если ударить сразу по 10 подстанциям, например, или там по электростанциям и подстанциям, а если начнут использовать, да скорее всего не если, а когда баллистику и крылатые ракеты, а если ПВО не в состоянии справляться с дронами, из фанеры и палок сделанными условно, так что там говорить про баллистику и крылатые ракеты, то это можно коллапс устроить там совершенно нехилый, что нас, видимо, ну не нас, а их, видимо, ожидает в ближайшее. Ну не в ближайшее, опять же, я не знаю, когда это произойдет. Украинцы все время говорят, давайте заканчивать войну. Единственный способ это прекратить, это не ПВО, не там удары ответные, да, варварские по украинским городам. Это прекратить войну. Но поскольку Путин ее прекращать не хочет, значит...
0: Значит, имеем мы то, что имеем. Сергей, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Еще вот несколько новостей нам сегодня хочется обсудить. Одна из них довольно-таки любопытная и довольно-таки громкая сама по себе. Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО. Это выяснил американский телеканал CBS. Тому могут быть самые разные объяснения. Мы это сегодня обсуждали с нашими коллегами, журналистами, расследователями. В том числе банальное истощение запасов. Дело в том, что сбивать копеечные дроны дорогущими ракетами, ну, это заведомое истощение на длинной дистанции. Сам по себе напрашивающийся вывод в подобной ситуации. Война на Ближнем Востоке, кстати, недавно это и продемонстрировала. В том числе поэтому к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращались некоторые страны Персидского залива за помощью в работе с ПВО, с копеечными дронами, которые летели с той стороны залива. А в Z-медиастане тем временем наступил раскол. Пропагандисты, это одни, которые вот на зарплате, все утро объясняли россиянам, кто виноват, кстати, в том числе сами россияне, оказывается, и почему нужно просто уехать из страны, если вам что-то не нравится. А вот более такие трушные, такие вот Z-блогеры, которые в основном зарабатывают на рекламе, они поспешили с коллегами не согласиться. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Третья за три дня атака на Москву показала незащищенность города от беспилотников. Не спасло его и кольцо из более чем 130 систем ПВО. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов не считает, что работу ПВО Москвы можно считать полностью проваленной.
3: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов.
2: Основной целью удара ВСУ стал московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке столицы. Он подвергся атакам второй раз за два дня. В середине июня около НПЗ власти поставили систему «Панцирь», которая могла бы защитить завод.
3: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Украина с начала войны бьет по энергетическим объектам вглубь России, а за последний год кратно нарастила интенсивность таких ударов. 25 из 37 НПЗ по всей территории России уже подвергались атакам хотя бы единожды. Однако вместо защиты того же завода в Капотне Минобороны во второй половине мая укрепило кольцо на северо-востоке Москвы, выяснил журналист-расследователь Марк Крутов. Однако проблемы в работе ПВО в Москве признают не все. Вернее, их источником считают не военные ведомства, а гражданских. Так, например, Владимир Соловьев посоветовал валить тем, кого атаки пугают.
4: Если чувствуете, что не можете, заламываете руки, ну просто для себя определитесь. Угу. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинает поливать грязью свою страну.
2: Автор провоенного телеграм-канала Fighter Bomber пусть и называет кольцо защиты вокруг Москвы уникальным и неповторимым, но все-таки отмечает и его минусы.
5: Она пропускает удары даже по одной и той же цели. Абсолютно неважно, сколько миллионов целей сбила твоя ПВО, если объект, который они защищают, поражен. Это значит, что противник правильно посчитал наряд сил и средств для поражения цели, а ты нет.
2: Позже свой пост Туманов удалил. Видимо, чтобы не пришлось отвечать за слова. А вот другому Z-автору повезло меньше. Футуролог Максим Калашников сообщил, что его вызвали давать объяснения в полицию из-за публикации видео с атаками по Москве. Днем ранее он выпустил ролик, в котором негативно прокомментировал предыдущие удары по Капотням.
6: Тут, конечно, желательно принимать какие-то меры, но, как мы понимаем, российская элита, она не умеет так работать, она не умеет работать в чрезвычайных ситуациях. Она, вот сама структура власти, помните, сколько раз мы говорили, вот, нужно отказываться от клановой системы баланса кланов. Вот, и поэтому мы видим нарастание вот, собственно, стаи черных лебедей над нашими головами.
2: Американский телеканал CBS со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что у России заканчиваются снаряды для противовоздушных систем С-300 и С-400. Якобы на это повлияло нецелевое использование. Защитные системы ПВО наносят удары вглубь Украины, что также истощает боезапас. Ранее 12 и 19 марта ВСУ нанесли удары по заводам «Кремний-Л» в Брянске и «Алмаз-Антей» в аннексированном Севастополе. Там занимались производством чипов для боеголовок С-300. В ноябре 2025 года Украина также нанесла удар по Воскресенскому заводу в Московской области. Журналисты украинского 24-го канала утверждали, что там находится производство ракет для комплексов ПВО.
0: Тему продолжим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Сергей, ну вот к вопросу об С-300 и С-400. Хочется немножко ваше мнение по этому поводу узнать. Во-первых, почему их применяли в том числе для атак? Во-вторых, правильно ли я понимаю, что если их применяли для атак, значит, довольно-таки система, ну, мощная, что ли, и использовать ее для ПВО, тем более как-то не совсем, ну, слишком расточительно. Как бы вы это объяснили?
1: Нет, не совсем так. Они применяли их просто для масштабирования ударов по Украине, потому что не хватало крылатых и баллистических ракет. Это было особенно в начале вторжения, ну, в первый, скажем, год-два. Они до сих пор это делают, но сейчас уже меньше, там ракеты более старых модификаций.

0: применяли, их немного переделывали для ударов по наземным целям. Ракета же ПВО должна вверх лететь, а так она летела вот по такой траектории. Вот оружие не точное для ударов по наземным целям, но тем не менее какой-то вред нанести может. У нее, я не помню, там у нее боеголовка 50 что ли килограммов или 40, ну не очень большая. Вот это, конечно, абсолютная глупость, но они вот этим занимались, потому что нужно было чем-то терроризировать Украину. Плюс к этому огромный расход этих средств. Страна большая, как сказал один их депутат Госдумы, да, всю не прикроешь. ПВО совершил великое географическое открытие 21 века, и все. И ракеты потратили, а производство, оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая. Об этом и сами зетники давным-давно писали, что вот, мол, рано или поздно у нас начнут ракеты для ПВО заканчиваться. И если верить вот этому сливу переговоров во время майской атаки по Москве, это были переговоры расчетов комплексов «Панцирь», где они говорили, что у меня карандаши кончились, все, туши радар, значит, пропускай. Ну, типа дроны пропускай над собой. Из пушек они боятся стрелять в черте города. Я вообще не уверен в эффективности их пушек на этом комплексе. Он ракетно-пушечный. У него две 30-миллиметровые пушки с высокой производительностью. И, по идее, ими надо сбивать. Но если начать в районе Капотни палить из этих пушек, то там можно такого наворочить, что не приведи Господь. Никакие дроны такого ущерба не нанесут. Снаряды, они же тоже, да, согласно гравитации, падают вниз. Так что, да, я думаю, что у них такой конкретный совершенно дефицит боеприпасов к системам ПВО наметился. Да и самих систем ПВО, потому что украинцы, надо сказать, последние полгода вот прям систематически охотились за этими системами самыми разными в диапазоне от панцирей до С-300, и в результате вот наступил дефицит всего.
1: Ну и была информация еще об использовании переносных зенитно-ракетных комплексов для обороны вот этих, во время этих атак на Москву. Тут у меня двойной вопрос. Во-первых, насколько это эффективно? Как раз мы продолжаем вот эту мысль и про «Панцирь», и про С-300, С-400. А во-вторых, говорит ли это о некой недостаточности самой ПВО Москвы, раз уж приходится такие подручные средства применять в том числе?
0: Да, понятное дело, что недостаточно. Если там из автоматов палят во всю Ивановскую по этим дронам, так уже ясное дело, что там все недостаточно, если они долетают. Еще я у себя миллион раз писал тоже о том, что эффективность ПВО оценивается не количеством сбитых целей, а предотвращенным ущербом. Если целью украинцев был нефтезавод, и в него прилетело, значит, ПВО не справилось. Все. Это вот только что в сюжете вашем там цитировали зетника. Вот он ровно то же самое говорит. Поэтому, да, недостаточно. А из ПЗРК стрелять по дронам, ну, теоретически можно, наверное. Я, честно говоря, даже не знаю, наведется ли ПЗРК на дрон. С С-300, кстати, та же проблема. У него есть мертвая зона по высоте определенная, да, выше, ниже которой он навестись просто не сможет. А дроны довольно низко летают, и поэтому, может быть, они бесполезны, эти С-300, С-400 против таких целей. Так что используют все, что только возможно, но это не сильно помогает, на мой взгляд.
1: Вот если, в общем, как бы, в том числе закругляя наш с вами разговор, постепенно подводя итоги, может ли вообще, в принципе, что-то сейчас Россия противопоставить вот этому явному преимуществу Украины в дронах? Ну, как бы тут это и многие эксперты отмечали, мы лишь наглядно можем это наблюдать.
0: Прекращение войны. Это единственный способ это прекратить, это все остановить. Нужно прекратить войну. Не надо было ее начинать, но окей, как бы уже начали, уже им деваться бедным некуда, значит. Да, пятый год воюют, пятый год Киев за 3 дня берут. Ее надо прекращать, эту войну. Дальше будет только хуже. Если уже Москва вся полыхает, как вулкан, да, так что ж будет дальше? Поэтому прекратить войну. А противопоставить особо нечего. Все, что могли, противопоставили. Боеприпасов для ПВО не хватает, самого ПВО не хватает, авиация не справляется, из автоматов не сбиваются, Москва горит. Какие еще нужны доводы? Это, кстати, нужно повторять в каждом эфире, на мой взгляд.

0: что надо это дело прекращать, все, вы уже проиграли эту войну, а проиграли ее через 3 месяца после начала. В тот момент, когда вы ее не выиграли в первые 2 месяца, вы ее проиграли, поэтому как бы заканчиваете, но вот что-то как-то пока до них не доходит.
1: Ну вот, правда, вопрос такой, дойдет ли, внемлет ли Минобороны хотя бы подобным выводом, и принесут ли они ее в папочке Путину?
0: Нет, Минобороны, я думаю, не принимает такие решения. Путин живет в какой-то своей реальности, в которой все хорошо, наступаем по всем направлениям, все дроны сбиты. Вот, пожалуйста, вот Собянин же написал в телеграм-канале, 300 дронов сбито, всего 2 прорвались, все нормально, союзники там, не знаю, на фронте полный успех, еще чуть-чуть и фронт треснет, и мы сейчас нанесем удары по центрам принятия решений. Или Трамп нас там помеет. Он в прошлом году сумел втюхать Трампу-то историю, что вот сейчас еще чуть-чуть, ты как бы дай мне время, я сейчас на земле захвачу Донецкую область, и после этого мы заключим сделку, а ты будешь ее типа таким патроном этой сделки. Трамп на эту нехитрую разводку повелся.
1: Ну, кстати, сейчас, правда, я думаю, правда, уже почти год прошел с тех пор. Сергей, большое спасибо. Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Военный журналист Сергей Ауслендер был с нами, обсуждая и вот эти последние дроновые атаки по Москве, и в целом положение ПВО России прямо сейчас. То, что вообще мы выяснили о том, как выглядит вообще сейчас система ПВО не только в Москве, как самый защищенный город, но и в некоторых других городах тоже. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.

0: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы, расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было какое-то насекомое. У него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя, и момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
1: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Каны?
0: Вторые.
1: Вторые. А первые – это не любовь?
0: Да.
1: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Каны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
0: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова, и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм

0: и искусство стоят на первых полках, и я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала, и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа?

0: как вы сами считаете?
1: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
0: Расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
1: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
0: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
1: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
0: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
1: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какой-то, мне кажется, божественный

вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и

0: с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого. Ты это чувствуешь, и эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вам

0: об этом думаете? Как изменилось кино в России?
1: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
0: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
1: Да, не будем об этом говорить.
0: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
1: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комише оперы «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
0: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
1: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
0: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
1: Супер.
0: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
1: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: – студия подкастов «Радио Свобода».
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Москве и Подмосковью. Атакованы и другие российские регионы. Владимир Зеленский вновь призвал Владимира Путина закончить войну против Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого в участии в убийстве российского художника Семена Скрипецкого. Также сегодня.
1: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
0: Как идет восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, поврежденного при атаке российского беспилотника?
2: Thank you.

0: Думаю, даже звуковые дорожки появившихся в социальных сетях многочисленных видео атак украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье дают представление, насколько мощным был нанесенный сегодня утром удар. Свидетели же видели уходящие в небо столбы густого дыма, работу ракет ПВО, сбитые беспилотники, пожары, разрывы и так далее. Сообщается, что в Москве начались задержания авторов подобных видео по статье 15, пункт 5 административного кодекса. Российский пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал публично сажать в тюрьму авторов таких публикаций.
1: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. А зато по прилету по Московской области все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму, притом публично.

0: Это был российский пропагандист Владимир Соловьев. Российские средства массовой информации, показы последствий украинских ударов и даже упоминания о них избегают. Между тем, в Москве под удар во второй раз уже за несколько дней попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс «Садовод». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро. Он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка «Садовод», цитата, «упали обломки». Поврежден многоэтажный дом в Новых Котельниках. В Москве были закрыты все аэропорты, а из Шереметьево были эвакуированы сотрудники и пассажиры. Задержаны или отменены сотни рейсов. По подсчетам издания «Шот», к 11 часам утра их число превысило 500. К этому времени было объявлено, что аэропорт Шереметьево возобновил вылеты и прилеты, а три других аэропорта работают по согласованию. Глава Московской области Андрей Воробьев написал о повреждениях частных домов в Электростали, в Павловском Посаде, в Чехове, а в Люберцах загорелся торговый центр «Белая дача». По данным, приведенным Воробьевым, в результате ударов беспилотников пострадали не менее 17 человек. В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям России. В городе Гуково в Ростовской области возник пожар на нефтебазе. Власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино загорелся склад боеприпасов. В Министерстве обороны России утром было заявлено о 555 дронах, сбитых за ночь. Впоследствии ведомство сообщило, что за сутки были сбиты в общей сложности 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Президент Украины Владимир Зеленский назвал все эти удары справедливыми и вновь призвал к окончанию войны. Наш ответ по Москве был совершенно справедливым. Несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которые защищают Москву, мы говорили, что будем доставать их объекты. Если Путин не хочет заканчивать эту войну и намерен продолжать агрессию, мы не будем тихо сидеть, мы будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они нанесли удар по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами, когда мы находились в Лавре, я тогда совершенно откровенно сказал, мы подготовим ответ, и вы его увидите. Думаю, сейчас вы это видите. Мы не хотим этой войны, никогда не хотели, это знают все, и наши партнеры тоже это знают. Мы точно не хотим, чтобы Украина продолжала страдать из-за действий врага, но если будут пылать украинские города, то будет пылать и Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, пора заканчивать агрессию, пришло время завершить эту войну. На встрече в рамках саммита «Большой семерки» все партнеры до единого отметили, что Украина полностью поддерживает прекращение войны. В то же время Путин делает все возможное, чтобы уклоняться от прямого ответа на вопросы о прекращении огня и завершении войны. Это был Владимир Зеленский, Владимир Путин, который принимает участие в 35-м саммите «ОСЕАН Россия» в Казани. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» российские удары никак не комментировал, а на саммите была принята декларация, в которой было заявлено о стремлении к построению справедливого многополярного мира, основанного на принципах устава Организации Объединенных Наций. Владимир Зеленский действительно во время посещения в понедельник Киево-Печерской лавры после нанесенного по ней удара в ответ на вопрос, что за этим последует, сказал: «А мы ответим, вы увидите». Англоязычному журналисту Зеленский тогда сказал: «Узнаете из новостей». В Украине сейчас идет сбор средств на восстановление Успенского собора, сильно пострадавшего при российском ударе. Российская сторона настаивает, что не била по собору и что в него якобы попала некорректно сработавшая ракета системы ПВО «Патриот», у которой, как предположили в российском Министерстве обороны, мог истечь срок годности. Однако это утверждение опровергают записи с камер видеонаблюдения. О ходе восстановления Успенского собора рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
1: Спасатели и реставраторы уже несколько дней проводят аварийные работы в Киево-Печерской лавре. Крышу временно закрывают фанерой, чтобы защитить Успенский собор от дождей и дальнейших разрушений. В соцсетях заповедника опубликовали видео с камер наблюдения. На кадрах момент удара российского беспилотника по Успенскому собору. Повреждена большая часть крыши. Ущерб превышает 12 миллионов долларов. Но главное, пожарным удалось не допустить распространения огня внутри собора. Сейчас основные средства

0: Средства необходимы для восстановления крыши, куполов и позолоты. По оценкам специалистов, работы могут занять. Президент Украины сообщил, к восстановлению лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Накануне собор посетили представитель ЮНЕСКО и координатор ООН в Украине. Там подчеркивают, что подобные удары по культурным и историческим памятникам недопустимы и прямо нарушают международное право.
1: Это объект всемирного наследия, и согласно международным конвенциям, объекты наследия находятся под защитой, а государства-члены, подписавшие эти конвенции, включая Российскую Федерацию, несут ответственность за то, чтобы не наносить ущерб таким объектам. Поэтому такие действия, нарушающие конвенцию, могут быть приравнены к военному преступлению.
0: Сейчас руководство рассматривает возможность открыть лавру для посетителей. Для этого нужно определить безопасные маршруты на период восстановления. Богослужение в Успенском соборе планируют возобновить через несколько месяцев.
2: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. А издание «Политика» сегодня пишет, что во время саммита группы семи во Франции, в котором принимал участие и Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа по Украине могли повлиять показанные ему Зеленским фотографии, охваченной огнем Киево-Печерской лавры. «Я думаю, Трамп был искренне тронут», — сказал изданию «Политика», неназванный чиновник из одной из стран группы семи. По мнению источников «Политика», этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита «семерки» совместной декларации. «Политика» при этом отмечает, что сама идея показать фотографии Трампу, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сегодня, что Москву скоро посетят посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, но отметил, что точная дата их приезда пока неизвестна, поскольку Уиткоф и Кушнер участвуют и в переговорах США с Ираном по заключению мирного соглашения. Ушаков также высказал мнение, что европейские страны оказывают негативное влияние на Дональда Трампа в том, что касается Украины.
3: Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
4: Ну, европейцы, мне кажется, не могут влиять на Трампа. Какое ваше мнение?
3: Ну, европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже, он сильный политик, придерживается своих взглядов. Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
2: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Время свободы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в убийстве художника и акциониста Семена Скрипецкого. У него грузинский паспорт, спецслужбы работают над установлением личности заказчика, написал Туск в социальной сети X. Польские средства массовой информации при этом пишут со ссылкой на свои источники о том, что грузинский паспорт, вероятно, поддельный, а задержанный является чеченцем по национальности, гражданином России. Официально это не подтверждено. Вот что из Польши передает журналистка Ксения Куриленко.
5: О задержании подозреваемого в участии в убийстве Семена Скрипецкого сообщал Дональд Туск, это премьер-министр Польши. Известно, что его задержали сегодня утром, 18 июня, под Варшавой, благодаря польской полиции и агентству внутренней безопасности Польши. Также, как сообщил Дональд Туск, у задержанного грузинский паспорт. Но польская полиция сообщила другую информацию, что у задержанного российский паспорт, так что пока не очень понятно с паспортом. Также вчера озвучили основную версию в убийстве Семена Скрипецкого. По словам представителя польских спецслужб Томаша Симоняка, это действия российских спецслужб. И по делу также высказался еще вчера Дональд Туск. Он сказал, что все свидетельствует о том, что это политическое убийство. И что если это действительно заказала Россия, это убийство, то это очень серьезное дело с международным измерением.
2: А сразу после убийства были задержаны два белорусских гражданина. С них полностью сняты подозрения в причастности к этому убийству?
5: Похоже, что да. сразу о них не шла речь как о подозреваемых. Польская полиция говорила, что они, похоже, имеют какую-то связь с этим убийством. И, насколько понимаю, они проходят в качестве свидетелей, то есть они могли сообщить что-то об этом убийстве. Да, их отпустили, и их сейчас не подозревают, что они могли быть причастны к убийству Семена, то есть участвовать в этом убийстве. И сегодняшний задержанный, формулировка такая, что его подозревают в участии в убийстве. Не знаю точно, что это значит, но как будто это говорит, что, возможно, это не прямой, не непосредственный убийца, а, возможно, это кто-то, кто ему помогал, но это только мои догадки.
2: Сообщение из Польши журналистки Ксении Куриленко. Напомню, что Семена Скрипецкого убили 15 июня. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке в городе Бяло-Подляска. Семен Скрипецкий – творческий псевдоним российского художника Роберта Кузовкова. Он в сатирическом и критическом ключе рисовал Владимира Путина, Алексея Навального, Рамзана Кадырова, Александра Лукашенко. В 2021 году Скрипецкий покинул Россию и эмигрировал в Польшу. За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрипецкий в Берлине вышел на пикет в лаптях с привязанным к его штанам флагом Российской Федерации и картиной в стиле иконы со Сталиным и Путиным.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы, а также в незаконном обороте оружия. Следствие считает, что Надирбегов был исполнителем убийства Петрова. Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявшие, ни заказчики убийства найдены не были. Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых Выборгский судостроительный завод и Выборгская топливная компания. СМИ называли его хозяином Выборга. А Илья Трабер в 90-е годы тесно сотрудничал с нынешним президентом России, тогда вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным, рассказал журналист издания «Досье» Денис Коротков в интервью программе «Радио Свобода» лицом к событию.
15: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер, получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятие господина Трабера получает в аренду топливозаправочный комплекс аэропорт Пулково. Топ писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерью господина Трабера о компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства перегрузочного

0: комплекса в городе Приморск универсального. Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
1: Это был журналист издания «Досье» Денис Коротков. А Сергей Канев, журналист другого издания «Инсайдер», предполагает, что Илья Трабер переоценил свою близость к Путину в условиях, когда воюющая Россия теряет значительную часть своих доходов.
2: Он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому куху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. И известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Это был журналист издания «Инсайдер» Сергей Канев. Кстати, Илья Трабер был арестован вскоре после того, как бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев, переложил ответственность за гибель заложников во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке на спасательные службы. По его словам, сотрудники ФСБ работали слаженно, а спасатели тогда растерялись и не оказали должной помощи освобожденным заложникам. В результате многие из них погибли. В 2002 году МЧС России возглавлял еще недавно один из ближайших соратников Владимира Путина Сергей Шойгу. Патрушев же добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует эффективнее и профессиональнее. В 2024 году Шойгу был отправлен в отставку с поста министра обороны и назначен секретарем Совета безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей Министерства обороны, работавших, когда это ведомство возглавлял Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах. «Время свободы» вернусь к ударам по топливным объектам в России, в результате которых резко сократились как производство, так и экспорт российских нефтепродуктов. Министерство и ведомство сейчас готовят срочные планы по предотвращению дефицита топлива на российском рынке. Правда, эти планы уже выглядят запоздалыми. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Максиму Бланту.
3: Начнем с доблестных железнодорожников, которые создали специальный штаб, главная задача которого, цитирую, обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Сельхозпроизводителей и просто жителей восточных регионов Российской Федерации эта новость должна бы насторожить. Уже сейчас в Иркутской, например, области жалуются на то, что все топливо увезли на запад России. И это безо всякого штаба. А со штабом и вовсе, боюсь, сбудутся худшие ожидания агрохолдингов и фермеров. И даже если на полях что-то созреет, заправлять уборочную технику превратится в роскошь, доступную не всем. Впрочем, тут готово подставить плечо федеральное правительство, которое, если верить вице-премьеру Александру Новаку, в спешном порядке готовит новые ограничения на экспорт топлива и льготы в виде топливного демпфера на импорт. Что касается экспорта, тут мало что осталось ограничивать. Запреты на экспорт бензина и авиакеросина уже действуют. В отношении дизельного топлива экспорт пока запрещен только для посредников. Так что скоро и производители этой возможности лишатся. Что касается топливного демпфера, который фактически является формой субсидирования более низких цен на российском рынке, то он уже вовсю работает и успел пробить изрядную брешь в нефтегазовых доходах федерального бюджета. Но затем и давали Минфину расширенные полномочия, чтобы на такие мелочи, как дыра в бюджете, не отвлекаться. Одним

0: Словом, став импортером топлива, Россия намерена работать над закреплением этого статуса. Так что фермерам Иркутской области беспокоиться не о чем. Будут заправлять китайский бензин и солярку, как в европейской части России заправляют белорусское топливо. Наконец, Федеральная антимонопольная служба начала охоту на топливных трейдеров. Причем сильно утруждать себя служба не стала, а отправилась на Санкт-Петербургскую топливную биржу, главную площадку оптовой торговли нефтепродуктами. И тут же возбудила дела в отношении трех компаний, которые, дескать, скупали большие объемы топлива, не оставляя ничего остальным участникам торгов. О том, что это за биржа, где три трейдера могут скупить весь наличный товар, умолчу. Скажу лишь, что продавцов на бирже в результате действий антимонопольной службы не прибавится. При этом вся эта суета сводится на нет непредсказуемостью ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потратит в оперативном штабе РЖД день на то, чтобы все распланировать, а на утро окажется, что вести-то уже и нечего.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И, как всегда, теперь по четвергам завершу выпуск рубрикой «Новости высоких технологий». Документы, которые мы носим в кармане или храним в ящике стола, скоро могут полностью переместиться в наши телефоны. По крайней мере, это планируется сделать в странах Европы. О том, что это будет за приложение и можно ли будет ему доверять, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте, что вам нужно открыть счет в банке, подтвердить возраст при покупке, предъявить водительские права. Сегодня для этого карточки, бумажки, сканы, копии паспорта и так далее. Европа хочет изменить ситуацию и поместить все документы в одно приложение на телефоне. Называется это «Европейский цифровой кошелек удостоверений». И звучит немножко сложнее, чем на самом деле. По сути, это приложение, в котором государство разместит ваши официальные документы. Удостоверение личности, водительские права, диплом. Цель – сделать документы доступными одним касанием. На прошлой неделе проект сделал важный шаг. Европейский институт стандартов, организация, отвечающая за технические правила для связи и интернета, выпустил набор спецификаций для такого кошелька. Стандарт предполагает, что страны Евросоюза будут строить свои приложения одинаково, чтобы кошелек, выданный в Праге, работал и в Риме, и в Мадриде. Что можно сделать с помощью такого цифрового кошелька? Ну, например, войти на государственный сайт без логинов и паролей. Или подписать документ электронной подписью, у которой та же сила, что и у подписи собственноручной. Показать диплом работодателю, ну или подтвердить возраст в магазине. И здесь сразу возникает вопрос – а как же с защитой данных? Для этого в кошелек заложено несколько довольно умных идей. Первое – принцип минимума. Покупаете алкоголь, приложение подтвердит – да, этому человеку есть 18. И все. Ни даты рождения, ни адреса, ни имени. Сравните. Сегодня, чтобы доказать возраст, мы показываем весь документ со всеми деталями. А тут простой ответ на конкретный вопрос. Вторая идея. Вы каждый раз сами решаете, чем делиться. Приложение показывает, кто и что у вас спрашивает, а вы нажимаете «да» или «нет». Без вашего согласия данные никуда не уходят. И третья идея, может, самая интересная. Система задумана так, чтобы государство, выдавшее вам документ, не видело, где вы им пользуетесь. То есть никто не собирает в одну папку вашу историю, где вы показали права, где подтвердили возраст и в какой банк зашли. По крайней мере, так это задумано. Чтобы не звучало как теория, один живой пример. Во Франции уже работает приложение France Identité. Оно уже дает вход на сотни государственных сервисов без логинов и паролей. Полную европейскую версию кошелька там планируют испытать уже во второй половине этого года. Теперь о том, насколько проект близок к каждому. Кошелек задуман для всех жителей Евросоюза. Это около 450 миллионов человек. И тут вот какая важная деталь, особенно для тех, кто живет не на родине. Кошелек не только для граждан Евросоюза. Он положен и тем, кто живет в Европе законно, по временному или постоянному виду на жительство. Главное – официальный статус и признанный документ. Да, все это звучит многообещающе, но надо понимать, что правила вышли только сейчас, а срок запуска уже к концу года. То есть, как часто бывает, решили на бумаге и работает в жизни, может и не совпасть. А еще есть простой житейский риск. Когда все ваши документы находятся в телефоне, сам телефон становится очень лакомой целью для преступников. Потеря телефона или компрометация учетной записи могут стать серьезной проблемой, поскольку через одно устройство будет доступно сразу несколько важных документов. Разработчики обещают шифрование, минимум данных и ваш полный контроль. Осталось проверить, как это сработает на практике.

0: Европа идет в будущее, где документы становятся цифровыми и живут в телефоне. Удобно? Почти наверняка. А вот безопасно ли? Зависит от того, насколько аккуратно все это будет сделано и насколько честно сдержит обещание про приватность. В любом случае, проект изменит наш подход к хранению и использованию документов.
1: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пиддес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоть и говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, сегодня это ракетный удар России по Киево-Печерской лавре и убийство в Польше российского художника-карикатуриста Семена Скрипецкого. Июня в Польше был застрелен 44-летний художник Семен Скрипецкий, известный также под настоящим именем Роберт Кузовков. В своих сатирических работах он высмеивал не только президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, но и представителей российской оппозиции, а также украинцев, из-за чего регулярно получал угрозы с разных сторон. Художника убили недалеко от его дома в небольшом городе Белоподляска в Польше, недалеко от границы с Белоруссией. Аркадий Бабченко у себя в Фейсбуке в который раз напоминает о теме безопасности.
11: В Польше убит художник Семен Скрипецкий. Сегодня около 10 утра в жилом комплексе в городе Бялоподляска в Польше произошла стрельба. В результате был убит художник Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, пишет местная газета «Подляски Инфо». Выстрелы прозвучали на улице Королевы Едвиги примерно в 500 метрах от консульства Беларуси. Другое местное издание «Бялоньюз» пишет, что стрелков могло быть несколько. По неофициальным данным, полиция задержала гражданина Беларуси в связи с этим делом. По меньшей мере, один выстрел был произведен в раненого мужчину. Расследование на месте происшествия и экспертиза продолжаются. Также будет проведена аутопсия для определения окончательного числа огнестрельных ранений, заявил прокурор Марчин Козак. «В 150-й раз мы все под ударом. Все, кто волонтерит, помогает, делает, принимайте меры безопасности».
10: Правозащитник Владимир Осечкин пишет о возможной реакции Евросоюза и выражает соболезнования родным и близким художника.
12: Семен Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими работами с карикатурами на известных политиков, включая Кадырова, Путина и Лукашенко. В 2021 году он эмигрировал в Польшу, по его словам, из-за политического преследования. В День России 12 июня Скрипецкий приехал в Берлин и провел пикет с иконоподобной карикатурой на Сталина и Путина. Также он надел лапти, шапку-ушанку и георгиевскую ленту на спину и исполнял переосмысленную песню «Солнечный круг». Россия в 2026 году – террористическое государство, для которого нет границ. Агентура Кремля делает все, что хочет на территории стран НАТО. Безнаказанно. Что на это скажут лидеры «семерки» завтра? Будет ли реакция президента США Дональда Трампа? Что скажут руководители Польши и ЕС? Поддержите репостом, пожалуйста. Семену светлая память, его родным и близким соболезнования.
10: Художник Игорь Поначевный заявляет, что к Евросоюзу есть вопросы насчет безопасности и не понимает, что Европа может противопоставить стране-агрессору.
13: Обмен Красикова на политических заключенных открыл ящик Пандоры. Всему миру было показано, что любой убийца всякого критика путинско-кадыровского режима будет всегда спасен Москвой из-за стенков. Можно приехать в Европу, убить любого оппозиционера и сразу получить массу бенефитов от кремлевского режима. Если вас не поймают, медаль, орден, деньги, слава, синекура. Если поймают, еще даже лучше. Полгода в комфортабельной тюрьме в статусе мученика, и вас обменяют на очередного американского идиота, решившего поцеловать березки на могиле родных стариков. Обмен с помпой, объятия, ордена, медали, деньги, свой эфир на Первом федеральном. С таким подходом в московских коридорах будет не протолкнуться от желающих посидеть на жирных харчах в европейских тюрьмах-санаториях, получить ордена и медали, деньги, почет, славу. Единственное, что можно противопоставить кремлевскому варварству – ответное варварство, которое Европа, увы, себе позволить не может.
10: Художница Катя Марголис в своем фейсбуке рассказывает о Скрипецком как об очень харизматичном человеке.
14: Только что был живой человек, художник, пусть не близкий мне ни стилистически, ни по убеждениям, но яркий, радикальный, живой, с несгибаемыми принципами и позицией. Очень харизматичный и чрезвычайно популярный в сети. Он был как раз страшно близок к народу и хорошо знал, что это за народ. Похоже, это еще одно заказное политическое убийство. Охота на доколониальных активистов как главных врагов продолжается. О чем это говорит? Правильно, о том, что это те, кого они действительно боятся. Но российские оппозиционеры с кисами, шариками и фонариками так и продолжают игнорировать реальных героев и борцов с режимом, с которым они якобы борются. Тех, кого российская имперская власть и ее слуги считают главными своими врагами, на кого охотятся и кого убивают не понарошку. Светлая память художнику. Надеюсь, польские власти и власти ЕС смогут задержать и допросить исполнителей. Заказчиков мы и так все знаем.
10: И публикуют отрывки из ее переписок с убитым Скрипецким.
14: Семен Скрипецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале.
15: Я против хуйла, против империи и за распад России. Вы 3 года, а я 30 лет против империи. Я и терпеть не могу навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов, потому что их устраивает устройство России. Даже если вместо Путина посадить на трон Юльку Навальную, для народов России ничего не изменится. У меня двоюродный брат поехал зарабатывать деньги, убивать украинцев, и его убили. Никто его не заставлял, он был лодырь и алкаш, просто поехал заработать. Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне». Не то, что я на дне, а дно – это именно та самая российская глубинка, где живет простой русский, алтайский, башкирский человек. Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и так далее. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице, а вода в колодце за 200 метров от дома. Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышление и желания. Я книгу написал «Россия-2028». Она поднимает эти вопросы. Я жизнь начал прямо в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой, которую полюбил. У нас появился ребенок, и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал, что этот ребенок в этом враждебном мире больше никому, кроме меня, не нужен. И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и так далее. Я в Польше. 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 2021 году мне пришло осознание, что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто, кроме меня, их не спасет. Я собрался и свалил. Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я ни жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24, младшей 17. 4 дочери и сын.
14: Он вышел из народа и знал его. Если перефразировать Григория Сковороду, русский мир ловил его, но не поймал. А остальное можете судить и обсудить сами. Человека уже убили.
10: Добавляет Марголис. Культуролог Ян Левченко на своей странице в Facebook рассуждает о том, насколько далеко вообще можно зайти

0: И существуют ли эти рамки дозволенного?
1: Художников за их публичные действия этот режим еще не убивал. Советы – те да, иной раз убирали тех, кому было по какой-либо причине трудно предъявить сфабрикованное обвинение и требовалось инсценировать бытовое убийство – Юдель Пен, Алла Горская. Кровавые же разборки в эпоху Ренессанса – это само собой, но исторические детективы вряд ли что-то объясняют во вчерашнем убийстве Семена Скрипецкого. Видимо, безграничный сарказм, который выбрал в качестве своего кредо Скрипецкий Кузовков, был не просто замечен, но оценен по достоинству. Только цена такой концепции оказалась критически высока. Политический беженец из России, без разбора троллившей Путина и Кадырова, сочинявший ролики о баре «Голубой шампур» для настоящих чеченцев и якобы извинявшийся, что так недооценивал пацанов, в то же самое время издевался над украинцами и оскорблял память об Алексее Навальном, то есть был принципиально одинок в своей невнятной борьбе. То, что Авдей Теруганьян или даже группа «Война» могли позволить себе когда-то, оставалось в своей конвенциональной рамке и было направлено не сразу против всех. Как будто Скрипецкий тестировал, как далеко можно будет зайти, начиная с Биеннале, где на его образы и действия обратила внимание международная публика, он покинул свою скорлупу и стал из локального придурка превращаться в заметную и, соответственно, слишком досаждающую фигуру. Что вы предъявляли так серьезно за русский триколор в урне, это что-то новое. Скорее, вероятно, чаша терпения Кадырова и в целом неоднократно задетого Кавказа, который эти штучки воспринимает в разы более страстно. Путин в стиле Васи Ложкина, хоть на коленях у Сталина, хоть в косплее Богородицы, это все же слабоватая причина заказа. В то же время режим эволюционирует, деградирует в смысле. И все возможно. В комментариях напомнили о предположительном убийстве Анны Альчук в Берлине в 2008 году. Это был характерный прецедент, так как именно она была в числе создателей выставки «Осторожно, религия», которая стала полигоном отработки оскорблений чувств, что лишний раз акцентирует также потенциальный поповский след в устранении Скрипецкого.
0: Блогер Сандри Кри у себя в X проводит параллель с известной французской газетой «Шарли Эбдо».
2: Я уже говорил, что панк-карикатурист Семен Скрипецкий был по уровню стёба над всяческого рода фашистоидами уровня Шарли Эбдо. Но помимо своих ярких произведений искусства, он также нелестно высказывался и об исламистах, не путать с мусульманами, онлайн, коими и является вся кадыровская кодла. Это всего лишь небольшой отрезок эфира, где ему постоянно угрожают его найти.
0: Блогер Анатолий Осмоловский у себя в Facebook пишет, что Скрипецкий в своем искусстве крыл всех.
3: Убили художника Семена Скрипецкого. Хочу пару слов сказать. Его рилсы мне попадались несколько раз. В основном он там рекламировал свои картины. В основном это были картины-карикатуры с оскорбительным содержанием в отношении Кадырова. Сейчас не помню уже, то ли Кадыров трахает осла, то ли наоборот. Сделано это в такой грязной, пастозной манере. Вся эта демонстрация создавала впечатление такого наивного художника. Сейчас уже после смерти выясняется, что он был против всех. Он и Путина, и Зеленского, и Кадырова, и Навального, и кого только не. Всех намеренно оскорблял. Такой Шарли Эбдо по-русски. Живопись, которую он показывал, мне активно не нравилась. Но вот Рамбес Краза подобрал несколько его картин, в которых появилась какая-то мысль и даже по-настоящему острое высказывание. Я не любитель подобной активности, но что касается политического искусства, то он явный представитель. Такое наивное политическое искусство содержания, не формы. Еще его, наверное, можно отметить как крайнюю форму, а это уже может быть в искусстве похвалой. Действительно, пока не видел такого кринжового трэша. Думаю я, что его картины войдут в историю.
0: А искусство Скрипецкого касалось и Украины. Художник был внесен в базу сайта «Миротворец», о чем напоминает блогер Роман Зайцев у себя на странице в Facebook.
1: Специально зашел на украинский «Миротворец». Ликвидирован. На «Миротворце» дословно сказано следующее. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Украины. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Все эти страшные преступления только из-за картинок с изображением Зеленского и его приближенных. Теперь специально пробил, какие уголовные дела заведены на него в России. Нет ни одного возбужденного ни уголовного, ни административного дела против Кузовкова-Скрипецкого. Он не объявлялся в розыск, никаких приговоров ему не выносили.
0: В сети X блогер Иван Павлов отвечает на пост «Радио Свободы» об убийстве художника, щедро снабдив пост карикатурами на Зеленского и Путина.
2: В нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. Семен Скрипецкий – человек из скилл-листа сайта «Миротворец».
0: Блогер Фарид Муртазин напоминает о глобальных рисках для обладателей российского гражданства у себя в сети X.
3: Убийство Семена Скрипецкого, возможно, является доказательством того, что риск преследования российских политических эмигрантов сохраняется и после выезда из России. Это может иметь существенное значение при оценке информации о стране происхождения, COI, индивидуального риска и при рассмотрении дел о предоставлении политического убежища.
0: Политолог Александр Морозов считает, что в России есть список таких людей на ликвидацию, о чем он говорит в интервью литовскому порталу Delfi на YouTube.
4: Не то, что именно он был выбран, он просто находился в этом большом списке. И в силу того, что, скажем, в отношении него это было легче сделать вот за счет каких-то исполнителей, которые взялись за это, считая, что он легкая мишень, то вот это как бы и было сделано. Там имеется просто список утвержденных целей. А когда эти цели будут реализованы, это зависит от обстоятельств. То есть, условно говоря, в этом списке может быть 40 или 50 или 100 человек, которые как бы признаны целями спецоперации со стороны военной разведки, которые это организуют через там разного рода прокси. Понятно, там все это описано, что нанимают людей с другими паспортами, могут нанимать теперь уже просто вообще без личных встреч, исключительно пользуясь цифровыми возможностями.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Киево-Печерская лавра, один из важнейших исторических и религиозных символов Украины, пострадала в ночной атаке дронов и ракет Москвы в понедельник. Зеленский назвал это одним из самых тяжких преступлений России против христианской культуры. Когда в ночь на понедельник над Киевом прогремели первые взрывы, в социальных сетях стали появляться кадры, на которых видно, как над церковным комплексом Киево-Печерской лавры, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поднимаются языки пламени. Протоиерей Андрей Кордочкин на YouTube-канале Deutsche Welle так высказался о ситуации.
7: Меня это, прежде всего, символ абсолютно антирелигиозной и антихристианской природы нынешнего российского политического режима. И усложняется именно все тем, что этот режим, который очень активно использует религиозный камуфляж и представляет себя именно как православный.
0: А вот так на обстрел лавры у себя на YouTube реагирует Александр Невзоров.
8: Надежды овладеть Киевом у Кремля больше нет. Поэтому они начали бомбить лавру. Ну, вот так ревнивцы отвергнутые плещут красотки в физиономию кислотой с тем, чтобы навсегда лишить капризную даму носа. Но вы знаете, что как носы, так и купола в наше время легко изготавливаются, приклеиваются на место. Так что месть, в общем, не слишком удалась, но, тем не менее, событие символичное. Это очень мелочно. То, что сделала Москва, очень примитивно, но это вполне в духе России и в ее лучших традициях. Наплевать физиономию своему же собственному богу. Вероятно, еще какой-нибудь исторический собор в ближайшее время приложат какой-нибудь ракетой. Потеряв надежду овладеть, орки, как правило, изгаживают и изувечивают. Все объяснимо. Но примечательно, впрочем, не это, а то, как отреагировали на события чины РПЦ. По идее, они должны были бы

кататься от тоски и от православной боли. Ну, все-таки это главное сакральное здание всего православия. Нет, нет. Попы хихикают, попы потирают руки, и по большей части...

0: разочек, вероятно, вздыбить золоченную бронзу лаврских крыш. Ну, если попадут. Все уже все поняли. Лавра не достанется. Следовательно, нефиг ее и особо жалеть. Очередной тест на истинность религиозных чувств опять провален. Острейшая зависимость религии от политики в очередной раз доказана. Ну, РПЦ, увидев, что Кремль расстегивает штаны, сразу бухнулась на колени и забылась в радостной аспирации. Но не буду повторяться. Тем не менее, вот это бомбардаменто Киевской лавры стало очень заметным событием в мире. Но люди преимущественно символисты. И бомбежка, да, она взбаламутила Запад, поперхнулся Папа Римский, поджал губки Трамп, весь мир взбудоражился. Ну, я думал, что я как-то спокойнее всех и хладнокровнее всех отнесся к этому событию, поскольку мне культовые сооружения, ну, особой радости не доставляют.
1: Военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале «И грянул Грэм» сообщает о том, как был нанесен удар, что смогло сбить ПВО Украины в эту ночь и почему была выбрана именно эта цель.
2: Если говорить о ночи в целом, ну, я бы сказал, что вот эта атака на Лавру и попытка ее разрушения, ну, пожалуй, выделяет эту, ну, прошедшую ночь на фоне остальных таких самых массовых ударов российскими ракетами, беспилотниками и прочими всякими гадостями по Украине. Так, в общем, ну, это был очень серьезный, очень большой удар по количеству использованных средств поражения, почти 700 единиц. При этом надо сказать, что очень неплохо показало себя ПВО Украины, сбив, ну, практически все крылатые ракеты. Я вот утром считал, сбив 95% беспилотников. Да, и, кстати говоря, почти все кинжалы, 5 из 6 кинжалов, это неплохо. Это очень даже хорошо. Но понятно, что вот эти проценты, они не скрывают и не могут компенсировать того ущерба, который эта атака, как и прочие атаки, ну, некоторые больше, некоторые меньше, наносили жилому фонду Украины, наносили ее культурным ценностям и так далее. Ну, тут уж ничего не скажешь, да, это такая людоедская тактика российских властей, которая присуща им, и ничего нового в этом нет. А вот удар по Лавре – это действительно нечто новое, и это эскалация зверства и насилия. Я извиняюсь за такой пафосный, может быть, немного пафосное выражение, но тем не менее это так. Теперь, почему в качестве цели была выбрана Киево-Печерская лавра? Это один из символов Украины, это один из символов Киева, символов государственности Украины. Вот один из соборов, как я понимаю, может быть, самый главный, может быть, собор, я могу неправильно использовать эти термины, но он был, по-моему, построен при гетмане Мазепа и при его финансовом участии. Мазепа, в общем, отличался тем, что он не жалел денег на вот создание таких, ну, тогда это было понятно, храмовых и религиозных сооружений, в которых, однако, был заложен определенный национальный смысл и национальное содержание.
1: Виктор Шендерович у себя на YouTube говорит о том, как Россия отрицает атаки и отмечает, что не очень-то это все вписывается в скрепу православия.
3: Все не мы. Это были не мы, да, а вы докажите. Но, конечно, да, ума хватило. Соврать-то ума хватило. Потому что ракетный удар по Киево-Печерской лавре плохо вписывается в православие как главную скрепу. Это как-то больше к Талибану, да, к Талибану и Хамас, туда куда-то, в эту сторону. К нашим настоящим политическим партнерам, к нашим братьям по разуму. Я имею в виду, так сказать, Российскую Федерацию, разумеется, а не россиян. Хватило ума соврать, я бы так сказал. Или это в рамках нашего особенного православия, у нас же христианство в России.

0: государственное, особенное, не прошедшее пути, которым пошло христианство в Европе, да, никакого там Лютера не было, ничего этого не было. Никакого превращения христианства в человеческую веру и в человеческую религию не произошло. Мы сегодня, если говорить о, так сказать, нашем российском государственном христианстве, на уровне герцога Альбы, да, Европа прошла, пережила герцога Альбу и дожила до протестантизма, до сегодняшнего представления о христианстве и христианских ценностях. Государственная Россия в этом смысле застряла глубоко-глубоко в прошлом.
1: О том, что именно смогли повторить, напоминает Катя Марголис у себя в Facebook.
2: Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор подорвали нацисты в 1941-м. Поправили. Те же НКВДшники заминировали, отступая. Сегодня смогли повторить российские фашисты. Четверо убитых, более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове. 5 человек убито на месте. Их не вернуть и не восстановить. Великая русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира. Мира в обоих нераздельных смыслах. Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
1: Ксения Ларина тоже высказалась об ударе россиян по Украине в ту ночь.
3: Русские озверели. Киев бомбят. Горит Киево-Печерская лавра. Бомбят Харьков, Днепр. В Киеве горит киностудия Довженко. В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей.
1: Блогер Алена Тищенко в Фейсбуке пишет, что православные на такое не способны.
4: Киево-Печерская лавра горит. Православные прямой наводкой из Крыма. Не надо их расчеловечивать. Они не православные, они сатанисты. Посмотрите на их храм путинской армии. Там, где они, там смерть, разрушение и тлен. И страна у них такая убогая, и люди в ней убогие рабы. Тараканище боятся. Боже, как я хочу, чтобы эта страна перестала существовать. Горите в аду.
1: Бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Facebook призывает все это заканчивать.
5: Киево-Печерская лавра. Ужасно. Бывал там много раз. И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там ни назови.
1: Основательница хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава напоминает у себя в Фейсбуке, что люди гибнут по обе стороны фронта.
2: Но куда страшнее, чем удары по лавре, то, что каждый день из-за войны гибнут люди. Теперь уже по обе стороны фронта. Пока горела лавра, из-за войны погибли 4 человека в Киеве, 3 человека в Тульской области, 3 человека в Брянской области, пострадал годовалый ребенок, что-то взорвалось в Реутове и так далее и тому подобное. Война – это страшное зло. Нет войны.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.

0: Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальное интервью советского правозащитника Бориса Вайля, данное сразу по приезде в Вену. Ведет беседу писатель Анатолий Гладилин. Эфир 2 ноября 1977 года.
1: Сейчас вместо передачи «Мы за границей», которая обычно звучит на наших волнах в это время, прослушайте вторую часть беседы писателя Анатолия Гладилина с недавно выехавшим из Советского Союза бывшим политзаключенным Борисом Вайлем. Борис Вайль был впервые арестован, когда ему было 18 лет, за то, что он распространял текст закрытого доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на 20-м съезде. По прибытии в Вену он встретился с Анатолием Гладилиным и рассказал ему о своей нелегкой жизни, 13 лет из которой он провел в тюрьмах и лагерях. Включаем запись этой беседы. Начинает Анатолий Гладилин.
2: Борис Борисович, итак, в прошлой нашей беседе мы с вами остановились на том, что на процесс, где вас судили, судили второй раз, после того, как вы отсидели большой срок в лагерях и в тюрьмах, и после того, как вы жили на свободе. Так вот, на этот процесс пришел академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Причем, напомню нашим слушателям, что это был первый политический процесс, на котором Сахаров присутствовал. И вы рассказывали, какое большое впечатление произвел на вас этот человек.
3: Я потом с ним не раз встречался, но вот это была первая встреча, когда я увидел его скромно одетого человека в зале, вернее, сначала в коридоре Калужского суда, и трудно было поверить, что передо мной академик Сахаров, о котором я знал, что это автор трактата о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе. С этим трактатом я познакомился раньше и знал уже людей в Курске даже, которые тоже потеряли работу из-за того, что давали читать или распространять этот самый трактат Сахарова. Знал о его письмах вместе с Турчиным советскому правительству. Так вот, сам факт того, что присутствовал академик Сахаров, что это дело наше, Калужский процесс, получило огласку в зарубежных радиостанциях, в зарубежной прессе, вот это, конечно, помогло нам получить ссылку, а не концентрационный лагерь. В общем, если бы не было этой огласки, не было бы громкости этого процесса, я уверен, что, конечно, я бы получил 10 лет, ну, 7, скажем, самое малое. Тем более, ведь нужно учесть, я уже к этому времени был особо опасным рецидивистом. Вот. А известно, что это такое. Это уже, так сказать, предел, дальше которого нет. Но вот говорили работники КГБ, что если начнется война, то, конечно, особо опасные рецидивисты будут расстреляны в первую же очередь, в день начала войны. Вот, во всяком случае, это, конечно, лица, подлежащие уничтожению тем или иным путем. Так вот. И со мной бы не церемонились. Но благодаря огласке, мировой огласке, благодаря письмам протеста, которые направили, ну, не столько протеста, сколько озабоченности даже в различные органы советские, Сахаров, Подъепольский, Штейн и другие люди, это вот помогло.

0: могло нам, собственно, спасти нашу жизнь, потому что ссылка все-таки это не лагерь, это не тюрьма. И тем более, что в то время, в отличие от нынешнего, ссылку давали, в общем, не такие уж отдаленные места. Скажем, меня могли заслать ведь в Магаданскую область или на север Томской области. Я попал в Тюменскую область, и не на самый север ее, где, в общем-то, довольно тяжело приходится ссыльным. А я попал в село Уват, это 200 километров севернее Тобольска. Это на границе с Ханты-Мансийским национальным округом. Нужно сказать, что перед тем, как отправить ссылку, меня полгода продержали в калужской тюрьме, хотя я не был ведь приговорен к тюрьме, я был приговорен к ссылке, и меня взяли в зале суда под стражу. Казалось бы, ну вот, человек приговорили к ссылке, пускай он едет в ссылку. Мы так и просили, моя жена ходила там к генералам каким-то МВД, просила, чтобы я мог ехать за свой счет. Вот, в конце концов, вот, ехал же Ленин в ссылку. Не знаю, за свой счет или нет, но он ехал свободно, останавливался в Москве и так далее. Несколько месяцев мог спокойно ехать. Но, увы, здесь так не могло, конечно, получиться. И я ехал довольно долго из Калуги в Тюмень, а потом в Тобольск, в Уват. В общем, я ехал что-то больше месяца. И вот меня поразило то, что снова, как и... Вот я потом читал «Архипелаг», и Солженицын говорит, трудно назвать год, в каком же году тюрьмы в Советском Союзе не были переполнены. И вот я сейчас в 71-м году проследовал по этим пересылкам, и я удивился, я ужаснулся, как были переполнены тюрьмы. Я заходил в камеру, скажем, в Кирове, и я видел, что люди на нарах, под нарами. Я спрашивал, эта камера на сколько рассчитана? На 20 человек. Сколько здесь сейчас человек? 60, 70. Негде лечь, негде встать. Что такое? Эти ведь люди шли... Это первая была судимость. Молодые люди, которые были осуждены к так называемой химии. Это принудительному труду. Ну, есть новый вид осуждения. Это они живут вроде как бы на свободе, и в то же время они не на свободе. Но об этом есть литература соответствующая. Так вот, эти люди находились в камере, битком набиты. И когда в Кирове зашла женщина-врач, я сказал, вот вы врач, как вы можете видеть это все и не протестовать, в конце концов? Как, это же антисанитарно, антигигиенично, так вот помещать столько людей, которые валяются на полу, возле параши, на боку, ведь 71-й год.
1: И позвольте мне добавить, это еще античеловечно.
0: Она сказала, ну, понимаете, что мы можем сделать? Завтра сюда пригонят еще 100 человек, и мы их поместим в эту камеру. Мы бессильны что-либо делать. Вот. И она это сказала без особого сожаления, вот что, конечно, неприятно. И вот, значит, по всем этим пересылкам, в очень тяжелых, конечно, нечеловеческих условиях, прибыл я на ссылку. На ссылке в милиции нас выпустили, так сказать, ну, на свободу, что ли. Вот поселок, где мы должны жить. А дальше сами идите куда хотите, устраивайтесь на работу, ищите квартиру. Без копейки денег совершенно. А куда идти? Ведь... Это же не так просто, в конце концов. Я попросил у лейтенанта 3 рубля взаймы, чтобы дать телеграмму жене, чтобы она выслала мне денег. Он сказал, ну, если я каждому буду давать, то я сам буду, значит, ходить без денег. Вот. Но, в конце концов, я пришел в совхоз. И только в совхозе я, конечно, мог получить квартиру, такую, чтобы ко мне сразу могла прилететь жена с ребенком, и мы могли жить. Потому что в условиях жилищного кризиса в Советском Союзе мало какие организации, ну, кроме совхозов, колхозов, имеют возможность сразу же предоставить жилье. И вот началась новая жизнь, жизнь в ссылке. Но нужно сказать, что, в общем-то, у меня хорошие воспоминания о Сибири, вот в этом плане, в плане моей жизни в ссылке, о сибиряках. А потом ко мне стали приезжать москвичи в гости, в частности, Елена Георгиевна Боннер, и другие люди, и власти, конечно, видели, что им трудно следить, потому что они следят за мной, а я слежу за ними, это деревня, там все на виду. Они пытаются поставить подслушивающий аппарат, а мы это видим, мы его демонтируем. Они ставят на глазах у них, мы демонтируем на глазах у них. Все это, конечно, было смешно. И однажды меня вызвали они и сказали, что не хочу ли я переехать в город. Я сказал, что я согласен, в общем, переехать в город, и они меня перевели в Тобольск. И я продолжал ссылку в Тобольске. Там был отдел УКГБ, и поэтому там за мной было легче надзирать. Я это понимал, конечно, прекрасно. И там я и закончил свою ссылку. После этого переехал в европейскую часть России. Это был 75-й год.
1: Борис Борисович, у меня к вам просьба уточнить.

0: Объясните, пожалуйста, нашим радиослушателям, сколько же всего лет вы провели в лагерях, в тюрьмах и ссылках?
1: Значит, 8,5 лет в лагерях и тюрьмах первый раз, по двум первым судимостям, полгода потом, значит, вот по Калужскому делу, итого 9 лет в тюрьмах и лагерях, и 4 года в ссылке, того, значит, получается 13 лет там с небольшим. Так вот, в 1975 году, выйдя из ссылки и приехав в Европейскую Россию, я стал искать место, где жить можно моей семье и работать где-нибудь вот недалеко от Москвы. Ездил в Калужскую область, Смоленскую область. И оказалось, что все это не так просто. Хотя я уже не в ссылке, вольный вроде бы человек. Отбывал наказание, в общем, не по такой уж тяжелой статье, как 190-й, но найти работу для человека осужденного здесь оказалось очень трудно. И действительно, можно было идти только в совхоз или в колхоз, да и то не всякий. Например, возле Таруса, где я пытался устроиться, там, видимо, это тарусские руководители предупреждены, что часто к ним приезжают из лагерей, и они, значит, от одного моего вида там заливались краской и, значит, багровели, и выгоняли, прогоняли, не брали меня ни на работу. А ведь моя жена специалист сельского хозяйства с высшим образованием, но даже ее не брали из-за меня, естественно.
0: И вообще, насколько я понимаю, ведь в совхозах резкий дефицит рабочей силы, там люди очень нужны, тем не менее.
1: Да, там люди очень нужны, не хватает. Конечно, ведь люди устремляются сейчас из села, мы этот наблюдаем процесс миграции, как падает количество населения и молодых людей, и детей в селах и деревнях, тем не менее. Они вот не брали меня ни на какую работу, потому что вот они пугались, что кто-то их напугал раньше, что не надо брать вот таких подозрительных людей, не знаю. И вот каким-то чудом нам удалось устроиться в очень глухом районе, это Темкинский район Смоленской области, очень глухой район, куда и дорог-то нет. Значит, это на стыке Московской, Смоленской и Калужской области, в отдаленный совхоз. Вот туда нас взяли, так и то взяли, потому что директор совхоза не знал, что я был судим. Он узнал там через несколько дней. После этого, наверное, схватился за голову, но, в общем, было уже поздно. Может быть, ему сказали, что в конце концов где-то я должен ведь жить. Я остался там в этом совхозе. Жену мою не брали работать по ее квалификации, а использовали ниже ее квалификации. Ну, а я, естественно, только мог работать на самой черной работе. Работал я слесарем самой низкой квалификации. Я никогда до этого слесарем не работал. А тут пришлось и кочегаром. Вот в таких вот, без всяких условий дальнейшего какого-то продвижения там или улучшения условий существования. Совершенно, конечно, бесперспективное такое тупиковое положение не только мне, но и моей жене. Когда освобождалось место зоотехника несколько раз, то есть то, что она работала раньше по этой специальности, имея диплом, ей не давали, а брали какую-нибудь девочку, у которой среднее образование, а ее не брали. И вот в этом году, в 1977, когда мы узнали о проекте новой конституции, прочитали ее, то мы поняли, что, в общем-то, и дальше особенно ничего хорошего нам здесь не светит. И приняли решение вот об эмиграции, в чем нам, конечно, очень быстро стали помогать власти, как только узнали, что мы получили вызов, и я пошел за анкетами, то все это дело очень убыстрилось, меня стали буквально прогонять. Они раньше делали такие намеки, что, так сказать, уезжайте. Я хочу сказать, вот когда мы узнали, что появился проект новой конституции, то, естественно, большой интерес, как среди московских интеллигентов, среди так называемых диссидентов, что это за конституция, об этом говорилось давно. Вот. Но когда мы прочли, вот, я в частности не мог понять, в общем, зачем это нужно, если старая конституция не выполняется, так зачем еще новую предлагать. А потом вообще эта конституция довольно странная тем, что там нет юридических норм, а есть какие-то благие пожелания там, о техническом прогрессе и так далее, о том, что там дети должны любить своих родителей. Все это очень странно, конечно, неизвестно, зачем это пишется. Но нам вот с женой так показалось, что, может быть, готовится какое-то ужесточение режима. Хотят выбить почву из-под демократического движения, которое основывается на конституционных требованиях соблюдения Конституции. Так, чтобы, так сказать, теперь диссиденты не могли ссылаться, что вот выполняйте Конституцию. Ну, они записали в новой Конституции усиление роли партии. Если мы будем требовать соблюдения этой Конституции, стало быть, выходит, что мы требуем увеличения роли партии в стране. Ну, а это, конечно, не является нашим требованиям. Когда я недавно узнал об экваториальной

0: Гвинеи, где тоже однопартийная система, но где все жители данной страны должны быть в правящей партии, то я подумал, что вот действительно логический конец нашей однопартийной системы, когда все жители данной страны должны состоять в правящей партии. Вот единство партии и народа. Так вот, эта новая конституция, идущая даже в целом ряде положений вразрез с программой правящей партии, это известно, уже отмечалось в самиздатской литературе, эти противоречия, настроила нас на, в общем-то, пессимистический лад.
1: Борис Борисович, все, что вы рассказываете, на мой взгляд, очень интересно. Но у меня к вам вот такой странный вопрос. Ну, принято, Васильевич, в нашей официальной печати все время обвинять интеллигенцию в том, что она отрывается от народа. Но вот так вот получилось, что вам после того, как вы вышли на свободу, вам запретили жить в больших городах, и вы последний год жили в маленьком глухом совхозе где-то между Калужской и Смоленской области. Вы работали там простым рабочим, кочегаром. Вы лучше знаете этих людей, вот колхозников или совхозных рабочих. Вот интересно, чем они дышат? Что они думают?
0: А что я могу сказать? Конечно, общественные проблемы их, безусловно, мало волнуют. Некоторые из них смотрят телевизор, когда позволяет время. Ну, скажем, дальше хоккея, футбола это не идет. И, конечно, далеко не каждый имеет желание говорить на какие-то отвлеченные общие темы. Ну, скажем, вот мои ближайшие коллеги, механизаторы, люди, которые многое умеют делать руками, хорошие подчас люди внутренне, они ведь заняты работой, поглощены. Ведь тракторист порой работает 12 часов в день, но зимой там у него бывает меньше. А так ведь это постоянная работа, постоянная гонка, усталость. Он работает и потом, значит, ну вот как-то компенсирует себя этой выпивкой, и просто вот он... Такой действительно уровень, что не думает об этих общих проблемах. Интересно то, что своих детей, конечно, все механизаторы, все колхозники пытаются пристроить где-то в город. Это мечта каждого. Я вот пострадал здесь, зачем же в грязи будет сидеть мой ребенок? И все они отправляют своих детей, как только можно, устраивают в города. И когда мы с женой приехали вот в эту деревню, то местные жители, крестьяне, решили, что просто нас выслали сюда. Потому что не может же нормальный человек приехать из города в деревню. Зачем? Это странно, конечно. Мы выглядели очень странно в глазах местных жителей. А когда они узнали, что я был судим, то вот они решили, что мне назначена ссылка в это село, хотя я приехал добровольно. И все, кто сюда приезжает, это люди или какие-то ненормальные, или сосланные. Они считают, что некоторых людей, вот таких, как меня, сослали из Москвы вот в эту деревню. Что мне нельзя жить просто в городах, а можно жить только в деревнях. Это им непонятно, как можно из города уехать в деревню, потому что мечта каждого колхозника, чтобы его-то дети жили в городе, потому что все-таки там нормальный рабочий день, два выходных, а мы-то в деревне часто не имеем одного выходного. Вот. Нужно сказать об интересном явлении нашего времени последних нескольких лет, когда у нас стал в России, а не где-нибудь, не в Закавказье, всплывать образ Сталина в таких радужных оттенках, и появилась у рядового советского человека ностальгия по Сталину. Это, конечно, было заметно давно, сейчас это несколько больший характер имеет. Сейчас, но это мода, это определенная мода. Как была мода у молодежи на крестике, сейчас мода на Сталина. Значит, шоферы, молодые ребята, провинциальные, в Смоленске, в Вязьме, я видел это сам, вешают в своих автобусах, машинах там грузовых, вешают портрет Сталина. И это вот так считается нормально, без всякого юмора. Ну вот. И когда начинаешь говорить с такими людьми, зачем вы вешаете это мертвого тирана, они говорят, что ну что же, ведь при нем было гораздо лучше, так говорят. А как лучше? Так вот, водка стоила 2 рубля, в магазинах была селедка, колбаса, сейчас этого нет. Вот. Вот подобный разговор, это во всех уголках Советского Союза и на всяких уровнях, городских, сельских, можно слышать такие разговоры.
1: Вы рассказываете это просто поразительно, это все-таки показательно. Ну, до чего же все-таки довели наш народ вот этой вот нашей системой, так сказать, так называемой правдивой информации? До чего? Какая же дикая путаница в голове у наших людей, если, так сказать, думают, что раз была, так сказать, селедка, и раз была колбаса, хотя там мы-то с вами знаем, что и не было этого, вот, то уже, дескать, вот было лучше.
0: Конечно, путаница невероятная, но нужно сказать, что сама эта ностальгия по Сталину, вывешивание его портретов,

0: В этом, конечно, есть некоторый элемент оппозиционности, безусловно, потому что я не думаю, что приятно будет Брежневу узнать, что не его портреты вешают, а портреты Сталина. Но, тем не менее, в общем-то, это должно устраивать больше, чем, скажем, если бы какие-то другие портреты, я не знаю, Сахарова вешали. Безусловно, лучше пускай Сталина вешает. Поэтому где-то на каком-то уровне это, безусловно, поощряется. Ведь даже и официальные лица такие... В частных беседах прямо-таки высказывает это свою безумную ностальгию по прошлому, по Сталину, что вот вообще происходит такое колебание, скажем, с одной стороны, руководители предприятий считают, что хорошо вернуться к сталинским временам и закрепить рабочих на производстве, чтобы они не могли увольняться. А с другой стороны, те же руководители, вот мне высказывали мнение, что хорошо, если бы, как в Америке, как они говорят, была бы безработица, тогда бы мы могли выбирать наиболее способных работников. Вот такое, вот такие противоположные колебания. Ну, вообще, я должен сказать, что социалистическая идея, сторонником которой я являюсь, безусловно, была вот этим строем нашим советским дискредитирована. Но все-таки я надеюсь, что как таковая и существуя в Западной Европе в лице социал-демократических и социалистических партий, она, конечно, ей принадлежит будущее, если вообще у человечества есть будущее. Я надеюсь, что и у социализма будущее будет. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы смешивали нас, строй, с социализмом. Вот в нашем движении за права человека разные существуют точки зрения на этот счет. Но вот я считаю, отношу себя, может быть, к менее многочисленным сторонникам социализма. И Андрея Дмитриевича Сахарова я тоже считаю довольно близким. Хотя он так впрямую не высказывался об этом, но наши взгляды, в общем-то, совпадают. Терминология может быть разная. Но из других правозащитников мне хотелось бы отметить особо Александра Гинзбурга. Я, находясь в ссылке, получал от этого фонда, созданного Солженицыным, определенные пособия. Получал их, конечно, безвозмездно, без всяких там условий. И по выходе из ссылки мне, значит, тоже была помощь оказана как вышедшему. И я горячо благодарен этому фонду, его создателям, его распорядителям, нынешним и прошлым, за эту бескорыстную помощь. И я старался сам потом уже, когда стал на ноги, участвовать в этом фонде. И тем более тяжело видеть, что какая судьба уготована Александру Гинзбургу. Очень тяжелая судьба. А он сейчас сидит в той калужской тюрьме, где сидел я когда-то. И я часто, конечно, не могу без содрогания думать об этом, что вот он сидит, может быть, в той камере, где я вот недавно сидел. А вот в августе 1977 года в Литве арестован мой друг, католик Виктор Спяткус. Он отсидел в сталинских лагерях 7 лет. Потом вот вместе со мной он сидел в Мордовии. Отсидел, значит, в хрущевских лагерях 7 лет. И сейчас его арестовали как члена группы Хельсинки. Это аресты были в Москве, как известно, в Киеве, в Тбилиси и вот в Вильнюсе. И этот человек, Виктор Спяткус, глубоко убежденный католик, прекрасный души человек, обладавший огромным авторитетом в лагерях, вот он снова находится за решеткой, и поскольку, так сказать, две судимости у него было, правда, вот с момента его выхода уже прошло 12 лет, не знаю, как там будет, но во всяком случае ему грозит очень тяжелое заключение. И грустно, грустно думать об этих людях.
1: Борис Борисович, вот хочется вас спросить. Вот сейчас вот вместе с вами высылают, так сказать, лучших людей, лучших честных людей нашей страны. Давайте досмотрим эту проблему до конца. Ну а что будет, если вот всех перерестуют, ну хотя бы вот всех тех, кого вы знаете? Что, по-вашему, будет в нашей стране?
0: Я думаю, что... Вообще, в принципе, такой вариант возможен. Можно посадить, скажем, несколько сот человек или несколько тысяч человек. В общем-то, мы от этого не гарантированы. Но все-таки даже и в этом случае пройдет несколько лет, и опять появятся люди. Безусловно, потому что жизнь сама порождает этих людей. Они же не с Луны появляются у нас. Сама жизнь снова породит таких людей, эти идеи. Обязательно и будет, поскольку формы существования

0: диссидентского движения уже заданы, они уже есть, то даже при исчезновении этих людей, при их, значит, эмиграции или их аресте, другие люди будут уже входить в эти готовые формы. И демократическое движение вот в этих существующих формах, мне кажется, в какой-то степени оптимальных, то есть легального протеста, ненасильственных действий, вот самиздата и гласности, главное, гласности, оно должно воспроизводиться, иначе нельзя. И я хотел бы сказать, что впервые в истории, может быть, как это громко не звучит, или, можно сказать, человечество, или в истории 20 века создалось такое, ну, имеющее некоторые параллели, ненасильственное, открытое и движение за гласность, которое там не ставит своей целью немедленной, скажем, революции, а хочет, вот открыто заявляет о том, что оно хочет развития демократии дальнейшей. И, казалось бы, власти должны были это понять, что, так сказать, это ненасильственное движение. В то время как левые, крайне левые на Западе, значит, совершают вот террористические акты, то наше, конечно, движение представляет контраст этому. И в этом его уникальность. Я думаю, что так или иначе, сколько будет арестовано, сколько будет выслано, но снова будут появляться эти люди, и власти должны будут с этим считаться.
1: Борис Борисович, вот ваша судьба в некотором роде уникальна. Лучшие годы, 13 лет своей жизни вы провели в тюрьмах, лагерях и ссылках. Вам, вне всякого сомнения, сломали жизнь, сломали вашу судьбу, но вас не сломали как человека. И это самое главное. И поэтому я верю, что и тут, в эмиграции, вы найдете себя, найдете себе применение. И думается, что вы будете, так сказать, помогать своим товарищам, ну, насколько это в ваших силах, тем товарищам, которые остались в России.
2: Большое вам спасибо за интервью. И хочется пожелать вам здоровья, счастья и удачи.
3: Борис Вайль отвечал на вопросы Анатолия Гладилина. Эфир 2 ноября 1977 года. «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Гость недели – химик и математик-москвичка Дина Бейлина. В нью-йоркской студии с ней беседует Владимир Юрасов. Затем о новом романе Марио Пьюзо «Глупцы умирают». Эфир 28 октября 1978 года.
4: Говорит радио «Свобода». Переходим к передаче «Гость недели». Беседе с гостем «Радио Свобода» Диной Бейлиной. Дина Бейлина – химик и математик, активный деятель движения за эмиграцию евреев из СССР в Израиль. 6 лет была отказником. Сейчас постоянно живет с семьей в Израиле. Недавно приезжала в Соединенные Штаты. Беседу с ней ведет сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Владимир Юрасов.
5: Для начала расскажите, Дина, о себе.
6: Я из Москвы, мне 39 лет, у меня есть муж, дочь и мама. Я окончила институт химического машиностроения и работала 10 лет в области прикладной математики в химии. И мой муж математик, он кончил Московский университет и работал как прикладной математик в экономике. Нашей дочери сейчас 16 лет. В 1972 году, в январе, мы подали заявление на выезд. И единственное, что мы хотели собрать быстрые вещи и уехать. И мы решили, что мы получим разрешение. Мы работали в открытых институтах. Вот, но мы получили отказ, и причина отказа менялась 4 раза. Мы сообщили нашим родным, друзьям на Запад о том, что мы получили отказ. И как-то стали обсуждать эту проблему с нашими друзьями, которые были в таком же положении. В Москве образовалась очень большая группа таких отказников. Вот. Потом возникла проблема, как прожить это время и не потерять специальность, как остаться научным работником.
5: Вы участвовали в научном семинаре?
6: Да, и вот в 1972 году в Москве были организованы сначала 2 семинара профессора Лернера, да, и 2-й семинар Воронеля. Вот потом был организован 3-й семинар математический, и потом 4-й по еврейской истории и традициям, культурный семинар мы его называем. Вот мы начали учить иврит,

0: В общем, стараюсь поддержать себя
1: Ну, а
0: как-то.
1: вы участие принимали в научных семинарах, делали доклады или
0: Да,
1: только
0: я была секретарем семинара профессора Лернера «Математические методы в медицине». Мы делали там доклады, но наши возможности были ограничены, потому что прикладная математика, она требует лаборатории, оборудования. Единственное, мы могли рассказывать о своих прошлых работах и делать реферативные доклады. Но иногда к нам приезжали иностранные ученые, участвовали в наших семинарах. Это нас очень поддерживало. Вот. И потом профессор Лернер нам просто читал регулярные курсы научные. Мы ему за это очень благодарны.
1: Какие вы доклады читали?
0: Я читала доклады о математическом моделировании в медицине, а мой муж о математических моделях в системах здравоохранения.
1: Дина, скажите, но большинство участников семинаров уже уехали из Советского Союза?
0: Да, состав все время меняется. Но руководитель семинара, профессор Лернер, остался.
1: Да.
0: А семинар, который начал Воронель вместе с Брыловским, сейчас ведет Левич, Брыловский, Альперт.
1: Ну,
0: ученые стараются существовать.
1: Ну, а кроме участия в семинарах?
0: Мы участвовали в семинарах. Потом мы старались понять, что мы можем сделать в Советском Союзе. Значит, во-первых, мы писали обращение к советским властям. С этого начинают все. Потом люди понимают, что апеллировать невозможно, никто не будет разговаривать. И мы стали обращаться на Запад. Мы стали организовывать общественное мнение на Западе и объяснять, что отказ – это лотерея. Люди, которые попали в отказ, это просто пугало для всех, кто желает подать на выезд. И мы старались объяснить, что отказник, он не просто жертва, он еще не может понять, что с ним будет дальше, потому что для того, чтобы нас держать в страхе, часть из наших друзей регулярно арестовывалась и пополнялся состав заключенных. Вот. И я думаю, что такое общественное мнение было создано. Мы получили большую поддержку на Западе. Вот. И проблема иммиграции евреев в Израиль, она сейчас уже широко известна.
1: Ну и вам, сколько же вы ждали выезда?
0: 6 лет.
1: И выехали вы когда?
0: В конце марта 78-го года, да.
1: Дина, вы в Советском Союзе окончили высшее учебное заведение, были научным сотрудником в интересном институте. Наверное, вам нравилась ваша специальность. А потом круг интересов у вас сильно изменился. Можно вас спросить о причинах вашего твердого решения уехать из Советского Союза?
0: Вы знаете, у меня очень простая причина. Я все время знала, что я еврейка и гражданин второго сорта. И меня
1: Вы имеете
0: это
1: в
0: очень...
1: виду антисемитизм?
0: Да. Меня это очень тревожило, потому что я никак не могла понять, почему 60 лет после революции так культивируется антисемитизм. Я не могла понять, почему после Второй мировой войны, после трагедии, было дело врачей, почему была подготовлена депортация евреев в Сибирь. И я понимала, что у евреев в Советском Союзе особая роль.
1: Но чем же вы теперь объясняете это?
0: Вот, теперь я объясняю тем, что это может быть хорошо иметь таких беззащитных внутренних врагов, которые всегда во всем виноваты. Не хватает
1: вы думаете, что...
0: продуктов, виноваты евреи.
1: Вы знаете, когда-то к Гитлеру приезжала делегация японцев, и один японец сказал Гитлеру: «Вам, мол, хорошо, чтобы организовать массовое движение, вам помогло то, что у вас в Германии есть еврей, а вот в Японии у нас, мол, нет еврея». Думаете ли вы, что советское руководство и ныне использует антисемитизм в целях внешней и внутренней политики?
0: Я думаю, что, конечно, это очень удобное оружие, и, может быть, поэтому оно официальное, и оно не передается в руки простого населения, оно регулируется.
1: Таким образом, причина главная вашего решения уехать – антисемитизм в Советском Союзе.
0: Да.
1: Это единственная причина.
0: У меня, да. У моего мужа еще сложнее. Он из небольшого города, и он просто такой традиционный еврей. Мы были уже совершенно ассимилированная семья. Не знали ни истории,
1: москвичи.
0: Ни религии. Да, москвичи уже несколько

0: поколения, а он такой из простой еврейской семьи, и в которой сохранились все традиции. Для него очень важно было, что он едет именно в Израиль. Для меня в первое время это было совершенно неважно.
1: Но вы мать, у вас дочь. Это не имело значения?
0: Нет, конечно, я в первую очередь думала о том, что у нее будет непонятное будущее, и что я не смогу ее защитить никоим образом. А потом моя дочь сумела получить свой собственный опыт. Она старалась поступить в Московский университет на математический факультет, и она получила 2 на первом же экзамене, без всякой причины. Да. И ей было всего 15 лет. Я думала, что просто из любопытства ее должны были принять. Угу. Все-таки не каждый кончает 15 лет школу. Угу. Вот. Но она, значит, поплакала и сказала, что теперь она мне верит.
1: В Израиле вы всего были месяц, не больше, наверное.
0: Да.
1: Как же вам теперь в Израиле, что-нибудь определилось?
0: Ну, во-первых, моя дочка учится в Иерусалимском университете.
1: Ну, вот видите.
0: Моя мама получает пенсию, она пенсионерка, и мой муж нашел работу.
1: Уже
0: в своей
1: нашел
0: области, да. Но нам было немножко легче, потому что мы изучали иврит. Mm-hmm. Это было достаточно 6, чтобы
1: сразу
0: научиться немножко говорить.
1: Дина, вы только месяц прожили в Израиле и сразу же поехали на 1,5 месяца в Америку. Расскажите о вашей деятельности в Америке.
0: Вы знаете, вот слово «деятельность» – это очень такое неподходящее слово, потому
1: что вы
0: вновь приехавшему ничего, конечно, сделать самому нельзя. Но у меня множество друзей, которые озабочены положением, существующим положением в Советском Союзе, и мне помогают. Кроме того, я в Москве участвовала во встречах со многими сенаторами, конгрессменами, и сейчас, когда я им напоминаю о том, что мы говорили в Москве, они как-то очень сразу располагаются, разговаривают.
1: Угу. Вот. Значит, не забывают, что они говорят.
0: Нет, нет. Они получили очень большое личное впечатление. Вот. И мне организовывают очень интересные встречи с людьми, с научными работниками, с врачами, адвокатами, религиозными деятелями, где участвовали представители одновременно и еврейских, и нееврейских религиозных больших общин в Филадельфии, в Сан-Франциско. Вот, и меня даже в первое время особенно удивил интерес нееврейских общин.
1: Населения?
0: Да, да, потому что это совершенно новые
1: чем
0: чувства.
1: Чем вы это объясняете?
0: Это демократическая страна. И
1: американской традиции.
0: Да, да.
1: Дина, вот вы напомнили об арестах, которые прошли в последнее время в Советском Союзе, арестах участников еврейского движения и движения за права человека, скажем, арест Орлова, Лукьяненко, Пяткуса, Гинзбурга, Щаранского, Слепака и других. А с другой стороны, вот вас, активного деятеля еврейского движения, выпустили в Израиль с семьей. И многим другим разрешили уехать. Не кажется вам, что это, собственно, хитрая политика советского руководства, направленная на ликвидацию движения, и еврейского движения, особенно движения в защиту прав человека, с тем, чтобы одних активных участников посадить, а других выпроводить за границу? Если посадить всех, то мировое общественное мнение будет возмущено, а если посадить одних, а других выпустить, то на Западе может создаться такое впечатление, что советское руководство людей, мол, желающих эмигрировать, выпускает, а вот преступников, мол, наказывает, сажает и высылает. Не кажется ли вам, что эта политика, собственно, направлена на ликвидацию движения?
0: Вы знаете, я с вами совершенно согласна. Конечно, советские власти в первую очередь стараются бороться против активных представителей движения за эмиграцию. И после этого они, видимо, хотят взять под контроль все движение за эмиграцию. А дальше уже, я не знаю, какие у них будут планы, но я думаю, что это первый шаг. Второй шаг, они, конечно, остановят эмиграцию и сообщат на Запад, что все евреи, которые желали, они уже уехали. Потом им ничего не стоит организовать поток писем возмущенных евреев, которые будут писать, что такой проблемы не существует. Это все очень легко.
1: Вот недавно из Советского Союза дошел слух, что будто бы еврейское население, особенно те люди, которые хотят уехать из страны, обеспокоено, что запись на эмиграцию скоро вообще закроют. Поэтому люди сейчас срочно подают заявление на отъезд. Вы думаете, что такая угроза запрета иммиграции существует?
0: Вы знаете, вот этот слух, мне кажется, тоже организован внутри Советского Союза не случайно. Может быть, сейчас они хотят просто дать большую волну, а потом сказать, что все желающие уехали.
1: Но это связывает еще с предстоящей Олимпиадой в Москве?
0: Может быть, вполне, потому что такую информацию мы получили первый раз в декабре, что к Олимпийским играм Москва и большие города будут очищены от активистов еврейского миграционного движения, от диссидентов.
1: Дина, вы в бытность вашу в Вашингтоне встречались там с государственными и политическими деятелями. Вы знаете, конечно, о наличии известного напряжения в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами в последнее время. Думаете ли вы, что это может сказаться и на проблеме иммиграции из Советского Союза?
0: Я не знаю. Если советские власти захотят продемонстрировать свою жесткую линию, у них имеется 3 миллиона беззащитных заложников, евреев, они могут это сделать?
1: Но вот вы были научным сотрудником, вы химик. Вы знаете, что положение в химической промышленности СССР, мягко говоря, неблагополучное. Отсюда острая нужда Советского Союза в современной технологии, особенно связанной с компьютеризацией современного производства. Вам не кажется, что для Советского Союза очень важно получать из Америки эту необходимую техническую помощь? А поэтому советскому руководству невыгодно обострять положение.
0: Вы знаете, они, видимо, все-таки надеются обмануть. Я уверена, что им нужно и новая техническая информация, и кредиты. Они стараются обмануть, потому что что значит арестовать людей и некоторым дать разрешение? Это прежде всего лишить Запад информации об истинном положении. И мне кажется, что если советские власти поймут, что обмануть не удастся, я надеюсь, я, может быть, оптимист, что действительно вопрос о том, что иммиграция будет более свободной, этот вопрос будет подниматься неоднократно.
1: Ну, дай бог, как говорили.
0: Да, я почему-то верю в то, что...
1: Скажите, Дина, а какие ваши личные планы? Вы жена, мать, у вас профессия, которую вы сами себя выбрали, математик, химик, теперь вы общественный деятель. Что же вы собираетесь делать теперь в этом новом мире для вас?
0: Вы знаете, я не общественный деятель. У нас просто не было другого выхода. Мы понимали, что у нас нет никакого будущего в СССР. Вот. Но я думаю, что в Израиле я буду стараться работать по специальности. У меня есть два предложения в области прикладной математики, в химии. Вот, и, конечно, мне будет трудно, потому что мои друзья в тюрьме, и я буду стараться столько времени, сколько они будут в тюрьме, столько я буду стараться им помочь. Вот, но что значит помочь? Я буду писать письма и обращения ко всем людям, с которыми мне удалось сейчас встретиться, и просить их не забывать. Вот, я не знаю, будут ли у меня какие-то другие возможности.
1: Дина, вы совсем недавно из Москвы. Какие же настроения у людей, хотя бы у людей вашего круга? На что они надеются?
0: Я могу сказать, что мои друзья очень верят в то, что они делают правильное дело, что для евреев является основной возможностью, единственной, это иммиграция в Израиле из Советского Союза, что у них нет там никакого будущего как нации. И единственная возможность эмигрировать. Вот. И они, конечно, не остановлены всем происходящим. Вот. Но настроение у евреев, я разговаривала со многими, если раньше об эмиграции думали единицы, потом сотни, то теперь, по-моему, этот вопрос обсуждается даже в самых благополучных семьях.
1: Ну, а как остальное население реагирует?
0: То есть не благополучных, а самых ассимилированных
1: семьях. Да, я говорю, а как остальное население реагирует на желание еврейской части советского населения уехать?
0: Сейчас настолько сильная пропаганда, что я боюсь, что эта реакция, если она не будет контролироваться властями, она будет очень серьезный и отрицательный, потому что буквально во всех газетах вы можете найти такие выражения, что те, кто собирается эмигрировать, они предатели, изменники, агенты сионизма платные. Если будет продолжаться такая

0: сильная кампания в печати, телевидении и радио, и людей будут клеймить как изменников, предателей и платных агентов, вот это действительно опасно.
1: Ну, спасибо, Дина, за беседу, и желаем вам успеха в ваших личных и общественных делах.
0: Спасибо.
2: Вы слушали передачу «Гость недели», беседу с гостем «Радио Свобода» Диной Бейлиной. Наш гость – химик и математик. В этом году выехала с семьей в Израиль, недавно побывала в Соединенных Штатах. Беседу вел Владимир Юрасов. Едва появившись на книжном рынке, последний роман Марио Пьюза «Глупцы умирают» оказался на первом месте в списке американских бестселлеров. О книге «Глупцы умирают», последнем романе автора, нашумевшего в свое время «Крестного отца» Марио Пьюза, рассказывается сегодня в передаче из цикла «Мысли и идеи», «Книги и журналы».
3: Успех Марио Пьюза – это успех, ставшего модным в последнее время в американской литературе стиля «Роман Эклев». Заимствованная у классической французской литературы эта форма повествования рисует характеры подлинных людей, чаще всего знаменитостей, светских звезд, которые лишь слегка закамуфлированы такими атрибутами авторской фантазии, как имена или хронологические даты, и могут быть угаданы любым неискушенным читателем. Описание имевших место событий, детали конфликтов или манера поведения героев – в подобном романе не уступают по тщательности исследования и точности мотивировок хорошему документальному очерку. Так, бывший советник президента Никсона Джон Эрлихман опубликовал роман, по которому впоследствии был поставлен фильм «Вашингтон за закрытыми дверями», где описывается жизнь обитателей Белого дома. Популярная писательница Жаклин Сьюзан свой последний роман «Долорес» построила на общеизвестных фактах из жизни Жаклин Кеннеди Анасис.
4: В журнальных интервью Марио Пьюзо не слишком сопротивляется аналогиям его самого с главным героем романа «Глупцы умирают», писателем Джоном Эрлином, которому успех пришел уже в пожилом возрасте после публикации романа из жизни преступников, совсем как в жизни самого Марио Пьюзо. Как и Пьюзо, Мерлин просиживает дни за столом своего кабинета на Лонг-Айленде, а вечера в литературных салонах Нью-Йорка. Он горячит свою кровь за зелеными столами игорных домов в Лас-Вегасе и охлаждает ее в плавательных бассейнах для кинозвезд в отелях Голливуда. Человеческий и творческий антипод Мерлина, поэт Асана, гениальный художник, яростно сметающий все, что идет вразрез с его бешеным темпераментом. Асана как бы смонтирован из неуправляемых молекул, подобных тем, что определяют характер и облик знаменитого американского писателя Нормана Меллера, широко известного громкими скандалами в светских домах Нью-Йорка. В жизни Асана, как и Меллера, доминирует 6 жен, несметное число любовниц и тоска по Нобелевской премии. В блистательной героине Кларе Форд, которую проклинают продюсеры и режиссеры, так как от ее нескольких слов зачастую зависит судьба многомиллионных кинопостановок, легко узнается талантливый американский кинокритик Полин Кейл с ее сокрушительными рецензиями.
3: Любопытно описание в романе технологических трюков, используемых в кинопромышленности или в игорной, если можно так выразиться, индустрии Лас-Вегаса. Любой человек, желающий проиграть свои деньги несколько медленнее, чем обычный посетитель, может получить в этом романе солидную подготовку, как набирать девятку в бакара и как увеличивать ставки при игре в 21. Пьюза знает мир игроков, картежников из первых рук. Потому так интересно читать его истории об аферистах, пытающихся обмануть владельцев казино, «счетоводах», в кавычках, умудряющихся запомнить каждую карту из 6 колод, заряженных в игральный ящик, жуликах с молниеносной скоростью, меняющих восьмерку на туза, или крупье, так сказать, коллекционирующих в свой карман 100-долларовые фишки с помощью специально сконструированных часов или пластмассовых трубок. Пожалуй, еще ни одна американская книга не описывала столь детально скрытый механизм функционирования игорного дома, неизменно приносящего доход.

коды владельцам. Например, описание кнопки подачи кислорода, которую в 2 часа ночи нажимает босс Грунвельд, дабы освежить уже клюющих носами игроков. Или рассказ о проделках его ассистента Кулли Кросса,

0: агента Раде и актера Келлино. Их столкновения на протяжении романа создают широкую панораму художественных, коммерческих, человеческих аспектов киножизни.
1: Что представляет собой структура нового романа Марио Пьюза? Это цепь мини-драм, обязательно заканчивающихся неожиданной развязкой, желание узнать которую заставляет читателя перелистать 572 страницы этой книги безостановочно. Картежник Джордан выигрывает $500,000 и той же ночью пускает себе пулю в лоб. Любовь писателя Мерлина и киноактрисы Джанель, начавшаяся в романтических тонах, проходит сквозь все невообразимые этапы самого разнузданного секса. Кулли, для которого жизнь состояла из придумывания блистательных логических штучек, проходит путь от мелкого афериста до вице-президента крупнейшего казино, но, совершив одну ошибку, погибает. Миллионер, вокруг которого увиваются кинодельцы в надежде получить деньги на постановку фильма, оказывается психически больным человеком, второстепенным служащим фирмы, растратившим 25 тысяч чужих долларов.
0: Приговорив многих героев-глупцов к смерти, Марио Пьюзо не пытается сконцентрировать некую единую философию, почему глупцы умирают. По крайней мере, так это выглядит до самой последней главы. Ведя повествование, Пьюзо как бы отступает в сторону и приглашает читателя самого поразмыслить над судьбой героев и причинами их смерти. Асано погибает от сифилиса, что вполне логично для человека, не способного пройти мимо любой юбки. Смерть Джанель – наказание за многочисленные измены. Гибель Кули – вполне допустимая ошибка в жизни джентльмена Шанса. Инфаркт режиссера Маламара – обоснованный конец художника, пытавшегося выиграть битву с большим бизнесом. Но почему умирает Артур, брат писателя Мерлина, человек, которого он боготворил и который всегда оставался его идеалом? Быть может, потому что Мерлин так и не достиг моральной чистоты, честности и доброты своего идеала. Быть может, потому что зло, наблюдателем которого, а иногда и соучастником, был писатель Мерлин, в сущности всегда оказывается сильнее добра. Все эти вопросы персонифицируются в образе хозяина казино Грюнвельта. Он выживает, хотя ему далеко за 70. Но как? На жестокой арифметике процентов. Процентами он высчитывал прибыль на картежных столах, ими определял человеческую силу и слабость, по процентным данным он увольнял, а иногда и убивал. А если у Грюнвельта возникали сомнения в теории процентов, он снимал со своего банковского счета $1,000,000, шел в другое казино, проигрывал деньги в течение 2 недель и еще раз убеждался в том, что миром правят проценты.
1: На последней странице книги писатель Мерлин из симпатичного наблюдателя и даже созерцателя вдруг превращается в холодного и расчетливого циника. «Наконец, я согласился с фактом, что я больше не волшебник. Ну и черт с ним. Ведь я живу. И это получше, чем судьба моего брата Арти, или Джанель, или Асана, и Кули, и Маламар, и бедный Джордан. Сейчас я его понимаю. Это было очень просто. Он не нуждался в жизни, а мне она нужна. Только глупцы умирают. Монстр ли я, что я не скорблю, что я так жажду выжить? Что я могу пожертвовать моим родным братом и Асана, и Джанель, и Кули, и никак не убиваться по ним, и только однажды всплакнуть? Что я могу наслаждаться миром, который я для себя построил? Я достаточно намучился, но я живу. Правда, я иду по жизни, как какой-то призрак, но я знаю свое начало и свой конец. Я как Икс в неопределенном уравнении. Икс, который еще заставит ужаснуться человечество в своих странствиях через миллионы галактик. Но дело не в этом. Этот самый Икс и есть камень.

0: камень, на котором я стою». Этими словами заканчивает свою исповедь герой романа. Так выживают не глупцы.
1: Вы слушали передачу из цикла «Мысли и идеи. Книги и журналы».
2: Эфир 28 октября 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
12: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, стерические.

0: политические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
1: «Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя».
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
3: Юго-восток Москвы в огне. И под нефтяным дождем. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха не зафиксировал.
4: Люди в панике, и власти ничего с этим не делают. Вот основной вопрос такой. Почему вы нас кинули?
3: Почему ПВО столицы упустило удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу?
5: Как и любая ПВО, она не идеальная.
3: Как пропаганда и так называемые Z-блогеры разошлись в оценках случившегося?
6: Уезжайте, если у вас нет ничего русского.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Москва переживает третий день воздушных атак. Издание агентства назвало удары в ночь на 18 июня самой масштабной атакой по столице с начала полномасштабной войны против Украины. Жители Москвы и Подмосковья пожаловались на нефтяной дождь. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
7: Около 200 беспилотников в небе над Москвой и Подмосковьем. По оценке издания агентства, это крупнейшая атака по столице с начала полномасштабной войны. Загорелся важнейший в московском регионе нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Удары дронов привели как минимум к 6 пожарам на территории предприятия, в том числе в резервуарном парке, где хранят нефть. Завод атакуют уже второй раз за эту неделю.
8: Если повреждены установки первичной переработки нефти и установки гидрокрекинга, завод может остановиться. Это чревато будет очень серьезными последствиями. В первую очередь для московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, поскольку 70% авиационного бензина к ним поступает именно из московского НПЗ.
7: А жители Москвы пожаловались на нефтяной дождь, пишет телеграм-канал «Астра». То же самое в подмосковных Люберцах и Балашихе, выяснило агентство. Осадки сопровождались запахом гари, а на поверхностях оставались следы, похожие на нефтепродукты. Мосэкомониторинг ухудшение качества воздуха в столице не зафиксировал.
9: Это уже все над нашими домами, все черное.
7: Экологические последствия пожара на московском НПЗ могут быть значительно серьезнее, чем в Туапсе, поскольку завод больше по размеру и объему выпускаемой продукции, предупреждает независимый аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
8: Но самое страшное, я бы сказал, заключается в том, что это НПЗ, который находится уже в черте такого города, как Москва. И здесь, на самом деле, Собянину и Воробьеву на самом деле не затушевывать надо последствия этого налета, а надо думать о том, как вообще эвакуировать жителей районов Москвы и Московской области, прилегающих к Капотне.
7: От падения обломков дрона загорелся рынок «Садовод», один из крупнейших в Москве. Он находится на 14-м километре МКАД, примерно в 2 километрах от нефтеперерабатывающего завода.
10: «Садовод горит. Дым вот этот, который я тебе скидывал, это садовод, его подбили».
7: Также загорелась крыша торгового центра «Белая дача» в Котельниках. Это произошло после падения обломков беспилотника. Кроме того, повреждены две жилые многоэтажки. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в разных районах пострадали 17 человек.
11: «Обломки упали. Это картина, это... Когда это прекратится, вон упал, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочек.